Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. С любовью от слушателей.
4: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru.

0: Кару 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы клёвые.
3: Ничего, показалось.

0: БИМ-РАДИО.
1: Телефон рекламной службы БИМ-РАДИО. 2-930-800. БИМ-РАДИО. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что Леонардо да Винчи в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками? Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство трудов он написал левой рукой справа налево.
0: В мире столько всего интересного.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России активно обсуждают идею учительского капитала. Предлагается поощрять тех, кто отдал в школе не менее 25 лет. В качестве награды им могут предоставить либо денежную выплату, либо жилье. Такая мера должна стать надежной социальной гарантией для учителей. Татарстан ждет возвращения тепла. По данным Гидрометцентра Республики, к выходным температура местами достигнет 32 градусов после периода дождей и похолодания. Ученые выяснили, какие черты характера помогают легче справляться со стрессом. Наибольшую психологическую устойчивость показали люди, отличающиеся ответственностью, вежливостью, эмоциональной стабильностью и открытостью. При этом важно учитывать индивидуальность. Эффективные способы борьбы со стрессом у всех разные. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».
3: Купили-купили зачетные стелли. Расставни ворота и жалюзи.
2: Татарстан ждет возвращения тепла. По данным Гидрометцентра Республики, к выходным температура местами достигнет 32 градусов после периода дождей и похолодания. Ученые выяснили, какие черты характера помогают легче справляться со стрессом. Наибольшую психологическую устойчивость показали люди, отличающиеся ответственностью, вежливостью, эмоциональной стабильностью и открытостью. При этом важно учитывать индивидуальность. Эффективные способы борьбы со стрессом у всех разные. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Всем приветики большие, невероятные! Так, ну, вначале, наверное, хочется сказать, что мы тут немножечко все заработались. И так случилось, что вчера выпал день, когда, ну, вот, кто-то застрял в командировке, кто-то заменился, кто-то был занят, представляете? Ну, лето, сезон, ну, что ж тут поделаешь?
3: Ну, понедельник день тяжелый, вот вчера, собственно, вот. Мы это доказывали.
2: Зато прикольно, я вот вчера был сам слушателем утреннего шоу. Правда, я начал уже часов с 9 только, наверное, но тем не менее, прикольно, оказывается, очень весело, невероятно, когда вот так вот потихонечку сидишь, слушаешь, кайфуешь. Как же это замечательно, честно говоря, дорогие мои. Так что мы вас тоже с этим поздравляем. Оказывается, как быть кайфово слушателями? Я вот что подумал.
3: Никакой ответственности, просто сидишь, хихикаешь.
2: Ну, как ответственность большая.
3: Выигрываешь.
2: Какая ответственность? А как же написать сообщение «Доброе утро»?
3: О, ну, это ответственно,
2: а
3: конечно, да.
2: А как же поддерживать игры, темы и так далее? Ну, вот это все, короче.
3: Ну, у нас же безответственных нет слушателей, все ответственные.
2: Да, это правда. Поэтому пишите смело. ТГ Макс у нас открыты. Вот, на всякий случай, кстати говоря. Что хочется сказать? Мне еще вот 6-го не будет. Вот. То есть послезавтра вот я тоже. Ну, работы очень да, много.
3: Заранее просто. Отпрашиваешься. Просто.
2: Да,
3: с утра уже.
2: Просто. Всех заранее предупреждаем, да. А мало ли вдруг, чтобы...
3: Надо было ходить до последнего. Вот это вот такой, руки за спиной держишь. Ходишь, видно, что что-то хочешь сказать, но не говоришь.
2: Я знаю таких людей. Но я не такой. Видите, я сразу все сказал. Ну и еще раз напомним, друзья мои. Как же все-таки вот мне лично было невероятно круто быть слушателем. Слушать, как тут работают другие люди. Это прекрасно. Но я напоминаю, что все это прекрасность происходит, потому что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Здравствуйте. Итак, друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас очень плотно по различным играм, по невероятностям, которые мы сегодня вам приготовили. Во-первых, сегодня игра «Полный расколбас». Мы разыграем 3 пригласительных на нашу вечеринку, которая произойдет 14 августа, 18+. Расколбас из 90-х. А еще у нас, друзья мои, спецпроект запускается под названием «Ответь на 5 с Аврора Канц».
3: О, это уже, видимо, мы такой школьный курс потихонечку берем, да?
2: О, да, друзья мои. Их у нас будет аж 3 раунда сегодня, ну и каждый день получается. Там все вам расскажем. Первый раунд у нас совсем скоро. Ну и, конечно же, невероятная история про уникальный проект наш «Выбирай Сочи».
3: Mm-hmm.
2: Так, как говорится, «Утромед» рекомендует, да?
3: Голубое платье уже приготовили.
2: О, да, друзья мои. Вот, вы нас тут оставляли заявочки, вот из этих заявочек будем набирать, соответственно, и спрашивать один только единственный вопрос, куда едем, и вы обязаны ответить Сочи, а дальше с нас вопрос и возможность, друзья мои, попасть в финал, там что-то грандиозное, все это расскажем чуть-чуть попозже. Ну, а еще у нас сегодня Лейла Ринатовна Фазлиева, когда нас, говорят, доедет, и мы этому невероятно рады, вице-премьер Республики Татарстан. Маргарита Тихонова сегодня не будет, она в командировке на 2 недели.
3: О, как.
2: А это означает, что она вернется, и новые интересы музейные нам обязательно расскажут.
3: Привезет, возможно, даже что-то.
2: Но мы все время уламываем, она почему-то отказывает. Мы не понимаем, почему.
3: Каждый раз же что-то привозит. У меня и ракушка уже есть на холодильнике от нее.
2: О.
3: Ну все, пока.
2: Пока все, да. Маргарита, пожалуйста, если ты нас слышишь, пожалуйста, что-нибудь. Итак, еще игра у нас слово за слово. И еще мы поздравляем в конце, поем утроводки в конце. Ну а в этом часть утромани в конце часа и в ближайшее время, естественно, историческая справка. Чуть не задохнулся, боже мой. Итак, с вами сегодня ближайшие 3,5 часа проведем мы. Напротив меня Андрей Дмитриев.
3: Всем доброе утро и отличного вторника. Альберт Гудяхметов здесь тоже.
2: Здравствуйте. Все, давайте, заводимся, начинаем. Первое. Сцепление отпускаем, газ нажимаем. Все, поехали. Стоп.
4: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС.

ТТС Авто с пробегом. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924-7441, 16+.

0: Мечтаки, твое греческое настроение.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета.
2: Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
3: Да ну
4: нахуй.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Историческая справка.
8: 4 августа, я, конечно, с ума схожу, насколько все быстро время течет. Можно сказать, уже у меня личное лето, ну, пролетело все у меня тут. Я уже считаю его мероприятиями. Так, осталось тут столько мероприятий, все, и лето заканчивается. Потом немножко сентября, и все. И можно сказать, дожидать следующего лета.
9: Надо. Неправильно ты лето считаешь. Лето надо выходными днями, наоборот, считать.
8: Ну, получается, не было у меня лета.
9: Когда? Раз-два я общался.
8: Получается, не было вообще. Я не купался, не загорал, ничего. Я очень странно выгляжу. Я до, значит, локтя очень сильно загорел, потому что много работы на улице было в этот раз. Ну, а дальше сверху я буквально белоснежка, понимаете?
9: Mm-hmm. То есть, не прям уж белоснежка.
8: То есть, если бы я, ну, давайте так, если бы я вот был одетый, например, да, и где-нибудь в районе какого-нибудь сразу вот черного...
9: Альберт одетый, если что, сидит.
8: Сравного черного вот квартала где-нибудь я бы ходил, все бы такие, о, это наш человек. Вот. Но если бы я буквально пару пуговиц расстегнул бы на рубашке, местные сказали бы, это что такое, почему снежок пробрался в наш гетто? В общем, друзья, давайте лучше я вам расскажу про праздники. Вообще, мы с Андреем приготовили вам целую историческую справку, поэтому начнем прямо сейчас. День спелеолога! Первый праздник сразу. Кто такие спелеологи? Do you know?
9: Нет, это
8: шпилевили вот это вот. Нет. Никакие что, не надо! Спокойно, спокойно. Это
9: профессия. Шпилеологов только знаю.
8: Вот этих я тоже знаю, да, но они только на словах. Вот, а на деле. Хотя, кстати, недалеко мы ушли, потому что профессия или хобби, связанные с экстримом, исследователи пещер, подземных рек и карстовых лабиринтов. Так что шпилеологи тоже подходят, оказывается. Смотрите, значит, праздник отмечается в разгар лета, потому что это экспедиции и так далее. Ну, у нас самый известный маршрут — это Юрьевские пещеры. Это обязательно штольни, надо обязательно съездить, посмотреть. У нас такого очень много, обязательно спуститься. Я все еще почему-то этого не сделал, я просто там по верхам погулял, вот не спускался туда вниз в пещеры. Немножко меня это пугает, конечно.
9: Я тоже не хожу в пещеры, если честно.
8: Вот, надо сходить, Андрей. Надо идти в страх, как говорится. Ну, а чтобы было проще идти в страх, день рождения шампанского сегодня. Согласно легенде, игристый напиток появился благодаря монаху-бенедиктинцу Пьеру Периньону. Он в 17 веке трудился в аббатстве Овильер. Он во французской провинции Шампань. Именно он заметил, что, оказывается, вино может заиграть пузырьками. И будто бы он воскликнул: «Я пью звезды!» Ну, почему-то вот такой вот у него был выкрик, я не знаю. Ну, видимо, экстаз был.
9: Изобретение просто такое из-за этого.
8: Да. На самом деле, Периньон не изобрел шампанское с нуля, ученые и историки уверяют, потому что значительно усовершенствовал технологию, вот это его. Он подобрал такие оптимальные сорта винограда, он нашел способ удерживания давления газа внутри бутылки и в итоге добился того, что игристое появилось. Но в любом случае, алкоголь вредит здоровью, но если есть любители, то, друзья мои, ваш праздник.
9: Мне кажется, знаешь, если честно, вот его вся научная эта работа в целом со стороны выглядела как запой.
8: Ну, кстати, да, есть такое. Есть такое немного ощущение. Ну, ему точно противопоказано следующее, потому что день качания на качелях сегодня.
9: Mm-hmm.
8: Вот, как бы сказал господин Периньон, вертолета, зачем мне дополнительный? День одиноких работающих женщин сегодня. Из США праздник пришел.
9: Oh.
8: Если вы красивейшие... А у нас все слушательницы, кто у нас вот в данный момент слушает. Все красавицы, красиво улыбаются, сидят. Смотрите, какие, а! Ох! И, значит, если вы работаете, да, если вы пока... Давайте говорить, пока еще одиноки, я вам так скажу, да? Он уже где-то рядом, ваш суженый ряжен, уже ходит, уже приглядывается, понимаете? Просто боится, вы просто очень красиво, боится к вам подойти, думает, вдруг отказ получит. Да. Вот, вы ему, если что, тоже сигнальните немножко.
9: А если у нее, допустим, есть кошки, она уже не считается одинокой?
8: Нормально, почему нет? Ну, она одинока с точки... Смотри, с точки зрения, так сказать, домашних животных нет, конечно. Вот, но с точки зрения отношений это очень странно. Говорить, что если у тебя есть кошка, то ты не одинок. Необычные праздники сегодняшнего дня, очень вкусные. вкусные, один из них — день печенья с шоколадной крошкой. Вот это берется такие вот маленькие, вот в кругляшках продаются такие шоколадки, как бы, ну, шоколадная крошка же продается, уже тоже в тесто просто замешиваешь, и вот американские куки получаются, да, вот эти вот печеньки с шоколадом, вообще потрясающая вещь на самом деле. Вот, я не позавтракал, если вы поняли, поэтому вам всем сегодня, ну, конец, гастрономический конец. Я, если честно, назову так рубрику когда-нибудь. День заветного сундучка сегодня. Что это такое?
9: Что это такое?
8: Вот у меня вот у прабабушки, у тети в деревне стоял всегда там старые вещи, письма, фотографии. В общем, вспомнить такие приятные моменты из прошлого сегодня обязательно, поэтому свой сундучок или шкаф, не знаю, что у вас, обязательно откройте. Ну и, конечно же, в США ночь вне дома называется. Значит, соседи устраивают барбекю, фестивали, мероприятия с участием полиции, спасательных служб, они там тусят, веселятся. Эта акция существует с 84 года, с 1900, и призвана укреплять связи между жителями и правоохранительными органами. То есть совместно.
9: Как интересно.
8: Ну правильно, вот так и надо, действительно. В США также еще день береговой охраны, день собаки-помощника тоже в США. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, и все. Давайте мы перейдем к нашему любимому, к народному календарю. Сегодня у нас, ой, какая, Мария Ягодница!
9: Ха! Это сегодня день приседов, что ли, получается?
8: Ну, кстати, да, что-то вот... И еще этого, мостика, как он называется?
9: Обязательно.
8: Пишите обязательно. Итак, значит, смотрите. Во-первых, в честь Марии Магдалины сегодняшний день. И считалось, что святая теряет ключи от дождей, поэтому погода становилась изменчивой. То есть начинались дожди потихонечку. Женщинам на Руси предписывалось заниматься только легкой домашней работой. Девочки, слушаем, трудиться в поле запрещалось, так что никто с них в поле не выходит.
9: Угу.
8: Чтобы не убил гроза.
9: Сразу надо было с этих аргументов начинать-то.
8: Как серьезно вообще день начинается, реально. Значит, далее.
9: Риск вообще высокий.
8: Особенно. Отношение к росе было сегодня. Босиком по ней не ходили, веря, что она принадлежит Марии. Но умывались ей для красоты, гладкости кожи, и существовало поверье: в этот день можно просить святых о женском счастье и здоровье семьи. В некоторых регионах даже устраивали посиделки с песнями, чтобы задобрить погоду и обеспечить удачный остаток лет. Поэтому сегодня утро-оки мы посвящаем этому.
9: Именно, обязательно.
8: Чтобы овес зашел, как говорится. Приметы этого дня: ясный день без облаков сегодня, к сухой жатве и к теплому августу.
9: Но так и будет, по всей видимости.
8: Вот очень хорошо нам, очень хорошо. Мы вас с этим поздравляем и переходим к историческим событиям, которые в этот день произошли. В 1326 год перемещаемся. В Кремле заложили первый каменный храм Москвы. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Позже на ее месте появится Успенский собор.
9: Красиво. Потрясающее место, да.
8: Во-первых, да, то, что каменное строительство уже потихонечку начинает появляться, потому что Москва, если что, пока она там существовала. Ну, раньше это же просто крепость была.
9: Ну,
8: условно.
9: И пора бы уже, сколько деревянной это деревянной.
8: Ну, строить. Да, это вот в 1326 году говорили, кстати, то же самое. А получается, 1326, Андрей, ты понимаешь, что происходит?
9: И что?
8: 700 лет ровно прошло.
9: Юбилей.
8: О, да. Почему мы его не ведем? Ну-ка быстро позвоните.
9: Мы как два алкаша на теплотрассе такие нашли повод.
8: О! Да, действительно. 1578 год. В битве при Эль-Ксар-Эль-Кибири, это на севере Марокко, Андрей, что?
9: Ага.
8: Получил название «Битва трех королей». Погибли все три монарха, участвующих в сражении, а Португалия вскоре вообще потеряла независимость.
9: О, как.
8: Вот поэтому, да, это очень... Вообще, обычно монархи, они стоят, ну, поодаль, как бы управляют войсками через генералов, там сами тоже очень большие полководцы. Но в этот раз что-то пошло не так, и как говорится, в этой шахматной партии три короля, к сожалению, не стало.
9: Отсюда и пошло, наверное, вот это на троих сообразим.
8: Ну да, кстати, да. Третьим будешь. У меня 15 тысяч, у него 15 тысяч. У тебя, ну, хотя бы 12 есть, а давай погнали. 1662 год. В Москве вспыхнул медный бунт. Одно из крупнейших народных восстаний 17 века. Ну, слушайте, тут, конечно, дело было...
9: Это студенты МЕДа, что ли, там бунт какой-то?
8: Ну, конечно, Андрей, вы что? Мощное восстание городских низов против денежной реформы царя Алексея Михайловича. Он обесценил медные монеты, и они резко выросли в итоге цены на продукты. Люди не поняли этого движения, естественно. Ну, а это все потому, что был финансовый кризис. Там была затяжная война с Речью Посполитой. Она требовала огромнейших расходов, естественно. Вот. Ну, и в итоге государство начало чеканить медные монеты по цене серебряных.
9: Ого.
8: А это, естественно, привело к гиперинфляции. Знаете, вот разница между инфляцией, суперинфляцией и гиперинфляцией, да, это когда вот у вас, например, инфляция, вы пришли с тележкой денег, у вас осталось эти... Оставили, ушли, у вас осталось и тележка, и деньги. Вы, у вас суперинфляция. Вот, вы пришли, у вас, значит, забрали там условно деньги, тележка, ладно, осталась. То есть у вас гиперинфляция, как это было тогда. Вы принесли тележку с деньгами, тележку украли, деньги никому не нужны, потому что они ничего не стоят. Здесь примерно такая же история была. Забавно. Далее, значит, смотрим, внимание. 1783 год Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, закрепивший протекторат России над Восточной Грузией.
9: Mm-hmm.
8: Ну, собственно говоря, территории отошли, так сказать. Под Смоленском в 1812 году армии Барклая де Толли и Багратиона, это важный этап в ходе Отечественной войны, потому что они соединились наконец-то.
9: А Багратион это из Ланнистеров вот этот?
8: Да. Багратион Ланнистер, да.
9: Или это же другой, что запутался я в этой вселенной.
8: Ну, тут еще интересно, что 1812 год, сожжение Москвы, как мы помним, это был очень важный момент. А вообще такой был интересный момент, что, значит, там войска, когда отходили, они сжигали буквально все, что были. Поля сжигали, продукты, ничего не оставляли. То есть шла армия Наполеона, ничего не было, просто ничего не было. Они дошли до Москвы, она горит, Наполеон говорит, нет, мы все равно отпразднуем, мы все-таки дошли. Но в итоге, ну что, ну все получается. Нет никакой побед там не случилось, вообще потеряв войско, отступая, зиму не пережив. Короче говоря, было там такое мощное явление. Из ямы в Кремле в 1836 году подняли царь-колокол. Ладно, я много шуток хотел туда воткнуть. Пролежавший там почти столетие. Действительно, была такая история, да, его все там хотели. Он там так и остался, он там и раскололся, чего-то с ним не было. В итоге вот его достали. Великобритания в 1914 году вступила в Первую мировую войну, объявив войну Германской империи.
9: Mm-hmm.
8: В день похорон, изобретателя Александра Белла по всей Северной Америке на минуту замолкли 13 миллионов телефонов в 1922 году.
9: Ну, собственно, он потому что создатель первого телефона.
8: Ну, естественно, без него вообще никак. Дальше, значит, в 1962 году арестован Нельсон Мандела, провел в тюрьме 28 лет. Если что, Нельсон Мандела, почему-то все думают, что он погиб. Его не стал. Он отсидел, он дожил до старости. Эффект Манделы, слыхали? Это про него.
9: А, да?
8: Да. Далее, значит, в 1997 году, именно в этот день, вышел указ президента Бориса Ельцина о деноминации денежных знаков. Обмен начался с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000 к 1.
9: Они еще спорили деноминацию или ЦСКА-цию делать, опа, или там спартакиацию?
8: Нормально. Mm-hmm. Рубинификацию почему не сделали?
9: Вот надо было с этого и начинать, конечно.
8: Согласен. В 2007 год НАСА запустила зонд «Феникс» для изучения Марса.
9: Угу.
8: Ну вот, а почему?
9: А песня «Феникс» позже вышла с опозданием.
8: А НАСА запустила зонд для изучения Стикерса. Вот мы могли бы таким быть, но, видите, у нас есть вкус. И, конечно же, друзья мои, давайте перейдем к дням рождения, потому что тут очень много всего интересного. Значит, в 1521 году кто родился из великих? Урбан VII.
9: Урбан
8: или как
9: VII?
8: Его называли друзья, Сникерс Урбани. Ладно, mm-hmm. плохо было, согласен, но мне смешно.
9: Семь за раз мог просто съесть.
8: 228-й. Папа Римский, как бы сказал Баста, 228. Если суешь не свои дела, свой носик, значит, который правил 12 дней и скончался от малярии. Простите, это не смешно. Это не смешно. Огромные малярийные комары, которых мы боялись не зря. Видите, по-прежнему.
9: Игла есть у этих комаров.
8: Реально, там страшные люди вообще. Ой, ладно, дальше. Изобретатель современного карандаша, французский художник и ученый Никола Жак Конте родился в 1755 году. Русский архитектор, один из главных мастеров ампира, Василий Стасов, родился Луи Виттон 1821 года. Ну, это французский предприниматель. Ну, дизайнер, ну, основатель
9: знаем,
8: дома.
9: Знаем Луи такого, конечно.
8: Конечно, сумки поддельные с ним до сих пор в цене. Норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун.
9: Mm-hmm.
8: Я даже в детстве держал его в руках, когда мы ходили коров охранять.
9: Это еще пряник есть.
8: Да, пряник Гамсун, кстати. Луи Армстронг, это американский джазовый музыкант, трубач, один из символов джаза, великолепнейший, прекраснейший, обязательно слушайте его сегодня музыку.
9: Я думал, он космонавт.
8: Ну, Андрей, другой Армстронг был. Ну и, конечно же, в завершении, кто родился и все еще с нами на одной планете. Во-первых, 65 лет Бараку Обаме, 44-м президенту США и первому чернокожему президенту Америки.
9: А правильно, что это он из Mortal Kombat 18+, нет?
8: Конечно. Видел вообще, что он делал в своей жизни? 56 лет исполняется Глебу Самойлову, российскому рок-музыканту, бывшему участнику Агаты Кристи. Дальше. Супруга принца Гарри, бывшая американская актриса Сассекская Меган. Герцогиня Сассекская Меган. Вот так теперь она называется.
9: Прикольное 45 имя.
8: Лет. Да, очень прикольно. Еле выговорил, черт побери. Грети Гервинг, американская актриса, сценаристка и режиссер фильма «Барби», 43 года исполняется, 18+. На всякий случай. Вот. Ну и в завершение, собственно говоря, Джессики Мобой. австралийская поп-певица и актриса. На этом мы завершаем историческую справку. Друзья, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием вам расскажем. Андрей, пожелать что-нибудь там приятного.
9: Доброго дня вам!
8: Лучшее завершение нашей рубрики под названием
7: «Историческая справка».
8: Всем стоять, всем стоять! Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбасы из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки, харизматичный, вчера нас заменявший Сергей Белов. Вообще, ну, такой мощный человек с отличным музыкальным вкусом. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, друзья мои, уже через 10 дней сбор гостей в 20:00 ресторан «Максимилианс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Ты уже чувствуешь, Андрей?
9: Не надо быть,
8: ты чувствуешь, Андрей? Ты чувствуешь? Все, если хочешь забронировать, иди, Андрей. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Все, идешь?
9: Иду, конечно.
8: Все, идем, давай, погнали.
3: Реклама на Бим-радио.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Самый точный прогноз погоды! Зачем я это пою? Для чего? Ну, не знаю.
8: Вот это сегодня музыкальное оформление прогноза погоды, знаешь ли. Погода тоже. Вот ты сегодня смотришь на солнышко и прям петь охота же.
7: Я согласен полностью. А ты
8: или
7: знаешь,
8: не петь?
7: Подождите. Вот, а ты знаешь ли, что в Италии самая крутая школа оперного, например, пения называется «Ла Скала»?
8: Нет, не знал.
7: Все, понял. Просто хотел сказать, что...
8: У них там еще есть «Ла Скала» магия черного, наверное.
7: Да, это точно. Вот, но там в основном не «Ла Скала» магия черного, там в основном украл телефон магия черного, а подрезали сумку магия черного. Почему-то в машине разбито окно магия черного.
8: А у меня тоже есть, кстати, пример с магией черного.
7: Так.
8: Когда-то знакомый мой его, Альберт, вот, как не приходил на экзамен, не готовый, потом раз и сдавал все равно. Это магия черного. Это было.
7: Черт побери. Ты как будто меня описываешь. Ладно, давайте.
8: Любые совпадения, они случайны здесь.
7: Они случайны, но максимально точны. Давайте, Андрей, расскажем о погоде немножко. Что там происходит вообще?
8: Плюс 19 в Казани на данный момент, ясно. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 26. Такая, знаешь, ровненькая температура на ближайшие дни. Сегодня плюс 26 и, соответственно, это периодически облачно. Завтра ровно такая же погода, также плюс 26. В четверг тоже плюс 26, а вот в пятницу даже плюс 29.
7: Это лето, что ли, продолжается?
8: Да, ну, пока еще да.
7: Ну, тогда это... Наслаждайтесь им тогда. Что сидеть, смотрите? Что, глазенки вылупили, сидеть?
8: 3-4, начали наслаждаться летом.
7: Конечно, потому что вот глазами не успеете моргнуть, а уже раз, и два, а и три. Это учат в школе детей.
8: Я моргнуть успел.
7: Не, надо моргать, Андрей, ты что? У нас как раз-таки для подготовки к школе сейчас, у нас легендарный сейчас будет с Авроры Кан спецпроект, поэтому встречайте прямо сейчас.
0: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
9: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
7: И вот ровно в 7 часов 35 минут хотелось бы начать, друзья мои, спецпроект «Ответь на 5». И спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канс». Естественно, ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канс». Купите любимому ребенку рюкзак счастья, подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. А теперь внимание, Андрей. ООО «Аврора К». ОГРН 1-21-69-00-27-50. Казань, Первая Мурманская, 117. Ну и давайте теперь к основному. Дамы и господа, участвуйте в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канс» по 14 августа в шоу «Утромен». Отвечайте на вопросы и выигрывайте подарки от спонсора, естественно. Фу, сегодня будет 3 раунда. Вот один будет сейчас, второй будет в 9 утра, я вам спойлер скажу, и третий в 9.50. Ну что ж, за подарками от, значит, «Аврора Канс» сейчас будем охотиться. У Андрея есть вопросы.
8: У меня есть, я не матрос, потому что...
7: Именно, кстати говоря. Ну, я тебя, кстати, да, в день военно-морского флота не видел.
8: Но флаг Андреевский, обрати внимание.
7: Да ну вообще, бич ты, альбертского флага, нет сожалений.
8: Хочешь, давай сделаем.
7: Друзья мои, если бы был альбертский флаг, каких бы родов войск этот флаг бы был удостоен чести быть к нему, относиться к нему. Итак, друзья, у Андрея вопрос, отвечаем мы только исключительно в «Максе». Давай выберем, какой по счету у нас. Давай какого-нибудь необычного, так как один победитель у нас, ну, в, да, это, в этом
8: четвертое
7: раунде.
8: Четвертое число, четвертый человек, может быть.
7: Вообще, да? Супер, четвертый человек, ответивший на наш вопрос сегодня, получит приз от «Аврора Канс». Поэтому, Андрей, я предлагаю к вопросу переходить. Пожалуйста.
8: Я готов. Итак, вопрос. Какую важную техническую проблему удалось решить Чарльзу Гудьеру в 1839 году, соответственно?
7: Автомобилистам знакомо, наверное. Чарльз Гудьер. Подумайте, Гудьер.
8: Вдруг подсказку какую-нибудь дашь случайно? Не надо, пока еще. Благодаря чему ластики стали, соответственно, долговечными? Вариант ответа. А. Он придумал крепить ластик к карандашу. Вот это вот знаем, да?
7: Так.
8: Вариант второй. Б. Соответственно, он изобрел процесс вулканизации резины. И вариант В. Он нашел способ делать ластики цветными.
7: Да.
8: Еще раз. Вариант А. Придумал крепить ластик к карандашу. Б. Изобрел процесс вулканизации резины. И В. Начал делать ластики цветными.
7: Ну, вообще, конечно. Ну, давайте тогда пойдем пока посчитаемся. Вернемся обязательно и расскажем, кто же все-таки победил. Чарльз Гудьер-то тем более.
9: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канс».

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну что ж, дорогие мои, сейчас мы узнаем победителя первого раунда нашей игры «Ответьте на 5» с «Аврора Канс». Итак, правильный ответ, Андрей. Какой был? Чарльз Гудьер. Что же он изобрел в 1839 году?
2: Он изобрел процесс вулканизации резины, и вариант «Б», соответственно, был верный.
1: Да, если что, ранние каучуковые ластики летом размягчались, они плохо пахли, зимой становились хрупкими. И вот именно Гудьер открыл вулканизацию, и после этого стали ластики прочными, эластичными, 8, в общем, резиновые изделия, которые нам были нужны. Ответ «Б» был правильный, или цифра 2, или вулканизация, кто бы как ни писал, но четвертый. Четвертым был только один или один человек или одна. В общем,
2: одна, если быть точнее. Марию поздравляем мы с победой.
1: Ю-ху! Марии достаются подарки от Аврора Кан. Следующий наш раунд будет уже в 9 утра. Ну а мы продолжаем, друзья. И давайте посмотрим, что из новостей интереснейших мы тут могли с вами, значит, пропустить. Из интересного, значит, из интересного. Свежий дайджест новостей. Спартакиада народов России стартовала в Казани. Вы вообще в курсе об этом, нет?
2: Если ну, теперь в курсе, получается.
1: Да. До конца сентября наш город принимает сильнейших атлетов страны по 11 видам спорта. В эти выходные на центральном стадионе уже отгремел турнир по регби-7. Например, там сборная Татарстана взяла бронзу. Ну, я был один раз на регби. Мы вот нас позвали, мы пошли, посмотрели. Безумно интересно. Ну, серьезно. Мощная, классная. Во-первых, игра, классный стадион. Было прям большое, ну, очень-очень понравилось вообще этим заниматься, короче говоря. Вот такие вот дела. Вообще.
2: Не решил тоже накинуть на себя шлем и как побежать вот это вот? А ты кем был? Кто вот с дыней этой бегает или тот, кто...
1: Я вот как раз думал об этом. Вот, если честно, это как будто бы... Это то, что мне нравилось. То есть мне вот чего не нравилось в школе, вот именно во время баскетбола и волейбола, это, конечно, отсутствие вот этого близкого контакта. Я бы, конечно, с удовольствием. Но я был просто массой-то поболее многих у нас в школе-то был. Я уж тогда был 97 килограмм, занимался я тогда спортом. Я тогда очень сильно там постройнел, стал повыше, 1,80 м, 97 килограмм. Постоянно бегаю, постоянно занимаюсь. Вот, мышечной массы чуть-чуть не хватало, конечно, да, силовым еще не занимался, но был неплох в целом. На кикбоксинг уже ходил активно пару лет. Ну, в общем, такой был я парень. Мне просто немножечко не хватало, если честно. Вот американский футбол в этом плане мне нравится, конечно. Вообще бежишь, куда-то в кучу малу попал, тебе там немножечко, ну, подумаешь, там ребро что-то треснуло, немножко ключица, там что-то немножко вывихнулось плечо. И потом счастливо домой идешь, быстренько восстановился, следующая тренировка, погнали. И все, и ты просто бежишь, как таран. И можно делать буквально все. Можно таранить, можно опрокидывать, можно проходить в ноги. Это же буквально легализованная драка. Вы не понимаете?
2: Если бы Альберт учился в какой-нибудь там заграничной школе, соответственно, такой пафосный вот этот, да, ты бы был, получается, самым крутым парнем в школе.
1: Да, вот, кстати, вот...
2: Самая главная девчонка с пипидастрами бы, по-любому, в тебя была влюблена.
1: Да, естественно, да. А так бы получается, что у меня просто была низкая самооценка с самого детства, кстати. Это большая проблема, если у вас, у ребенка есть такая история. Обязательно следите за этим. Вот, была низкая самооценка, но обижали. Вот лишний вес был, обижали с детства вообще. У меня просто она была где-то на уровне плинтуса. Это удивительно. Я даже боялся отпор давать какое-то время. Ну, то есть лет, наверное, до 15 я был самый добрый парень на земле, вот. А потом я вдруг понял, что, ну, вообще дербышки была не такая среда, которая бы помогала, да, если ты добрый, открытый, классный и как бы ничего злого никому не желаешь. Вот, лет, наверное, в 14-15 кое-что в моей жизни изменилось, да, пришел спорт, контактные виды спорта. Я стал чуть позлее, тем не менее, я все равно старался своего, я, то есть ничего плохого людям не желаю. Вот, но если, не дай бог, что-то злое происходит в мой адрес, это, конечно, все, это сразу открывает. Забрало падает. Знаешь, что такое, Андрей?
2: Забрало?
1: Да, забрало. Падал тебя хоть раз.
2: Не, если забрали уже, и все, оно уже упасть не может, если забрали. А вообще говядины надо было больше есть. Там же как раз уверенность в говядине содержится.
1: Да уж, да, что поделаешь тут. В общем, а вот я так иногда думаю, вот а если бы у меня, наоборот, в школе была бы, ну, самооценка бы все в порядке было. Да, ну, то есть не я не такой был бы самовлюбленный, а больше такой был. Ну, так, уравновешен такой, с опорой внутри, так сказать. Как бы моя жизнь сложилась, вполне возможно, что совсем по-другому. И при этом при всем удивительно, да, я до сих пор вот в этом плане удивляюсь. Со своей низкой, а вы, ну, наверное, сейчас сложно представить. То есть мы находимся с тобой в эфире, я говорю, спокойно этим делюсь. Тогда я бы и подумать не мог, что я так смогу. Тогда мне было бы страшно, непонятно, я бы боялся осуждения, еще чего-то. Вот это вот просто многие года работы над собой, там, профилактика и так далее, выступления на сцене и вот это все. В общем, ну, борьба моя еще не закончена. Я мало того скажу, скорее всего, только начинается еще.
2: Еще только начинается?
1: Ну, конечно. конечно. Поэтому, если вдруг, друзья мои, вот мне уже почти 35, моя борьба только начинается. Если у вас вдруг какие-то внутренние неудобства присутствуют, если вы понимаете, что это мешает вашей жизни, меняйтесь и обязательно проводите. Я не знаю, как это даже назвать. В общем, лечитесь. Так, ну а у нас информация на правах рекламы. И здесь, конечно же, мы не можем не сказать информацию о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето, время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Во-первых, маркизы. Но маркизы — классная вещь, красиво можно спрятаться от солнца, рулончиком висит вдоль стены, например, и вообще не отсвечивает. И вы раз вытягиваете ткань, вы ее закрепляете, и у вас получается крыша. И это очень здорово. И убрали, и у вас снова солнце, и на ваше усмотрение. Или, например, купели. И это, конечно же, расслабление. Это как будто спа-курорт элитный, и у вас дома, и вы в тапочках раз пошлепали в сторону дома, чтобы, не знаю, обтереться, взять себе чашечку кофе или чего-нибудь вкусненького, ну и дальше продолжать отдыхать в собственном дворе. В общем, друзья, сезон отпусков и теплых вечеров — это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Поэтому перголы, маркизы и купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. Я вас уверяю, один раз, может быть, не полетите куда-нибудь на юга, а там, может быть, пока оно и не надо, слишком жарко. Зато вы можете обустроить свой отдых у себя дома. Подумайте об этом. Мне кажется, хороший вариант. Утромани совсем скоро, друзья.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
2: 0+.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2 балла, дороги почти свободны. ДТП у нас есть на улице Максимова. Оно единственное пересечение с Дементьева в сторону Петра Виттера. Будьте там внимательны, ДТП в правом ряду. В целом все неплохо, крупнейшие пробки на проспекте Победы. От Зорги до Мавлютова 11 минут, Максимова от Чапаева до Дементьева 8 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 8 минут, мосты дамбы свободны. ПДД соблюдаем, она нас ждем через час придет, а мы в утромане.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: На правах рекламы информация о спонсоре игры «Утромани» ООО «Глазклиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба, подчеркиваю, глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь. Зинина 1, клиника «Омикрон». Подробности по телефону 567-2332, 567-2332. Акция действует до 31 августа. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С огромным удовольствием представляем участника нашего шоу «Утромани» Дмитрия Абрамова. Дмитрий, доброе утро.
5: Доброе утро, Казань. Ну, всем, Дмитрий, хорошего дня.
4: Расскажите, какая-то попытка уже по счету?
5: Первая.
4: Поздравляем. С дебютом, естественно. Расскажи, пожалуйста, как проходил вот этот момент принятия решения? Как ты вообще понял, что я пойду на «Утромани», хочу пойти?
5: Да, что-то как-то спонтанные решения часто принимаются. Увидел в болталке то, что скинули. Люди не раз ходили. Я думаю, а что нет, если да? Ну и подал заявку.
4: Ну супер, и вот ты здесь буквально. Кстати, Дима ждал вообще недолго, потому что тебе написали буквально...
5: Пару часов, 2-3 часа, и все, ответ пришел, перезвонили.
4: Если...
5: Но я был уверен.
4: Поэтому да, друзья, вы оставляете заявки, приходите. У нас весело, классно, мы вопрос задаем, деньги зарабатываем. В общем, делаем все, как мы любим.
6: И, так. Кстати, тут уже привет от болталки, даже от Вилли есть.
5: Да там, по-моему, пол Казани уже болеет за меня.
4: Естественно, поэтому мы передаем все Бим-болталки привет, всем слушателям привет. Прямая трансляция ВКонтакте, проходите, друзья, слушайте внимательно. Я напомню о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, сумма на 100 рублей несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. В общем, Дим, удачи.
5: Спасибо.
4: Давайте начинать. Первый вопрос — 100 рублей.
0: Утромани.
4: Как называется холодный суп на квасе или кефире, популярный в России?
5: Окрошка.
4: Естественно.
0: Утромены. Утроманят.
4: Предлагаю ни в коем случае не сбавлять темп. Следующий вопрос на 500 рублей. Самый известный отечественный цирковой лев, который ездил в Африку к своей бабушке на каникулы. Помнишь, такой был мультик?
5: Да.
4: Там он ходил, и вокруг него чернокожие дети.
6: Он жонглировал.
4: Да.
6: Полосатый свитер, по-моему, у него был.
4: Да. Как бы тебе помочь? Смотри, была такая пара, да? Вот. Вот. Он или она и Клайд. Да, такие преступники были. Вот она и
5: Бонни
4: Клайд.
5: И Клайд?
4: Ну, вот тебе маленькая подсказка. Как льва звали? Помнишь? Нет?
5: Бонапарт?
4: Нет. Ну, ты подсказку правильно воспринял. Давай так скажем. Осталось теперь добить.
6: Начало, да, верное.
4: Лев! Вот. Кто же он там? Татара-та-та. Или как пел ее? Как же ее Галустян-то пел? Татары. Нападут.
5: Ну, на «Б», да, я понял то, что «Б».
4: Ну, там даже первые 3 буквы я бы даже забрал на твоем месте.
5: Бон.
6: А потом «Ноты» идет. До, ре, ми. Вот следующее.
5: Бон, фа, бон.
4: Ну и все, давай соединять. Давай соединять. Сейчас все будет.
5: Че-то я с этим вообще особо не дружу.
4: Нормально,
5: бон, фа.
4: Ну ты... Так. что-то. Ничего не приходит в голову? Лев? Чуть-чуть так. Кстати, если вы слышите какие-то звуки, это у нас соседи крышу делают.
6: А, да?
4: Да, это не кто-то синичку душит.
6: А
4: это...
6: я думал, все на свои суставы.
4: Это нет, это саморез.
5: Нет, что-то вообще... Ну, понял то, что бон.
4: Бон?
5: Ну, вот Бонапарт единственное, что в голову пришло.
4: Так, так. Ну что, оставляем тогда Бонапарт, что ли? Лев Бон. Ну, там даже... Не, а если не вот не бон, если... Ну смотри, вот если у нас бон, есть у нас фа. Если они вот вместе, как соединить? Каким союзом русского... В русском языке есть союзы, вот каким
6: Советским
4: союзом?
6: Советским союзом.
4: Нет, нет, не путай, подожди.
6: А, да?
4: Да, именно в русском языке. Ну когда, говорят, вот есть он, и вот между ними, говорят, он. Одна буква там.
6: Союз такой.
4: Как соединяющий. Бон, фа, вот как их соединить, когда перечисляешь? Там пришли бон, фа.
5: Бонифаций.
4: Бонифаций! Неужели вспомнили?
0: Утромены утро манят.
4: А я знал, что ты знаешь. Я поэтому и думаю, ну сейчас дойдет
5: вот
4: человек.
5: Тут чисто интуиция сработала.
4: Хорошо. Она потому что где-то под коркой. Понимаешь, где-то под коркой, поэтому это вообще замечательно. Так, окей, значит, давай дальше двинемся. Вопрос на 1000 рублей. Так долго рассуждать мы уже не сможем, ага, но понял. Постараемся, погнали. Известный фильм «Бонифаций», я, можешь пересмотреть, кстати, классный мульт вот, во взрослом возрасте.
5: Не смотрел, вот.
4: Да, серьезно, я тебе советую, очень классно сейчас пересмотри. Там очень смыслы прикольные. Так, вопрос на 1000. Известный физик и инженер Лео Силлард частенько отправлял открытки, где писал о своих разработках одному и тому же человеку, которому мог безоговорочно доверять. Вопрос – кому?
5: Кому-то из родственников, думаю.
4: Так.
5: Известный физик отправлял открытки.
4: Я могу повторить, да, известный физик.
5: Которому мог доверять.
4: Инженер Лео Силлард, да, он часто отправлял открытки. Он писал о своих разработках. Он писал одному и тому же человеку, которому мог безоговорочно доверять. Кому же мог доверять Лео Силлард?
5: Почему-то в голову приходит отцу.
4: Отец. Это окончательный вариант ответа?
5: Ну да.
4: Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Во-первых, смысл этого действия был очень простой. Потому что речь идет о разработках. Соответственно, отправляя через почту, на открытке ставился почтовый штемпель. И он, соответственно, мог служить документом в случае спора там, о приоритете открытия или изобретения, когда это открылось. То есть пришла в голову идея, пошел на почту, сразу отправил. Штемпель стоит, дата стоит, все это официально, можно в суде в случае чего использовать. Это был гениальный ход. Но единственному человеку, который в этом случае мог, конечно же, доверять, господин Лео Силлард, он отправлял, есть такая функция, у меня так друзья делают. Они, когда находятся где-то в других странах, они отправляют открытку, чтобы потом вернуться домой и вспомнить о том, где они были. И отправлял он открытку самому себе.
0: Утромены утроманят.
4: И это прекрасно на самом деле. Ну, во-первых, с дебютом. Во-вторых, свеже подписанные нами купюры, я вот тебе буду подписывать прямо сейчас, для того, чтобы она у тебя была прямо свежая наша подпись. Вот, Андрей уже ее подписал. Это абсолютно новые купюры, поэтому подписи Фарида здесь пока нет, просто он еще не дошел до нас. Я передаю Андрею, Андрей передаст тебе. Бим-болталка была с тобой сегодня, Ксюша вот пишет, пожалуйста. Тут
5: привет, и... передаю им, конечно, большой.
4: Вот, господин Враг и Альбин нам написали правильные ответы, кстати, за это большое спасибо. Но я хочу сказать, что, Дим, ну мы с тобой сегодня как легендарно Бонифация вспомнили вообще.
5: Придется посмотреть.
4: Я тебе скажу, что ты вообще молодец, что сориентировался и назвал правильный ответ. То есть мы тебя ждем обязательно, мы дошли до третьего вопроса, но это дебют. Тут, конечно, много моментов есть, да, когда там где-то переживательно, где-то волнительно, поэтому ты теперь дорогу знаешь.
5: Ну, близок был.
4: Волнения у тебя практически не будет. Давай приветы лучше передавать, прошу тебя.
5: Привет передаю своей семье, хотя дочка спит, жена на работе, она у меня сейчас с отпуска вышла, в две смены пашет с воспитателем. Может, коллеги ее услышат, мне передадут привет. Так. Ну и всей Казани всем хорошего дня.
4: Слушай, ну спасибо тебе большое.
5: Мы вам, тебя... ведущим, тоже. Пришел к своим кумирам в эфир.
6: Спасибо.
5: Как говорится.
4: Обязательно пофоткаемся. Спасибо тебе огромное за добрые слова. Я на примере твоем еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вы, оставляя заявку, можете получить ответ буквально в течение пару часов. Да, может быть и подольше, в зависимости от нагрузки, но шансы велики. Приходите обязательно, похихикаем, поотвечаем на вопросы, да и заберем денежки до 10 тысяч рублей. Мы вас ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto — специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Госдуме прозвучало предложение ввести госнаграду для многодетных отцов. Инициатива предусматривает присвоение звания за воспитание детей мужчинам, которые не только вырастили троих и более детей, но и обеспечили им образование и достойное нравственное воспитание. В Татарстане планируют возвести крупный развлекательный комплекс, который станет татарстанским ответом Диснейленду. Название проекта – Туганленд. Организаторы ставят амбициозную...
0: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Госдуме прозвучало предложение ввести госнаграду для многодетных отцов. Инициатива предусматривает присвоение звания за воспитание детей мужчинам, которые не только вырастили троих и более детей, но и обеспечили им образование и достойное нравственное воспитание. В Татарстане планируют возвести крупный развлекательный комплекс, который станет татарстанским ответом Диснейленду. Название проекта – Туганленд. Организаторы ставят амбициозную цель – сделать парк

0: Компания за воспитание детей мужчинам, которые не только вырастили троих и более детей, но и обеспечили им образование и достойное нравственное воспитание. В Татарстане планируют возвести крупный развлекательный комплекс, который станет татарстанским ответом Диснейленду. Название проекта – Туганленд. Организаторы ставят амбициозную цель – сделать парк точкой притяжения для международных туристов. Пока Татарстан готовится к появлению своего Диснейленда, в Казани готовят взрывную вечеринку. Запускаю сканирование идеальных планов на выходные. Оптимальный выбор найден. 14 августа ресторан «Максимилиан» с «Ибим Радио» представляют вечеринку «Расколбас из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов и безумных танцев. Задавать жару будут ведущий Сергей Белов и диджей Айон. Жители Казани, вы готовы к трешовым конкурсам и запредельному отрыву? Начало тусы на танцполе в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Утромены сделают твое утро.
2: 8:03. Андрей, мы продолжаем наш с тобой эфир. У нас впереди в этом часе ожидается невероятное. Если быть точнее, у нас с тобой Маргарита Тихонова не придет, но мы проведем розыгрыш и три пригласительных разыграем на игру «Полный расколбас из 90-х» сразу после перерыва.
3: Тоже расколбас устроим, получается?
2: Да, конечно, естественно. Ну, а между прочим, кроме этого, в конце этого часа нас с вами ожидает, естественно, игра «Слово за слово». Поэтому, опять-таки, призы и подарки. Ну и остальное, друзья мои, расскажем вам чуть попозже. Пока пойдем ко всему этому великолепию готовиться. Так что пока, друзья мои, вы тоже там заряжайте телефончики, берите. Еще напомню о том, что у нас он будет сегодня мега уникальный проект «Выбирай Сочи». Он у нас пройдет половина десятого где-то примерно. В соцсетях мы выкладывали. Принимайте обязательно участие. Во-первых, призы из Сочи. Mm-hmm. Люди получают это точно. Ну и, конечно, финал. А финал это, друзья мои, легендарно. Там можно будет получить тоже от наших партнеров различнейшие призы. В общем, я что хочу сказать. Мы очень много призов вам приготовили, на самом деле, для того, чтобы вы чувствовали себя шикарно в этом августе. Так что берегитесь обилия подарков. И поверьте мне, этого будет очень и очень много. Ну а мы пока готовимся. «Полный расколбас» к нам придет буквально через несколько мгновений. Так что, друзья мои, ждем. 8:05, представляешь, Андрей?
3: А, как быстро идет время.
2: Время неумолимо движется вперед.
1: Реклама на Бим Радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале с

0: крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи.
1: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да пребудет с вами Соу Сапилявое. Соу
3: Сапилявое. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
6: И вот он действительно, как и обещано, полный расколбас. Значит так, информация на правах рекламы. BIM-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, но в хорошем смысле этого слова, если что, будет полный угар и отрыв. Подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный расколбас. Все это 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан», спросите, у меня настолько сильно нравится, что аж это, подзадыхаюсь немножко.
7: Предвкушать начал просто.
6: Да, действительно. Ведущий вечера Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Как и всегда, друзья, сегодня Макс у нас сегодня будет задействован часто. Это наш любимый мессенджер. Да, смотрите, значит, мы принимаем ответ в Макс. У Андрея есть вопрос. Андрей задает вопрос, вы выбираете варианты ответа, вот, и потом мы уже, троих, кстати, Андрей, ну троих мы как будем выбирать вообще?
7: Ну как будем выбирать, не знаю, давай далеко не будем ходить, ну четвертый, пятый, шестой может быть?
6: Отлично, четвертый, пятый и шестой. Ну что ж, Андрей, вопрос у вас готов?
7: Конечно.
6: Тогда, внимание, вопрос.
5: Полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
6: Погнали, Андрей, что нам за вопрос у вас?
7: Итак, вопрос сегодня у нас про игровые консоли, так скажем. Какая из приставок в 90-е считалась в России мажорской? Вариант ответа предлагаем. Значит, вариант А — это Dendy, вариант Б — это Sega Mega Drive, а за — это приставка, вот за.
6: За это, ну вот пусть из двух выбирают. Какая более мажорская, Dendy или Sega?
7: Все, Dendy или Sega?
6: Пишите, а пока послушаем хиты из 90-х и посчитаем вас, друзья мои. Четвертый, пятый, шестой сегодня победят. И Рики.

0: Все, Рики Мартину большое спасибо. Living the... Я сразу вспоминаю мультик Шрек, кстати говоря, когда вот они в конце танцевали, да, вот это вот? И там еще в какой-то из частей такой грустный, там огромная такая печенька была, пряник, он такой лежит и поет уже под водой. И мне так почему-то грустно было, просто вот так зачем-то делал. Ладно, все, Рики Мартин вообще заводной такой мужик, но нам надо подводить итоги игры, погнали.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Вопрос был максимально простой. Какой более-мажорский? Какая более-мажорская была приставка? Это либо Sega, либо Dendy. И, естественно, ну давайте так. Dendy была 8-битная, а вот Sega была 16-битная. А вот, например, уже какой-нибудь Dreamcast или первом PlayStation уже была 32-битная. А это означает, что Sega была чуть-чуть по-мажорски. И если вы обладали в 90-х Sega, то вы были красавчик, а сегодня вы правильно ответили, Андрей, я прав же?
2: Конечно!
0: Супер! Ну и прямо сейчас мы расскажем, кто же победил, стал 4-м, 5-м, 6-м, соответственно, троим. А дадим мы пригласительный на нашу вечеринку полный расколбас из 90-х. 18+, наша вечеринка. Андрей, пожалуйста.
2: Ну что, у нас сегодня почему-то только мужчины побеждали. У нас вообще огромное количество мужчин присылали. Ну, видимо, такая тема, да, вот эти приставки.
0: Ничего.
2: Все-таки близка нам.
0: Да, там. Ничего страшного, бывает действительно такое. В следующий раз, девчонки, ответьте, пожалуйста.
2: Да, ну что, у нас сегодня побеждает Рустем, Марат и Артамон.
0: Артамон Стор!
2: Сейчас я буду, да, что-нибудь отправлять.
0: Поздравляем! Ну, а у вас еще, друзья, есть впереди 10 дней, чтобы с нами поиграть, так что ничего страшного. Так, я из той семьи, что когда появился Dendy, я думал, я мажор. Да, вы, кстати, у меня вообще было наоборот. У меня очень поздно появился. У меня в комнате, короче, появился телек. Телек это был такой пузатый советский телек, потому что, естественно, что родители говорили? Dendy, Sega сажает монитор.
2: Конечно.
0: Сажает монитор, страшное дело. Причем у меня вообще был перекос, потому что до того, как у меня Dendy и Sega появились вообще как явление, у меня дядя из Сибири, он у меня человек обеспеченный был, и он купил компьютер в Казани.
2: Даже так?
0: Пошел в компанию, одну очень известную компьютерную, наверное, помните, напишите обязательно. Он купил себе компьютер, я помню, там какой-то был симулятор самолета, и мы там просто толпой сидели такие, о, компьютер, и вот так смотрели на него. Ну, естественно, он его забрал, и потом в дальнейшем у меня появился Dendy, когда уже даже у всех уже не то, что уже первый компьютер у всех начали появляться, у меня появился Dendy, я его быстро поменял на Sega, шикарная была Sega, Sega Mega Drive X, такая маленькая была, невероятно, у меня там был Mortal Kombat Ultimate 3, естественно, как мы все любим, и еще куча игр, я до сих пор помню все игры 18+, я до сих пор помню, как мы ходили менять картриджи, и там были какие-то редкие, дорогущие, вот, например, третий Ultimate стоил 420 рублей, если ты просто голым, если не меняешь, а просто голым его берешь, если на замену там, ну, какая-то сумма была на доплату, вот ведь была. Все вспомнили компанию Melt. Да, такая компания когда-то была просто на вершине, действительно. Вот, и это было замечательно. Помню, была клавиатура с разъемом на дискету. Такая была. У меня, кстати,
2: зачем такая нужна была вообще?
0: У меня у соседей, причем в деревне, очень неожиданно появилась такая тоже в виде клавиатуры, и туда картридж можно было с игрой вставлять. Это, конечно, было невероятно. Вот. Нам пишут, оказывается, я была в числе мажоров Sega. Да, я вам скажу, да, в 90-х. Чтобы в 90-х у тебя Sega была, это я не знаю, что надо сделать, конечно, это невероятно были. Вообще, каких только игр тогда не было, конечно. Там, даже вот Дюна, это вот битва за Аракис.
2: Да.
0: 18+, на всякий случай. А когда у нас появился видеомагнитофон, я тоже был мажором. Да, вообще, я помню, у нас был Шиваки магнитофон, он тоже у нас довольно поздно, по-моему, появился. И там был изображен такой мотоциклист, MotoGP, он так на бок заваливался. Кто такие помнит, обязательно напишите тоже. Вообще, и все эти переводы замечательные. Вот я до сих пор помню, там я Гарри Поттер еще в 2005 году на Видике смотрел вот с таким вот переводом, да, и так далее. Фунай видеоплеер тут вспомнили.
2: О,
0: ничего себе.
2: У меня был такой.
0: Фунай, конечно. У дяди моего, второго дяди, у меня их много. Если что, у меня со стороны мамы нас всем 7 дядь и тетя у меня оттуда примерно. И там из интересного, что было, конечно же, видеодвойка. Видеодвойка — это легендарное изобретение. Все, кассету вставил, сидишь, кайфуешь, смотришь. Все комедии Лесли Нильсона, которые сформировали мне чувство юмора, все было именно оттуда, Андрей. Ты представляешь?
2: На кассетках раньше.
0: Все на кассетах вообще смотрелось. Абсолютно.
2: То есть ты свое чувство юмора на карандаши вертел.
0: Да, получается, что так. Ну нет, не такая кассета была. Почему она? У тебя еще был автоперемотка была. Есть, надо было самому иногда мотать, кнопочку держать. Mm-hmm. То есть еще такие были магнитофоны. Электроника супер пишет. Видео двойка. Айва был. Саньон был. Саньон вообще легенда. Вот, и Рустам пишет, наверное, Сюбор прислал, вот в виде клавиатуры, такую приставку. Вот, там и написано Russian English Computer Learning Set. То есть обучение английскому, русско-английскому языку. Компьютер такой был специальный, конечно. Gold Star, это телевизоры, которые я помню, легендарные, шикарные были, конечно. Вот, а какая, подождите, давайте так, напишите, пожалуйста, какая-нибудь была ли у вас легендарная вещь, которой вообще ни у кого не было. Супер-мажорская вещь из 90-х, которая у вас была в 90-х. Пишите прямо сейчас.
1: Шоу «Утро, мэны» на Бим-радио. Подъем.

0: Вот у мажоров даже фотографий в альбоме не было, потому что у них уже все, у них практически все цифровое было.
1: Мажоры, да.
0: Кстати, что еще и мажорского было у наших слушателей, расскажем вам прямо сейчас. Тут очень крутые сообщения.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Так, тут почему-то люди подумали, что компьютер купили мне. Это не мне. Дядя, смотрите, дядя просто купил здесь компьютер, и он отправился потом на родину к себе и увез компьютер. Компьютер просто распаковали, включили, мы посмотрели на них. Вот был, короче, у нас такой прикол. Я тогда помню, очень много родственников съехалось посмотреть. Так, весна, рекорд и пассатижи. Это, видимо, какая-то техника, да, была?
3: Ну, это да. Вот. Если у тебя есть ребенок, то у тебя, получается, пульт уже тогда был. Если ты научил его пассатижами крутить.
0: Конечно. Те самые телевизоры в деревне еще были. Бумбокс и PlayStation был тогда, вот, шиком вообще невероятно. Колонки радиотехника S90 с усилителем, а еще друг приносил гирлянды с лампочками 220 вольт, которые мигали от музыки. Вау!
3: Это у вас там прям дискотека была, что ли?
0: Радиотехника S90 это вообще культовые колонки, потому что в нем были отдельно, получается, басовые колонки, отдельно средние частоты, отдельно высокие частоты. И, конечно, если у тебя был грамотный усилитель, у нас такие колонки дома были, мы их продавали в свое время за, ну, там, за невероятные деньги. Я просто помню вот этот момент, когда была распродажа дома, вот всю эту музыкальную технику распродавали, мотоцикл папа Ишспорт продавал, я помню, до сих пор маленький был, катал нас немножко. Были такие времена. CD-плеер Sony в 90-х! Извините. Это, конечно, невероятно. Невероятная штука, конечно,
3: мощная. CD-плеер вообще в те времена, а там, я даже других фирм-то и не помню сейчас, но это было мощно и круто, конечно.
0: Да, проигрыватель Sirius с двумя колонками, пластинка, кассета и радио там было. Звучит очень круто, если честно.
3: Все в одном. Получается, да.
0: Да. Еще на несколько сообщений у нас остается. Мы обязательно зачитаем, что у вас, что вы помните, может быть, из детства, из юности, которая прошла у вас в 90-х, что у вас было невероятно мажорское. Вот вы сейчас своей головой понимаете, что, ну, это было прям вообще пик богатства. Обязательно напишите, мы прочитаем буквально через короткий перерыв. Ну, а пока информация у нас на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето — это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома, и для этого даже не нужно быть мажором. Компания Стел знать, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Что это такое? Это, друзья мои, новое прочтение. Вы, наверное, знаете классические беседки. Вот это ее новое прочтение практически. Такие стильные, буквально несколько таких мощных, ну, можно сказать, ну, как рамки. Вот загуглите обязательно или за Яндексите, посмотрите. Выглядит круто, ее можно покрыть, ее можно накрыть. Выглядит это стильно. И там можно расслабляться, как и в купелях, где настоящий спа-курорт можно устроить у себя дома. Только вы в тапочках у себя во дворе бегаете, шлепаете такие довольные, и что никуда ехать не надо. Это все ваше, только ваше. Сезон отпусков и теплых вечеров, то есть лето. Лето — время кайфовать, а не искать, куда ехать, как улететь и лететь там по 6, по 5 часов. Зачем? Ведь перголы маркизы купили от Стел, могут сделать отдых сразу же за дверью вашего дома. Так что, дамы и господа, звоните. 5-174-174, компания Стел. 5-174-174.
4: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы Илман. Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
6: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость. Блогер Карена Макарена.
7: Спасибо.
6: Начало программы в 19:00.
8: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
13: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды. Андрей, расскажите, пожалуйста, что нас ожидает в ближайшие дни? Особенно 5 и 7. Работаю в эти дни просто.
7: О, Господи, что же там с погодой в эти дни?
6: Все, спасибо, Андрей. Это я правильно понимаю, что вы просто месяц со мной потревожились и все?
7: Ну, я немножко нагнал просто и чуть-чуть под паузу интригующую выдерживаю. Ну, 5-6 вас интересует?
6: Да, ну, интересует вообще до конца недели, до пятницы, например.
7: До пятницы.
6: А и в выходные что будет происходить?
7: Нет, давай в выходные, там дождик обещают, там не буду рассказывать.
6: Да ты что, серьезно?
7: Ну, чуть-чуть, немножко, 2 капельки вот в субботу и в воскресенье 3 капельки. Ладно, давай по порядку. Значит, давай. Сегодня вторник, +26. Угу. Завтра среда, +26. Угу. Послезавтра четверг, +26. Угу. Пятница, вот здесь уже картина такая немножко необычная. +29.
6: Опа!
7: В субботу тоже +29, но 2 капельки рисуют.
6: Ой, как хорошо!
7: В воскресенье 3 капельки и +24 пока. Вот такой прогноз.
6: Андрей, ну вы умеете, если честно, вот очень сильно заинтриговывать нас, да, так сказать. Сделать так, чтобы мы немножечко уже думали, а что же, а как же теперь одеваться, потому что такая разная погода. Ну, в общем, есть время нам еще подумать. А пока, дамы и господа, предлагаю нам с вами перейти, потому что какая же благодатная тема. Что у вас из мажорского было в 90-х, нам уже написали люди. И прямо сейчас мы читаем сообщение.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Продолжаем вспоминать, что же мажорского у нас было в 90-х и 2000-х. Вот тут Эдуард вспоминает плеер Sony Walkman, дисковый или кассетный с радио. И какая же это была крутая вещь. Потому что вот эти многие подделочки, которые были, у меня тоже такая была, например, кассетный магнитофон, ну, который батарейки сжирает там буквально за там три песни послушал на кассете. Все, считай, минус плеер, надо идти за батарейками. Такое тоже было. Вот. А у тебя, кстати, было что-нибудь мажорское вообще в ваши времена? Или вот так-таки среднестатистическая была семья, как у меня?
7: Я в те времена шарманку ходил крутить.
6: А мы с тобою шарманка. Доброе утро. Фотик Полароид. Был. Это раз. Это уже невероятно круто. А у мужа спортивные костюмы кроссы Nike были оригинальные.
7: И это вы вот это вот все фоткали на тот фотик, наверное.
6: Конечно, конечно. Тогда нам Рушен написал. В общем, да, вы были хороши, конечно, тогда. Ну, сейчас тоже, но тогда это было невероятно, конечно.
7: Модно.
6: Самое большое, значит, сокровище, которое нам напомнил Рушан, кстати, ничего себе, у вас имена как схожи, с предыдущей нашей слушательницей. Легендарная видеокассета без наклейки с названием.
7: Это что за кассета такая?
6: Там, значит, играет такая претенциозная музычка обычно такая, какая-нибудь такая. И, ну, и ты понимаешь, что внутри сейчас будет, ну, такая кассета, так скажем, немножко для взрослых. Давай вот так скажем.
7: Угу. Вот, там весна. Футбол или чья-нибудь свадьба заснята, соответственно, записана.
6: Ну, типа того, да. Дядя привез Полароид, вспоминает нам слушатели здесь тоже. Мы видеомагнитофон Sony с алмазной головкой.
7: О, помню такие, да.
6: Ничего себе, сейчас все алмазы хихикают, очень сильно уверен. Часы в виде пейджера. Ну, это уже... Подождите, это
7: у
6: ладно
7: меня даже
6: еще.
7: Несколько таких было.
6: У некоторых, у самых богатых, это были, друзья мои, пейджер с текстовым экраном. То есть, пока там все ходили с домашними телефонами, это уже там еще 4-строчник был, самый такой дорогой, большой он был такой. И там все вот эти функции, будильники там и так далее. И как же это все ходили, угорали. Рали, говорили, о, это вообще какой пейджер. Статенгом тогда как раз рождался.
7: А ты знаешь, что, кстати говоря, все стихи начали вот четверостишиями писать только из-за пейджера?
6: Да, согласен, да, еще во времена Пушкина, это в 19 веке, все с этого началось. Дэнди, Супер Марио, вот люди играли. Сотовый телефон Philips Santel, бессимочный. О, да! О, да! Ну и сам вот, Марат, еще одно сообщение, которое сам... Это кожаный мяч, и ты мажор во дворе. Все такие, вау, потому что вот этот с рынка купленный мяч за 100 рублей, ты его один раз пнул, он один раз куда-то попал, сразу сдулся. У меня реально такое было. С рынка привезли мяч, я вышел, давайте поиграем. Удар, штанга, мяч огромный выскочило сбоку. Разрыв, это не у меня, если что, это у мяча. Пошло по шву, оттуда вылезла камера огромная, стала как восьмерка. И все, да, и, соответственно, мне родители говорят, все, мы тебе ничего не купим, потому что ты все ломаешь и крушишь. Я такой, господи, да это стоит того, что копейки, естественно, ломается. Вот, Sony Imperator.
7: Это какие, что это такое?
6: Какие были претенциозные названия, кстати? Вот опять-таки возвращаясь к претенциозности. Sony Imperator, кассеты, винил, музыкальный центр. Вот такая, говорит, была невероятная. И Sony Video 2. Вставляешь кассету, на экране показывается, как будто она поднимается и поворачивается. Вот это было круто. То есть анимация еще была встроена у Sony. Умели, конечно.
7: Нормально, да. У меня до сих пор видак есть Panasonic. Это не у меня, это вот слушатель нам написал.
6: Ой, видак Panasonic. Да, Panasonic тогда. Двухкассетный магнитофон, пишут нам Дамир, с отстегивающимися колонками, а в колонках лампочки гирлянда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот
7: праздник
6: это, конечно,
7: к нам приходит.
6: Вот это, как он назывался-то, вот это вот... музыкальный центр он назывался, по-моему, если я правильно помню. Вот, ковры во всей квартире, даже на полу. Признак мажорства.
7: Кстати говоря, мне кажется, сейчас современные времена, там умные ковры будут скоро.
6: Да, вполне себе возможно. Далее, значит, Game Boy был. Это такой маленький, да, первые такие вот приставки, которые были, можно было с собой портативные брать. Mm-hmm. Выходя во двор с ним, Александр делится, появились и жвачки, и конфеты. То есть был такой обмен, понимаете? Мы потому что вот эта вот экономика детская так и работала. Так, о, у тебя там блестящая какая-то наклейка. Давай вот за эту блестяшку тебе 5 обычных наклеек или там тебе вот жвачка турбо или какая-нибудь Love Is тебе туда. Жвачка турбо. Вау, я что вспомнил вообще. Шоколадная смята. Один раз в жизни попалась мне. И все, больше никогда не попадалось, конечно. Труба Эриксон вот тут пишут. Говорящий телефон с будильником, с петухом.
7: Я что-то такого даже не помню.
6: Я помню, наручные часы у меня были, которые тоже там умели время говорить. Они говорили 10 часов, там 39 минут, например. Ну и там все разные будильники, там миллион всяких мелодий было и так далее. 85-й год, пишет Влад. Родители купили мне скейт. По тем временам это невероятная круть. Очень круто, я согласен полностью. Это действительно крутая штука была. Вот. И 92-й год, мне 13. Со старшим ездили в Москву одеваться. Привез оттуда адиковские светофоры. За них тогда могли убить, там пишут. Привет вам, баламуты. Вернули меня в ностальгию. В 93-м году был бультерьер. Джерри звали, девочка была. И костюм Адик, градусник назывался. В 12 лет формовка норковая была. И даже фотография есть.
7: Какие
6: тех
7: слова
6: кет
7: из прошлого.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, это какой-то вообще восторг. 90-е занимался баскетболом, были кроссовки Nike. Оригинальные, как у Майкла Джордана, с подкачкой голеностопа. До сих пор живые лежат. Умели же раньше делать, обратите внимание.
7: Вот ровно эта мысль и пришла по поводу «умели раньше делать». Вот. Ирина написала, японский видеоплеер у нее был в 1989 год, значит.
6: Ой,
7: это
6: хорошо.
7: Все приходили в гости, работает до сих пор как новый, да. Представляешь?
6: Бутсы футбольные, закручиваются шипы пластмассовые. Вот это была крутая вещь вообще.
7: О, такие тоже у меня были, да.
6: Как и Nokia 5225 с антенной, например. Или пейджер NEC Maxima четырехстрочный как раз-таки. Вот. Ну и что у нас еще? Из такого, из мажорского, значит. Ролики были с силиконовыми колесами. Прекрасно вообще. Ну, сколько всего вообще. А это шутка про магнитолу Сонька, съемная панелька. А, это штука была. Ну, вот это дорогущая тогда. Чтобы не украли панельку.
7: Все снимали,
6: снял,
7: конечно,
6: и
7: конечно.
6: Все ходили, да.
7: В руках у тебя обязательно вот эта панелька. Если ее еще крутая, то она в чехольчике обязательно или в кофре небольшом.
6: Фишка
7: и ключи
6: тубусами
7: в руках.
6: Вот, а раньше фишки, они в тубусах как бы у них многих были. Это, конечно, замечательно было. Видеомагнитофон «Электроника», 92-й год, мультфильмы «Том и Джерри». Вы были самые, наверное, вообще богатый человек в мире. Монтана часы вспомнили. 18 мелодий была. И настоящая воздушка в детстве у меня была. Никакие гаджеты не нужны были, потому что я все время стрелял.
7: Это вот эти пластмассовые яркие пульки, я помню.
6: Да, да, да. Ну там нет, там настоящая воздушка. Это не те пистолеты, это прям, скорее всего,
7: железненькими?
6: Такой, да, металлические, которые мощные и так далее. Музыкальный центр Technics делился на хай-фай компоненты. Был у самых крутых, говорит, только. А кому-то вот мама привезла из Турции кроссовки с мигающей подошвой. Тогда ни у кого таких не было. Вы прикиньте, как круто во дворе в 90-е выйти. Там реально, конечно. О, скинули фото воздушки. Ишь, у меня такой дома лежит, между прочим. Есть оптический прицел, с которым я не знаю, что делать. Подскажите, кто знает. Раньше видел телефон, который говорил, кто тебе звонит или диктовал номер телефона. Если в телефонной книге нет данного контакта. Где теперь эта технология, спрашивают у нас.
7: Теперь искусственный интеллект же стал.
6: Вы в своем телефоне включите помощь слепым, и у вас буквально все, что вы нажимаете, будет озвучиваться. И будет то же самое. Мне, например, в ухо в наушник говорит, вам звонит такой-то абонент и так далее. Вот, у нас был телевизор «Джунгли». Джунгли зовут. Да, тебя тоже это было вышло. Шапка с помпошкой, Adidas синяя. Вот это вот Александр, конечно, отлично завершает эту тему.
7: Да, а я еще барсетку вспомнил.
6: Да, барсетки были, конечно, легендарные вообще, просто супер. Слушайте, друзья, сколько всего у нас было вообще в 90-х? И как нам мало нужно было для счастья? И тогда это было, конечно, что-то вообще недостижимое это было тогда. Теперь, конечно, все хорошо. Кстати, теперь не надо быть мажором, чтобы, например, дать нам помощь, например. Ну, как помощь? Мы просто хотим, чтобы в Яндекс.Картах или в 2GIS оставили о нас отзыв, о БИМ-радио, о БИМ-медиа. В общем, друзья мои, если находите эту Кай 91, пишите, нам будет очень полезно.
8: Шоу «Утро, мэны».
9: А я думал, вставать.

0: Тоже совсем скоро. Значит, смотрите, у нас игра впереди, которая называется «Слово за слово». Мы сейчас будем к ней потихонечку готовиться и потом вас позовем обязательно. Ну, а пока у нас коротенький перерыв. 8.46 в прекрасной Казани. Солнечно, классно, невероятно. Доброе утро.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил, уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется, и в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Итак, впереди игра «Слово за слово». Как всегда, два участника. Один мальчик, одна девочка. Андрей, куда звонить?
12: 292-102 и 8. И уже прямо сейчас надо звонить.
0: Погнали.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тунлашилаш. Здравствуйте, ананасовый студии БИМ-радио. И 3 балла, кстати, было 2. Давайте смотреть, почему так происходит. Андрей, вам тоже здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Крупнейшая пробка Песочной улицы, Заречной, Малозаречной улицы, от Леонида Черкасова до Ударной улицы. 14 минут, Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина. 8 минут, Проспект Победы от Фущика до Мавлютова. 5 минут, мосты и дамбы... Свободная. Извините, я человек старый, иногда вот барахлю. Смотрите, значит, у нас есть Ершова, да, вот подъезжайте, когда к Вишневскому, там на перекрестке ДТП как будто бы, левый ряд, будьте внимательны, чуть-чуть, как бы задержка даже есть. Еще сразу же, вот как только с Мамадышского тракта на проспект Победы в сторону квартала съехали, переулок Дорожный проехали, заправку Красную проехали, правый ряд сразу после нее, дорожно-транспортное происшествие вам поджидает вас. Дорожные работы у нас мешают продвижению проспект Победы в сторону Фущика, в сторону Зорги. Будьте внимательны, осторожны, там дорожные работы там происходят. Сейчас скажу вам, какой средний ряд, правый ряд. О, ничего себе, вот это вы придумали, конечно. Горьковское шоссе, ну там-то, ну сделали же вам, зачем вы там все время... Смотрите, вот вы заехали в Горьковское шоссе, все, вы практически уже в Кировский район, сам вот в городскую уже среду, в Урбан заезжаете, и там есть 2 разворотные петли. Одна обратно в город, другая обратно на трассу возвращает. Вот когда вы в город заезжаете, вот прямо перед этими разворотными петлями ДТП. Кстати, задержек нет, какой ряд, я не вижу пока, не могу сказать. А нет, могу, средний ряд, свежие ДТП оказывается. Может, разъехались, не знаю, пишите обязательно, значит. Так, значит, смотрите, что у нас еще есть, да? Будьте осторожны, внимательны, ПДД соблюдайте. А сейчас будет игра у ребят. Я через час вернусь. Пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5» «Теннет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Но только подумайте. «Теннет Т7» – это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте «Тарас». Убедитесь в этом сами. Можете записаться на тест-драйв «Канавто» и получить спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. И, конечно же, сегодня мы разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». Кто играет с нами? Андрей, давай представляться.
5: Первым был Игорь. Игорь, доброе утро.
4: Доброе.
6: Доброе.
4: Игорь, ну как утро проходит? Что делаешь?
6: Работаем.
4: Молодец. Какую работу любишь свою ты?
6: Да, устраивает.
4: Все, самое главное. Добро пожаловать. А ты на каком автомобиле передвигаешься?
6: Ларгус.
4: О! Вообще, у тебя не 7-место случайно?
6: Нет, 5.
4: Пяти. Ну, я не знаю, почему я о 7-местном Ларгусе мечтаю, если честно. Очень нравится мне, как машина такая удобная, классная, мощная. Вообще, все нравится.
5: И вот. 7 мест.
4: Да, и 7 мест, самое главное.
6: Да, очень поэтому, практичная. Да.
4: Вот. Ну, и я же знаю, что если что, у тебя буквально болгарка, 4 болта, еще одно доп-кресло, и получается, у тебя тоже 7-место может стать.
6: Легко.
4: Ну, я так и думал. Поэтому надо быть умнее, понимаешь? Надо взять 5-местную и самому сделать 7-местную. Это по-нашему, это по-российски. Итак, добро пожаловать в игру. Давай с твоей соперницей знакомиться, пожалуйста.
5: А там Элина. Доброе утро.
4: Доброе.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
4: Здравствуйте вам. Как ваше утро проходит?
7: Все прекрасно, стабильно. Отвезла дочку в садик, припарковалась, готова играть.
4: О, крутяк! Какая вы молодец. Вообще о безопасности подумали. Вы на чем передвигаетесь?
7: На Hyundai.
8: О, Hyundai. А мы с некоторых пор теперь я тоже официальный представитель Hyundai, так сказать. Ну, это я шучу, конечно. Но просто так же на такой же марке передвигаюсь, как и вы, с чем вас и поздравляю. И добро пожаловать в игру. Итак, друзья, у вас будет минута. Мы будем перечислять слова эту минуту. Кто будет последний, тот и победит. Я вам предлагаю следующее. Вот у всех у вас есть автомобили. Давайте вспомним. Вот мы сегодня вспоминали немножко 90-е, 2000-е. Давайте вспомним простой, обычный гараж. Прямо из нашего детства. Вот все, что есть в этом гараже, а игра у нас будет на скорость, поэтому перечисляем абсолютно все. Напомни, кто был первым из наших игроков?
5: Игорь был первым.
8: А, Игорь, да, Игорь же был первым. Да, Игорь, давай, с тебя первое слово, и сразу начнется минута. Первое слово в гараже. Какое из детства? Гараж из детства?
6: Разводной ключ.
8: Разводной ключ, погнали! Елена?
7: Яма.
8: Одна, конечно, яма, естественно, много часов был. Пожалуйста.
6: Зажигалка.
8: Зажигалка была, а?
6: Зажигалка была?
8: Была. Я поддерживаю. У меня у папы всегда в гараже. Много зажигалок, да. Элин, да, Элин, пожалуйста.
7: Пассатижи.
8: Так.
6: Так, нож.
8: Был такой, да, в гараже. Дальше, Элина.
7: Сварочный аппарат.
8: Ничего себе, сам гараж. Так, Игорь.
6: Фонарик.
8: Да.
7: Молоток.
8: Да, 3 секунд.
6: Перчатки.
8: Нормально.
7: Стеллаж.
8: Волшебно.
6: Кабель.
8: Исключительно? Удивитель. Да.
7: Банки с оленями.
8: Да, естественно.
6: Зеркало.
8: Да.
7: Мыло.
8: Да.
6: Сиденье.
8: Да.
7: Машина.
8: Машина.
6: Кабинетка.
8: Вообще самое главное в игре. Я просто... Нет, вы понимаете, что происходит? Смотрите, я просто слушаю перечисление. Я понимаю, что это действительно правда. Все это было, и мыло было, надо же, руки было как-то мыть. Мыло там было, зеркало там было, там
5: соленье.
8: Соленье. Я думаю, а вот мы это называем гараж зачем? Это же по факту кладовая. И наконец-то Тора, почему это место называется гараж? Елена называла и победила. Это, конечно же, машина. Елена, поздравляю вас еще раз с победой! Вот это да! И дорогой Игорь.
6: Дорогой
8: наш любимый Игорь. Смотрите, вы сегодня боролись как лев. Вот, просто вам попалась львица, а в прайде львица главнее. Поэтому только так и получилось. Игорь, давай тогда передавать привет. Ты действительно мощно поиграл. И ждем тебя еще раз в нашей игре. А пока от тебя ждем привет. Пожалуйста.
6: Ну, привет всем, кто может услышать. Допустим, Ильдар Абзей.
8: Так.
6: Ну и Казань мастерам.
8: Опа. Мы присоединяемся. Еще?
6: Да, хватит.
8: А всем обладателям Ларгуса ты не хочешь привет передать случайно?
6: Ларгуса?
8: Конечно.
6: Ну, чтобы все у них это было стабильно.
8: Спасибо большое. Хорошо, очень хорошо. Игорь, спасибо большое. Тебе хорошего денечка, классного утра. Дозванивайся еще, давай поиграем чуть-чуть. Ну, да, завтра.
6: Спасибо,
8: завтра.
6: Всего доброго.
8: Давай, пока-пока. Элина.
7: Да.
8: Я вас поздравляю от всей души. Спасибо. Вы сказали самое главное слово в этой игре и победили. Давайте к вашим приветам, пожалуйста.
7: Ну, передам приветы всем-всем. Любимому мужу своему, который сейчас на работе. И заставил меня поиграть.
8: А, то есть он вас оставил и побежал на работу. Я правильно понимаю?
7: Да.
8: Молодец.
7: Сказал,
8: какой.
7: Играй.
8: Играй, я пошел на работу, пока. Ну, где еще вы такого мужа встретите, который скажет вам так ласково «играй»? Это невероятно. Да. Я вас поздравляю. Так, еще что-нибудь, еще какие-то приветы?
7: Ну, привет моей работе любимой. Вот, компании «Читай город».
8: Да вы чё?
7: Да.
8: Ну, вы вообще, конечно, вообще, у вас там не пространство теперь, у вас там нечто невероятное. За что вам отдельно большое спасибо. Итак,
7: спасибо.
8: Дорогая Алина, вам достается сертификат в семейный парк активного отдыха. Андрей у нас за эфиром сейчас все вам расскажет.
5: Обязательно. Угу,
8: подскажет, спасибо. Расскажет. Поэтому милости просим. Ну, а мы двигаемся в следующий час. Алина, оставайтесь, пожалуйста, за эфиром. Все будет там, произойдет совсем скоро. Итак, мы двигаемся дальше. У нас впереди еще одна игра. Вот прямо сейчас, так что далеко не уходите.
0: Слово за слово. Новости.
9: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
10: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
11: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани планируют приступить к строительству канатной дороги в следующем году. Маршрут длиной около 3 километров проляжет от парка Горького до Акбарс-арены. Преодолеть его можно будет примерно за 10 минут. Стоимость проекта по оценке 2025 года – 6 миллиардов рублей. В Госдуме обсуждают идею выплачивать матерям по 20 тысяч рублей за каждого ребенка старше 3 лет. По мнению депутатов, такая мера могла бы стать весомым подспорьем для семей и помочь улучшить демографию в России. 4 августа отмечают День качания на качелях. Это повод ненадолго забыть о заботах и вновь почувствовать детскую свободу. По всему миру в этот день устраивают флешмобы, ставят яркие качели, запускают челленджи. Психологи подтверждают, что покачивание помогает снять стресс и поднять настроение. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
9: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
8: И это второй раунд нашей игры «Ответь на 5», а спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канс» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5 ООО «Аврора К». УГРН 1-21-69-00-27-10-50, Казань, 1-я Муромская, 117. Ну а прямо сейчас вновь, друзья мои, второй раунд, где мы вам задаем вопрос, вы отвечаете в Макс, и вы это можете делать вместе с нами и вместе с Аврора Канс в проекте «Ответь на 5» до 14 августа. Так что участвуйте смело и выигрывайте подарки от спонсора. Это означает, что шикарный набор, видимо, некий сканс-товарами вас ожидает. Андрей, ну, как всегда, мы просим вас задавать вопрос.
12: Я уже готов. Какой по счету? Давайте, я не знаю, раз уж у нас школьная тематика, то 5-й.
8: Давайте 5-ю, супер, на пятерочку, так сказать. Да. Еще раз напомню, отвечаем исключительно в Максе. Погнали.
12: Итак, вопрос довольно простой у нас, на самом деле. Кого в России считается ООО «Аврора К»?
8: Все от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5 ООО «Аврора К». УГРН 1-21-69-00-27-10-50, Казань, 1-я Муромская, 117. Ну а прямо сейчас вновь, друзья мои, второй раунд, где мы вам задаем вопрос, вы отвечаете в Макс, и вы это можете делать вместе с нами и вместе с Аврора Канс в проекте «Ответь на 5» до 14 августа. Так что участвуйте смело и выигрывайте подарки от спонсора. Это означает, что шикарный набор, видимо, некий сканс-товарами вас ожидает. Андрей, ну, как всегда, мы просим вас задавать вопрос.
12: Я уже готов. Какой по счету? Давайте, я не знаю, раз уж у нас школьная тематика, то 5-й.
8: Давайте 5-ю, отлично. Супер, на пятерочку, так сказать. Да. Еще раз напомню, отвечаем исключительно в Максе. Погнали.
12: Итак, вопрос довольно простой у нас, на самом деле. Кого в России считают отцом к

0: сканс-товарами вас ожидает. Андрей, ну, как всегда, мы просим вас задавать вопрос.
1: Я уже готов. Какой по счету? Давайте, не знаю, раз уж у нас школьная тематика, то пятый.
0: Давайте пятую, супер, на пятерочку, так сказать. Еще раз напомню, отвечаем исключительно в Максе. Погнали.
1: Итак, вопрос довольно простой у нас, на самом деле. Кого в России считают отцом карандаша? Варианты ответов. А. Петр Первый. Б. Михаил Ломоносов. И В. Дмитрий Менделеев. Соответственно, А. Петр Первый. Б. Михаил Ломоносов. И В. Дмитрий Менделеев.
0: Ну что, супер, пока нам пишут люди, мы ненадолго прервемся, посчитаем пятого. Ну и, конечно же, у нас есть, друзья мои, информация на правах рекламы. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Мы вам напоминаем вместе с компанией «Стел МС», что лето — это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. И маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров лета — это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы маркизы купили от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Так, Андрей, тебе что, перголу, маркизу или купили?
1: Мне все, пожалуйста.
0: Все, заверните, пожалуйста. Мы сейчас отправляемся в сторону дома. Ну, а всем нашим слушателям еще раз напоминаем, отвечайте на вопрос. Вернемся сейчас, посчитаем. А впереди нас с вами еще ожидает рубрика, которая нам очень сильно нравится. Называется эта рубрика «Счастье от ума». Будем дожидаться Лейлу Ринатовну буквально через пару минут.
2: Реклама на БИМ-радио. Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГН 117-169-00-13-120, Казань, Копылова 2, 0+.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс». В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
8: Дамы и господа, у нас, как всегда, любимейшая рубрика, от которой мы действительно становимся счастливы вместе с прекрасной вице-премьером Республики Татарстан с Лейлой Ринатовной Фазлеевой. Вам доброе утро.
9: Доброе утро, дорогие друзья. Искренне в очередной раз рада всех приветствовать в нашем эфире, в нашей любимой рубрике.
8: Мы сегодня опять окунаемся в поэзию. У нас сегодня тема нашего, нашей встречи,
9: у нас
8: нашего разговора.
9: Она такая юмористическая, да. Веселенькая, да. Интересненькая.
8: Да. У нас сегодня Смыл Маршак сегодня. Мы будем обсуждать.
9: Стихотворение, которое было написано в 1930 году.
8: Вот это да, конечно. Сколько и какие интересные события происходили в те времена. И вот там появляется такое стихотворение. Как раз и обсудим, я думаю, сегодня.
9: Одно из самых цитируемых, одно из самых часто используемых стихотворений до сегодняшнего дня. Это именно стихотворение «Человек рассеянный с улицы Бассейной».
8: Ну, с вашего позволения, я тогда напомню нашим слушателям и нам с вами немножечко текст, благо его тут немного.
9: Ну, на самом деле, стихотворение достаточно
8: объемное.
9: Там... Есть великолепный мультфильм на эту тему.
8: Да.
9: По мотивам этого стихотворения, да. Точно. Даже, наверное, не по мотивам, а прям по этому стихотворению, и можно насладиться его просмотром. Буквально недели полторы назад я вдруг его как раз увидела.
8: И серьезно?
9: Вот мы в рубрике его вспоминаем.
8: Отлично, я периодически пересматриваю советские вот такие классные мультики, я думаю, что вот будет мой список
9: такой
8: попадет. Да. Отрывочек, с вашего позволения. Итак, жил человек рассеянный на улице Бассейной, сел им утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот такой рассеянный, с улицы Бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот такой рассеянный, с улицы Бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот такой рассеянный, с улицы Бассейной. Ну, вот такой небольшой отрывочек нам с вами.
9: А дальше будет рассказ о том, как он сел в оцепленный вагон, да, и как никуда не уехал. Но в мультипликационном фильме он не один, а он вместе со своей семьей. И семья такая же забавная, по мнению режиссера, который снимал этот мультипликационный фильм. Поэтому вот нужно сказать, что особенность человека рассеянного, она отразилась вот в интерпретации режиссера мультипликационного фильма на всей семье.
8: Абсолютно. Я тут небольшое исследование, значит, провел. Я никогда об этом не задумался. Тут мне подсказал, значит, интернет, потому что, ну, прототип же.
9: Это же самый распространенный вопрос, когда появляется это стихотворение. И... Ну, давайте начнем с того, что каждый из нас в один из своих дней, в своей жизни точно был человек рассеянный с улицы Бассейной.
10: 100%.
9: Однозначно. Да. Когда что-то, вообще, вот еще мы говорим, да, встал не с той ноги.
8: Вообще все не получается.
9: Мы все время говорим, что день как-то вот не задается, и мы такой человек рассеянный. Поэтому давайте будем абсолютно честными с собой, что каждый из нас
8: 100%.
9: Бывает человеком рассеянным, что-то забывает, что-то теряет, иногда приобретает билеты не на ту дату, которую планировал, иногда приходит не в тот час, который был назначен. Ну, бывают такие абсолютно, такой провал, да, такая рассеянность. Об этом Сегодня очень много говорят о рассеянности, о том, что она формируется под воздействием большого объема задач, большого информационного потока. Поэтому...
8: Да мы вот, буквально да. телефон в руках поднимаю, вот, да. пожалуйста, короткие видео, и
9: да,
8: все.
9: И рассеянность уже... тут же наше все. Поэтому прототип точно был.
8: Это прекрасно. Да.
9: И вот в данный период точно есть.
8: Как раз через литературу, через наши темы мы нас возвращаем, чтобы как можно, чтобы это вот был один день в году.
9: Да,
8: да. Концентрация вернуться бы.
9: Литература и наша рубрика позволяет немножко сконцентрировать внимание на каких-то, ну, таких точечках нашей жизни и посвятить этому хотя бы несколько минут. Пауза такая небольшая литературная. Ну так и что подсказал интернет?
8: Подсказал
9: про прототип.
8: Невероятный.
9: Интересную историю, потрясающую, да?
8: Честно, что я сейчас в шоке был. Но на самом деле реально прототип он был, он причем
9: Иван
8: научный.
9: Иван Алексеевич.
8: Круга... Да, да. Я, кстати, хочу сообщить, друзья, если вдруг что, если у вас есть какие-то еще вопросы, вот я это из интернета читаю, а Лейла Ренатовна просто из головы. Это, потому что Лейла Ренатовна в теме, в курсе, а я как прилежный ученик просто пока удивляюсь тому, что нахожу. Итак, действительно, Иван Васильевич, действительно...
9: Иван Алексеевич Каблуков.
8: У меня тут вообще написано Иван Анисимович, оказывается. Я просто криво читаю.
9: Да. Насколько мне память не изменяет. Ну, сейчас посмотрим.
8: Все дело в том, что я беру информацию из искусственного интеллекта, а всегда надо перепроверять.
9: Сейчас
8: поэтому...
9: верификацию произведем.
8: Конечно.
9: Да, сейчас произведем.
8: Но самое главное, был выдающийся советский физико-химик, профессор и академик. И славился феноменальной рассеянностью в быту. Просто невероятно. Например, он очень часто говорил вместо, например, химия и физика, он говорит химика и физия. То есть он
9: да,
8: вот менял.
9: Соединял слова. Но сегодня уже этот принцип исследован. Сегодня о дислексии, дисграфии да. и прочих вещах говорят очень много. Поэтому не будем углубляться в как бы историю медицинскую, но абсолютно точно такой человек был.
8: Да.
9: Существует два мнения. Одно мнение, что это действительно Самуил Маршак взял прототипом Ивана Каблукова. А почему есть этому подтверждение, что он однажды в общении с братом, сам Иван Каблуков сказал, ваш да. брат метил в меня. Потому что очень иронично относился ко всей этой истории, очень спокойно воспринимал такую конструктивную юмористическую историю.
8: Да, это правда, кстати,
9: историю.
8: Абсолютно.
9: А второй вариант, что все-таки не было связано, но больше все-таки исследователи связывают с этим именем стихотворение «Человек рассеянный с улицы Бассейной». Но вы можете найти этому подтверждение, когда... Ученики же всегда в школе пытливые, они так. всегда спрашивают, а кто, и поэтому я так же, как и вы, в свое время искала, а кто же вот может быть прототипом, и прототипом действительно является вот этот исследователь, который вместе с тем отличался высочайшим уровнем научных знаний и исследовал растворы, и создавал теорию растворов в аграрной науке.
8: Вот ведь.
9: Работал с электролитами. Очень много посвятил. Сейчас вот для меня это очень интересный момент. Ну, мы понимаем, что это наука начала 30-е, вот 40-е годы. Он исследовал в том числе мед и воск. И был основоположником стандартов, исследуя качество меда и воска, исследовал стандарты. И по большому счету защищал рынок от подделок меда, в принципе, в Советском Союзе. Именно его исследования, вот этого Каблукова, ученого, который занимался и об этом можно прочитать в книге, которую написал Александр Орищев. Орищев, по-моему, или Орищев. «Тайны российской аграрной науки».
8: Вот я просто на секунду буквально вклинюсь. Вот вы представляете, вы читаете вы книгу «Тайна российской аграрии», да, и там попадается вам Иван Каблуков, и вы даже не представляете, что у человека рассеянность спасет.
9: Отсылка есть как раз вот к тем фразам, про которые вы говорите, и соединение вот слов, два слова, господи, аж сама слова потеряла, два слова, когда соединяет в одно. Но аграрная наука очень... многими исследованиями Каблукова пополнилось, очень многими. И поэтому, удивительно. Казалось бы, человек рассеянный. Но его достижения, это достижения в том числе современной науки, ну а значит, да простим ему рассеянность.
8: Конечно, конечно. Самое интересное, он иногда представлялся Каблук Иванов, мне это отдельно да, повеселило. Да, да, да. Забавно.
10: Это только после свадьбы он так начал представляться.
9: Да, да, да. Это уже после свадебной вечеринки.
8: Как говорится. И что еще из интересного, вот действительно, главный герой, напомню, в Ленинграде, уже теперь нынче Санкт-Петербург, была улица Бассейна, она существовала до 1918-го, после была переименована в Некрасова, и потом в московском районе того же самого Ленинграда и Санкт-Петербурга сегодня появилась новая улица Бассейн, и многие путают вот ту новую Бассейн и старую.
9: Новую со старой.
8: Да, но на самом деле речь про старую шла, да, действительно. Потому что именно станция Бассейна, вот ему нужна была именно эта рифма, и она идеально рифмовала со станцией Бассейна, поэтому он, собственно, оставил.
9: Да, но бассейн эмоций и впечатлений нашего человека рассеянного мешали ему жить, одеваться так, как все, надевать правильную обувь, а не разную, как вот в том числе про Каблукова говорили, что он мог прийти. Но при этом к нему очень тепло относились все студенты, потому что он был невероятной доброты человек и, самое главное, профессионал. И когда люди видят профессионала, то ему очень многие вещи прощаются, там небрежность какая-то во внешнем виде, некоторые оговорки, но вместе с тем люди всегда уважают профессионализм, уважают знания и уважают вот людей, которым есть что рассказать.
8: Это точно вообще. Поэтому, если вдруг вы видите, что где-то по улицам, например, Казани, идет человек, у которого разные ботинки, немножечко он странно одет, возможно,
9: но
8: в этот момент...
9: Это иногда
8: сегодня
9: это называется мода. Да, это называется. Да-да-да.
8: Но вполне возможно, вот обычно самое гениальное решение...
9: Человек, который отличается, может быть, чем-то нестандартным, да?
8: Абсолютно.
9: Но сегодня мода как раз к этому и многих призывает, что ты должен быть не таким, как все, вырабатывать собственный стиль. Ой-ой, как это сложно, как это непросто.
8: Так оно и бывает. Но в любом случае, друзья мои, если вдруг, да, вы такого человека увидели, возможно, в данный момент он решает какие-то вселенского масштаба, какие-то
9: выплывает в своем
8: задачи.
9: Бассейне, да. Впечатление.
8: Вот. Да. Ну и вам тоже пожелаем, уважаемые слушатели, немножечко отвлекаться от телефонов, которые как раз-таки вот эту вот нашу концентрацию разрушают. Ну и не быть вот таким вот человеком.
9: Да, побольше уделять внимание себе, побольше уделять внимание настроению такому, которое, ну, необходимо стабилизировать. Иногда для этого требуются наши с вами усилия, для этого нужна концентрация. Поэтому не допустим большой рассеянности, которая нам повредит на дороге. Не допустим в случае поведения там на воде или в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, пожара или еще что-то. Поэтому, ну, вот тут уж не место рассеянности. Воспользуемся эфиром еще и с этой точки зрения. Призовем всех к внимательному отношению к себе и к окружающим.
8: Спасибо большое, Лавария.
9: Спасибо. Доброго дня. Всем хорошего, замечательного настроения.
8: До следующей недели, будем надеяться.
9: Всего доброго.
8: Всего доброго.
9: Да. До свидания.
8: До свидания.
7: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.

0: Сочи. Поэтому, если вы оставили заявочку, ждите, дамы и господа. Скоро вернемся.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121 69 00 27 250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Андрей, а быстренько пробежимся по прогнозу погоды, потому что нам пора в Сочи с вами отправляться.
7: Будьте любезны, пожалуйста.
6: О, но на каком прогнозе будем говорить? О казанском или сочинском?
7: Пока казанском, конечно.
6: Больше давай. Тогда плюс 22 в Казани. Ясно. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 26. Завтра ровно так же плюс 26. А в четверг, смотри-ка, потеплело уже. Плюс 27 обещают нам в четверг. А в пятницу и без того плюс 29 даже будет.
7: Хорошо.
6: И все это без осадков.
7: Ну хорошо же.
6: Ну лето же.
7: Остаемся или улетаем?
6: Сейчас решим.
7: Нет, я хочу улететь. Ребята, все, улетаем в Сочи прямо сейчас.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
12: В Сочи.
13: Куда едем?
14: Куда едем?
15: В Сочи.
16: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Информация в правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скай-парка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну и, конечно же, обязательно мы дозвонимся до участника, но перед этим, друзья мои, напомним о том, что вы прямо сейчас находитесь в наших уникальных, акциях, кстати, это проект, уникальный «Выбирай Сочи», так он называется. Если мечтаете об отдыхе, море, горах и развлечениях, Сочи выбирать стоит. Оно того, конечно же, стоит. Еще раз напомню. С 1 по 31 августа принимайте участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполняйте анкету и форму участников в социальных сетях БИМ-радио. Ждите звонка в прямом эфире. Мы до вас дозвонимся, зададим ровно один вопрос. Даже представляться не будем. Спросим, куда едем? И вам отвечать надо строго. Сочи. И тогда вы получите гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще к этому дополнительно вы ответите на ваш вопрос верно, то, друзья мои, финал вы проходите, и там, в финале, мы разыграем невероятные, крутые подарки от отелей, ресторанов, от развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+. Ну, красота же неимоверная.
6: Шикарная игра, я считаю.
7: Ну что ж, у нас есть участники, которые уже оставили заявку. Мы сейчас будем дозваниваться до одного из тех, кто чуть ли не в числе первых был, собственно говоря, из тех, кто эти самые заявки оставлял. Поэтому прямо сейчас все, погнали. Напомню еще раз, представляться мы не будем. Музычку убираем. Хоп!
17: Номер не существует.
7: Отлично, замечательно. То, что мы любим. Черт побери.
6: У Альберта богатая фантазия просто. Он вот,
7: да ладно, ну бывает.
6: Набрал номер, который не существует.
7: Ну я такой, понимаете, я такой. Я просто вот беру номера, которые есть у нас здесь, и, соответственно, просто дозваниваюсь. Но ничего страшного в этом нет, потому что прямо сейчас я дозваниваюсь до третьего участника. Мы до трех участников будем рассматривать. Надеюсь, хотя бы у кого-то из этих прекрасных людей все-таки телефон доступен. Все, погнали, друзья. О, отлично. Алло, Дмитрий?
18: Да, здравствуйте.
7: Куда едем?
18: В Сочи, конечно.
7: Конечно, же. Конечно, в Сочи, ура! Слушайте, да нет, я не просто ура вам сделаю. Во-первых, вам сразу же кучу, невероятную кучу аплодисментов навалю вам. Держите, ловите. Хорош вообще, Дмитрий. Значит так, Дим, ну где мы тебя застали, что делаешь?
18: Приехал на работу, слушал БИМ-радио, ждал звоночка.
7: Ну ты вообще молодец, потому что, во-первых, тебе действительно гарантированный приз из Сочи уже твой. Ну а чтобы пройти в финал, чтобы за крутейшими подарками сейчас поохотиться, мы приготовили тебе вопрос. Андрей, а есть у вас вопрос же, да, наверное же?
6: У меня вопросы?
7: Нет, вообще должны быть, конечно. Мы вообще от вас ждали, если честно, чтобы вы... Ну, у нас просто отвечает, понимаете? У нас, кстати, как получилось, Андрей Дмитриев и Дмитрий. Если бы вы, Дмитрий, были Андреев, было бы вообще гениально. Ну а пока у нас есть вопрос для вас специально, прямо в прямом эфире отвечаем. Если отвечаете правильно, сразу же проходите в финал. Итак, Андрей, ну давай задавать тогда вопрос, да?
6: Да. Погнали, значит. Путешествуем так вот в голове хотя бы пока в Сочи. Дорога на машине в Сочи прекрасна тем, что вы проезжаете красивейшие места. Какую великую южную реку пересекают казанцы по пути к морю? Варианты ответов, естественно, тоже присутствуют. Вариант А – Нил. Вариант Б – могучий и живописный Дон. И вариант В – Амазонка. Еще раз. А – Нил, Б – могучий и живописный Дон или же В – Амазонка.
7: Итак, ваш ответ? Алло?
10: Дима? Дима? Дима, вы где? Дима, почему вы скинули? Дима!
7: Сейчас мы ему наберем, видимо. Так, алло, да, ты слышал вопрос?
18: Нет, не слышал, у меня связь сбросилась.
7: Отлично, еще раз быстро, Андрей.
6: Значит, дорога на машине в Сочи прекрасна тем, что вы проезжаете красивейшие места. И какую же великую южную реку пересекают казанцы по пути к морю? Варианты ответов: А, Нил, Б, могучий живописный Дон или В, Амазонка.
7: Так.
18: Конечно, Дон.
7: Ну, конечно, ты в финале! Ты в финале, Дима! Поздравляю тебя от всей души. Все, ожидай. У нас еще целый месяц игр впереди. После чего мы, конечно, к финалу перейдем. Тебе напомню еще раз, гарантированный подарок уже достается. Дим, ты хочешь привет передать?
18: Да, большой привет Артемке, который стоит, болеет за меня тут.
7: Красава.
18: Коллеги. Большой привет вам, Бим Радио. Как раз вчера билеты в Сочи купил.
7: Да ты че, серьезно? Ну ты вообще молодец. Когда летишь?
18: 18 сентября.
7: Вот и правильно вообще, бархатный сезон, красота. Там будет очень тепло, очень классно, очень круто. И вообще самое лучшее время в Сочи. Ну и не только это время, конечно, у нас времени разное бывает. Но тем не менее, я тебя поздравляю от всей души. Финал ты проходишь. Мы тебе сейчас за эфиром расскажем по поводу твоего гарантированного приза. Ну и финал не пропусти, потому что игра наша проходит буквально весь август до 31 числа. Значит, где-то в конце мы подведем итоги. Будет финал, в котором ты уже автоматически принимаешь участие. Поздравляем, никуда не уходи. За эфир тебе сейчас все расскажем. Ура! Вот и все. Вот и покричали.
6: Ура! Давай я за него.
7: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие мои, наша игра, спецпроект, уникальный проект «Выбирай Сочи» набирает свои обороты. Так что, друзья, оставляйте заявки в соцсетях. Вся информация есть. Пишите обязательно.
9: Куда едем?
16: В Сочи.
4: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
16: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Утромены сделают твое утро.
7: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» «Hostel MS». Лето — это время отдыха. Зачем? Зачем думать о поездках и каком-то отпуске, если можно сделать лучший отдых у вас дома? Компания «Hostel» знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Просто рулончик растягивается автоматически или вашими руками. И вот тонкая ткань, но защищает очень мощно от солнца. И наоборот, легко убирается, и солнышко уже на вашей террасе или на вашем участке. Купели, чтобы расслабиться в эту жару. Окунуться красиво, здорово, как будто вы на дорогущем спа-курорте. Хотя, по факту, вы у себя дома, во дворе и в тапочках спокойно щеголяете, так сказать. Лето — время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы, купели от «Hostel». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
4: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127739244741. 16+.

0: Звоните.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Талашлар. Здравствуйте, вам Андрей. Значит, давайте смотреть, что у нас в городе. 3 балла мечтами. Затруднения, конечно, есть. 8 минут Тихорецкой от Крутовской улицы до железнодорожного переезда. Это самая крупная пробка. ДТП нет, мосты и дамбы свободны. Дорожные есть работы, которые иногда мешают пока. Но надо перетерпеть. Вот в районе Стегны. Канавтов, Дербышках, езжу на Сибирском трассе. Вот там в районе пока делают дорожные работы во все стороны, там возле него. Там не супер удобно пока ехать, но это временная история, зато новая дорога будет. Центр у нас что-то желтый. Центр желтый, ага. И у меня вопрос к слушателям. Это самый 95-й, где можно найти? В Казани есть, нет? Я что-то не смотрел, если честно.
4: Да есть, наверное.
3: Мне подарок тут один сделали. Очень надо 95-й. Ну, такой 95-й, то, который вот они. Ну, вот так, улучшенный, улучшенный. Не просто 95, а там 95-й плюс, там вот это, как они называются. Есть же вот такие.
4: Ну, это что это вам за подарок такой сделали?
3: Не надо, не надо эти вопросы мне задать, не спрашивай. Просто 95 нужно очень сильно. 95-й нужно очень сильно. Вот. Все, хочу 95-й, пишите, где можно найти.
4: А много вам надо-то?
3: Да нет, не знаю, литров 50-60, хватит мне.
4: Ну, много же это.
3: Ну, нормально это, нормально. Что вы начинаете? Жизни меня учите. Зачем? Не надо. Все, просто 95 найдите мне. Это, кстати, в 2026 году продай, найди 95-й, звучит так, то же самое, как купи слона. Купи слона, а ты купи 95-й. Но его не найти. А ты купи 95. И вот так вот сидишь, просто болтаешь, разговариваешь.
4: А 92-й это верблюд, что ли, получается?
3: 92-й это, хотел сказать, год рождения Альберта. Даже здесь не попал. Это же 91-й год рождения, по-моему. Ха, тоже старый становишься. Вот тебе и молодежь уже. Уже почти 40 лет человеку ходит до сих пор. Ерундой занимаюсь. В шортах ходит. А, смотрите, взрослый человек разве в шортах ходит? В мое время такого не было.
4: Не ходили в шортах?
3: Конечно, нет. В шортах должны ходить только пионеры и девочки с красивыми ногами. Остальным противопоказ. Спортсмены еще, может быть. Ладно, друзья, давайте ПДД соблюдайте. Я вернусь к вам уже завтра, наверное, вернусь я, да. Будем на связи тогда.
4: Будем, Андрей, ждать вас.
3: Вам всего хорошего. Всем пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
3: И это третий раунд нашей игры. Спецпроекта, точнее, «Ответь на 5» с «Аврора Ганс». И, конечно, спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Ганс» у «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Ганс». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Ганс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». То есть отлично по цене, отлично по качеству. Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», УГРН 1-21-69-02-29-50, город Казань, 1 Муромская, 117. Я уже заглянул в подарки. Там классный набор, канцелярский, качественный, крутой. Там чего только нет. Карандаши, ручки, огромный календарик на предстоящий учебный год, блокнотики, там гуаши, там акварели. Там, в общем, полный набор для того, чтобы ребенок себе ни в чем не отказывал по принадлежностям школьным. Ну, а я напомню о том, что 3 раза в шоу «Тромейн» у нас выходит специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Канс». Это ее 3-й раунд. Мы задаем вопрос, вы отвечаете в Максе. Какой по счету у нас победит, Андрей?
4: Давай 10-й в этот раз.
3: Мы в прошлом раунде, кстати, выяснили победительницу обязательно. Мы ей уже передали всю необходимую информацию. Напомню, предыдущий вопрос, это важный момент, мы сейчас на него не отвечаем, рассказываем правильный ответ. Кого в России считают отцом карандаша? Это Михаил Ломоносова. Он организовал в Архангельске первое производство карандашей в России.
4: Мы ему за это спасибо.
3: Естественно. Ну и следующий вопрос, пожалуйста, Андрей, будьте любезны.
4: Вопрос у нас такой. Кто создал первый процесс изготовления бумаги? Варианты ответов. А. Древние египтяне. Б. Китайцы. Или же В. Древние греки. Еще раз. Кто создал первый процесс изготовления бумаги? А. Древние египтяне. Б. Китайцы. Или же В. Древние греки.
3: Все, вернемся после песни и новостей. И обязательно расскажем, кто же стал победителем. А какой по счету у нас победит сегодня?
4: 10-й.
3: Супер, погнали.
0: Спецпроект «Ответь на 5».

0: Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минпросвещение советует школам с 1 сентября запустить 9 внеурочных курсов. При этом учебные заведения вправе самостоятельно определять, какие именно курсы предложить ученикам и сколько часов отвести на каждый из них. В Госдуме прозвучала инициатива ввести налоговый вычет на ветеринарное лечение питомцев. Получить его можно будет при условии, что животное лечили в лицензированной клинике, а владелец сохранил подтверждающие документы и чек об оплате. Авторы идеи считают, что такая мера облегчит финансовую нагрузку на хозяев и будет стимулировать ответственное отношение к животным. Согласно данным, россиянки в среднем тратят до 50 тысяч рублей в год на маникюр. При этом более 50% женщин делают процедуру не реже раза в месяц, а 32% из них посещают мастера еще чаще. Лишь 2% полностью отказались от этой услуги. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников. Первый тост.
3: День рождения, друзья мои. Самый главный день в году. Но что мы получаем в этот день? Естественно, иногда не то, что хотелось бы. Иногда это просто рукопожатие, похлопывание по плечу. И вот это вот с днем рождения.
4: И это еще не ото всей души, может быть, даже.
3: Ужасно. Ужасно. Поэтому вам поздравляем. Нет, мы вам предлагаем поздравления на Бим-радио. Вот так будет верно сказано. Все очень просто, дамы и господа. Заходите на сайт bimradio.ru. Там огромная плашка «Заказать поздравления». Либо дозванивайтесь 2-930-800. Просто дозванивайтесь до нашей редакции с 10 утра по будням до 17.00 по будням. И менеджер вам все подскажет и расскажет. Поздравляем в прямом эфире, поздравляем за эфиром, поздравляем за эфиром в личные сообщения конкретно имениннику. Аудио или видео пришлем, любой ведущий любимой радиостанции поздравит обязательно. Ну и ананас в видеоформате. Интересное зрелище, скажу я вам. Так что, дамы и господа, дарите друг другу эмоции, а не вот эти вот бездушные штучки-дрючки. Ну а мы что? Мы люди простые, пойдем в группу ВКонтакте, оттуда как поздравим сейчас. Андрей, ну вы готовы?
4: Я готов.
3: Потому что я готов тоже. Все, погнали, мы в группе ВКонтакте, поехали.
4: Именинники сегодняшнего дня. Альбина Бурханова. Поздравляем ее. Также поздравляем Анастасию Никитину, Катерину Харченко, Маргариту Абайдулину, Салавата Мавлявиева, Карину Семенову, Дениса Паренки.
3: 3800. Просто дозванивайтесь до нашей редакции с 10 утра по будням до 17.00 по будням. И менеджер вам все подскажет и расскажет. Поздравляем в прямом эфире, поздравляем за эфиром, поздравляем за эфиром в личные сообщения конкретно имениннику. Аудио или видео пришлем, любой ведущий любимой радиостанции поздравит обязательно. Ну и ананас в видеоформате. Интересное зрелище, скажу я вам. Так что, дамы и господа, дарите друг другу эмоции, а не вот эти вот бездушные штучки-дрючки. Ну а мы что? Мы люди простые, пойдем в группу ВКонтакте, оттуда как поздравим сейчас. Андрей, ну вы готовы?
4: Я готов.
3: Потому что я готов тоже. Все, погнали, мы в группе ВКонтакте, поехали.
4: Именинники сегодняшнего дня. Альбина Бурханова. Поздравляем ее. Также поздравляем Анастасию Никитину, Катерину Харченко, Маргариту Абайдулину, Салавата Мавлявиева, Карину Семенову, Дениса Паренкина, Ваню

0: готов.
1: Потому что я готов тоже. Все, погнали. Мы в группе ВКонтакте. Поехали.
2: Именинники сегодняшнего дня. Альбина Бурханов. Поздравляем ее. Также поздравляем Анастасию Никитину, Катерину Харченко, Маргариту Абайдулину, Салавата Мавлявиева, Карину Семенову, Дениса Паренкина, Ваню Данилова, Светлану Леонтьеву, Игоря Шпалитова, Альбину Султанову, Юрию Архипову, Марию так и написано.
1: Красиво.
2: Эльвира Сираева, Михаила Коркина, Алену Синдюкову и Линара Первого Захирова.
1: Ну и мы поздравляем всех именинников. Счастья, любви вам, здоровья, всего самого наилучшего. И в завершении нашего поздравления, во-первых, заказывайте поздравления. Действительно, мы от души это делаем. Во-вторых, мы хотим в предыдущем, значит, предыдущего, возвращаясь нашего вопроса, мы до этого спрашивали, да, по поводу, значит, ответь на опять с Аврора Канц. Итак, там был вопрос, кто создал первый процесс изготовления бумаги. Правильный ответ был Б, это китайцы, естественно, я думаю, все знают. Цайлунь был такой, создал первый процесс изготовления бумаги еще в Древнем Китае, еще во втором веке до нашей эры, то есть это было очень давно. Поэтому наши друзья китайцы вот делают дела, кто ответил правильно, вы молодцы. А вот победителем или победительницей есть там кто-нибудь у нас?
2: Конечно, Рената у нас победила.
1: Все, поздравляем от всей души, вам достается легендарный, шикарный набор от Авроры Канц, это волшебный. Это здорово, это классно. Вот, вам он достался бесплатно. Остальные к Авроре Канц могут обратиться и закупиться перед предстоящим школьным учебным годом. Мы же уходим для того, чтобы прямо сейчас, у нас уже 10 часов 5 минут, мы уходим готовить утроводки. Что вам спеть? Главный вопрос этой минуты. Пишите в ТГ, пишите в Макси, а мы пойдем, собственно, читать сообщения и готовиться.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Так, друзья, всем еще раз здравствуйте. Утро Оки, в котором мы с вами сейчас невероятным образом будем петь. Сейчас мы с вами будем невероятно веселиться. Значит так, дорогие мои. Все, извините, я просто посмотрю вот и думаю, там у нас люди написали о том, что мы, говорит... Тут, говорит, отвечаем, говорит, кто там выигрывает, говорит. Вот, а мы-то называем тех, кто выигрывает, говорит. Очень много игр, я вот к чему. Завтра будет точно так же, и послезавтра будет точно так же. И вообще, ну, каждый день будет точно так же.
2: Много игр, это значит много подарков, тоже неплохо.
1: Много игр, это значит Никитиных, получается. Ладно, это...
2: Игорь Никитин.
1: Да, ему мы передаем гигантский привет. И вообще спасибо за то, что он есть. Вот, значит, поступила заявка. Вот Руслан попросил спеть кино «Бездельник».
2: Но мы же не бездельники.
1: Ой, проблема в том, что, честно говоря, мы прямо-таки искали караоке нормальный, качественный, не нашли. Но в целом я вижу огромное количество песен, которые у нас есть. Вот! И... Все, Андрей, давай, я предлагаю, значит, другую песню. Мы за эфиром одну учили. Я вспомнил, что у нас есть песня «Последний герой», которую мы 1000 лет не исполняли.
2: Ого!
1: Да, знаешь ты эту песню? Она же легендарная песня. Группа «Кино», Виктор Робертович Цой. И вот, наконец-то, ее найдя, прямо сейчас мы с вами будем ее петь, дамы и господа. Вот. Это не та песня, которую вы могли подумать, которая этот «Не свой, не чужой», «Последний герой», который еще вот в передаче у нас играл. Нет, нет, нет, друзья мои. Это совсем другая история. Это песня про нас всех. Про тех, кто встает ни свет, ни заря. Мы с Андреем встаем в 5. Те, кто занимается вывозом ТБО, за что им огромное гигантское спасибо, встают, мне кажется, часа в 2-3. Те, кто посменно делает там дороги, встают тоже еще засветло. Те, кто возит нас с вами на работу, товарищи таксисты, которые встают, я думаю, часов в 5-6, а то и раньше. Вам тоже большой
2: привет. А некоторые, может быть, и не ложатся с ночи.
1: Вот. Мы все с вами герои. Вот об этом и песня Виктора Робертовича. Погнали, последний герой, друзья мои. Всем вам эта песня посвящается. Абсолютно всем. Как Каспарян умеет делать музыку. Как же это хорошо. Ну круто, а?
2: Это ж кино, конечно.
1: Вообще. Ну сейчас мы споем, присоединяйтесь, друзья.

0: финал мне по душе, друзья. Ну что, все, надеюсь, прониклись, надеюсь, зарядились на предстоящий вторник, а он, напомню, еще только начинается, ну, в нашем мире, по крайней мере, точно. Мы же с Андреем сколько не спим, часов 5, Паш? Мы уже отработали свое, сейчас пойдем заниматься другими нашими делами. Ну что ж, друзья, люблю вас очень сильно. Не зря вот я обычно... Это же признак, вот когда ведущий говорит: друзья, друзья, друзья, друзья, дорогие друзья, дорогие друзья. Это же всегда говорит о том, что он не о душе это как будто говорит. Просто так дежурно говорит. Но мы вам говорим это абсолютно искренне и честно. Ты со мной согласен, Андрей?
1: Конечно. Хотите доказательства, денег нам взаймы дайте по-дружески?
0: Вот, конечно.
1: А мы не вернем вам.
0: 4 миллиарда, например.
1: Миллиарды 4? Да и 3 хватит.
0: Нет, не 4. На этом все, дамы и господа. Впереди у нас с вами ожидает рабочий полный с 12 до 3. А Сергей Белов уже в привычное для себя время сейчас вернется к нам. Он там, кстати, ходит в образе из 90-х. Видимо, готовится к расколбасу из 90-х. Ну, а, наверное, и разыграет еще несколько пригласительных на эту вечеринку, которая сам же ведет, так что милости просим. Вечернее шоу «Вечерний Трубин» с 5 до 8 вечера вас ожидает. Также не забывайте о том, что у нас привет-привет с 9 до 10 вечера. Вроде все сказал, Андрей.
1: Да вроде все сказал.
0: Тогда подписывайтесь на наши соцсети, заявку оставляйте, пожалуйста, в нашей, уникальном нашем проекте «Выбирай Сочи». Именно там, дамы и господа, в соцсетях вы все найдете, заявку оставляйте, люди уже присылают и будут присылать. Ну, а у нас огромное количество игр, огромное количество призов в течение всего дня, поэтому оставайтесь с нами с помощью любых удобных вам способов. Это приемничек 102.8, вы знаете. Это сайт bimradio.ru, там можно слушать нас тоже. Это приложение на Android и на iOS, которое можно скачать. Кстати, если вы зайдете на сайт bimradio.ru, вы можете там же, там есть ссылочки, как скачать нас для любого вашего телефона. Пожалуйста, проходите, очень удобно. Умные колонки, которые подскажут вам, ну, точнее, вы просто скажете: умная колонка, включи bimradio и будете наслаждаться также нашими эфирами. Что еще я забыл?
1: Да ничего, наверное, только представить нас.
0: Ну, соцсети, да, друзья мои, обязательно подписывайтесь на соцсети BIM-радио, на соцсети ведущих. Нам всегда приятно, когда вы подписываетесь. Кстати, поздравьте, меня 15 тысяч пробил, наконец-то, в соцсети. Спасибо, наконец-то, ура, спасибо вам всем. Ну и легко нас найти в этих самых социальных сеточках. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: А напротив меня Альберт Кузяхметов.
0: Ну все, дамы и господа, пойдем мы в этот новый день шагать вместе с вами. Хорошего денечка и до завтра, до 7 часов утра. Всем пока, друзья!
2: Пока!
0: Доброе утро!
2: Утромены на BIM-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минпросвещение советует школам с 1 сентября запустить 9 внеурочных курсов. При этом учебные заведения вправе самостоятельно определять, какие именно курсы предложить ученикам и сколько часов отвести на каждый из них. В Госдуме прозвучала инициатива ввести налоговый вычет на ветеринарное лечение питомцев. Получить его можно будет при условии, что животное лечили в лицензированной клинике, а владелец сохранил подтверждающие документы и чек об оплате. Авторы идеи считают, что такая мера облегчит финансовую нагрузку на хозяев и будет стимулировать ответственное отношение к животным. Согласно данным, россиянки в среднем тратят до 50 тысяч рублей в год на маникюр. При этом более 50% женщин делают процедуру не реже раза в месяц, а 32% из них посещают мастера еще чаще. Лишь 2% полностью отказались от этой услуги. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Лето на любимой волне.
4: Ну что, очередной день, когда мы с вами можем позавидовать отпускникам. Теплая погода ожидается сегодня без дождя. Уже 25 прекрасных градусов. Август радует. Ну, хотя бы отсутствием продолжительных осадков. Хотя бы этим. Всем замечательное настроение. Это любимое радио. Еще в конце часа разыграем обязательно билеты на расколбас. Будьте готовы принять самое активное участие.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергетику 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан Максимилинс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilins.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, время нам с вами переместиться на улицы нашего города, прекраснейшего, красивейшего, чтобы узнать степень загрузки. В этом нам помогает, конечно же, Яндекс.Карты. И если вот рубрика выходила бы буквально минут 10 назад, то в столице республики было прекрасных, представьте себе, но 2 балла, дороги почти были свободны. И, видимо, что-то случилось, и вот загрузка резко, ну, как резко, плавненько выросла до целых аж 3 привычных для этого времени баллов, что обозначает местами затруднения, самое серьезное из которых улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта, 7 минут, 900 метров, 8 км в час скорость потока там. Также Сибирский тракт от улицы Журналистов до улицы Мира, 8 минут, 1,5 километра, 14 км в час скорость потока. Ну и все остальное можно уже даже не рассматривать. Ленинская дамба, Миллениум, Кировская, 3-я транспортная, все в прекрасном зеленом состоянии, все едет, все мчится, радует количество людей черного цвета с лопатами, а это значит ведутся ремонтные работы, и это прекрасно. Всем замечательного настроения, кто за рулем, любимый радио, Госследный Махмудракаев.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, полный расколбас, и я напомню вам еще раз информацию на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилис». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За плитом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельный. Подробности на maximilis.ru/18+. Ну и задание на сегодняшний день. Разыграем, давайте, 3 билета. Первый, второй и третий правильно ответивший получает у нас с вами эти заветные квиточки и возможность попасть 14-го на расколбас. Итак, вопрос следующий. Отвечаем в МАКС. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. МАКС и только в МАКС. Здесь надо быть внимательными. Итак, вопрос. Кто был главным конкурентом Марио в 90-х и талисманом Сега? Соник, Крэш Бандикут или Дюк Нюкен? Соник и Крэш Бандикут – это два, судя по всему, разных человека. Я, к сожалению, не увлекался в 90-х играми. Надо было как-то там зарабатывать что-то. Жить время было тяжелое. Итак, Соник, Крэш Бандикут или Дюк Нюкен. Три варианта ответа. Ни одного из них не знаю. Вот, но надеюсь, что вы прекрасно все это знаете и ответите. Так, посмотрим. Ну, первая оказалась Гульнара. Вот и находила в 90-е время-то играть, не только с людьми разговаривать. Второй был Ильнар. Он написал правильно и не утруждал себя ответом, но правильно указал Антон. Антон, я вам сейчас тоже отправлю единичку и нет, троечку. Это вы третий, вы завершаете список тех людей, которые получают заветные квитки на то, чтобы попасть 14-го. Ну и все, горшочек не вари. Всем большое спасибо, все молодцы. Соник, да, Соник был. Синий Ёж, надо же. Стал талисманом Сега и главным соперником Нинтендо. Они еще и соревновались. Боже мой. Как интересно все. Сколько всего содержательного узнаешь на волнах любимого радио. Ну, мое детство не было вот этого всего, а в 90-х я уже все-таки был взрослый парень.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение ввести госнаграду для многодетных отцов. Инициатива предусматривает присвоение звания за воспитание детей мужчинам, которые не только вырастили троих и более детей, но и обеспечили им образование и достойное нравственное воспитание. В Татарстане планируют возвести крупный развлекательный комплекс, который станет татарстанским ответом Диснейленду. Название проекта – Туганленд. Организаторы ставят амбициозную цель – сделать парк точкой притяжения для международных туристов. Пока Татарстан готовится к появлению своего Диснейленда, в Казани готовят взрывную вечеринку. Запускаю сканирование идеальных планов на выходные. Оптимальный выбор найден. 14 августа ресторан «Максимилиан» и «Бим Радио» представляют вечеринку «Расколбас из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов и безумных танцев. Задавать жару будут ведущий Сергей Белов и диджей Айон. Жители Казани, вы готовы к трешовым конкурсам и запредельному отрыву? Начало тусы на танцполе в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Ну и не забываем, что у нас с вами есть еще одна отличная игра, которая практически уже традиционной стала в нашем эфире, прижилась очень хорошо. Это «Смотри на мир ярче». История с простыми вопросами и вашими правильными ответами, где мы традиционно разыграем подарочный сертификат, развлекательный центр. Совсем уже скоро. Готовьтесь отвечать.

0: Сбим радио.
1: Ну что, время посмотреть на мир ярче. Здесь все просто. Единственное, вам нужно дозвониться по телефону 292-102,8. И за правильный ответ мы вас порадуем сертификатом в развлекательный центр. Здесь все просто. Главное взять сейчас телефон, набрать 292-102,8. И будет вам счастье. А точнее, напомню, сертификат в развлекательный центр.

0: Кстати, офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, а теперь давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Зовут вас как?
1: Альбина.
0: Альбина, очень приятно. Меня зовут Марко Дорокаев. Итак, Альбина, я вам буду задавать вопрос в надежде, что вы на него ответите. Кстати, хотите вариант предложу?
1: Хочу.
0: Прекрасно. Варианты – это всегда хорошо. Значит, смотрите, почему, когда мы сидим в вагоне поезда и смотрим в окно на стоящий рядом состав, и он начинается двигаться, нам кажется, что движется наш поезд. Вот такой урок физики у нас. Значит, первое, потому что стекла в окнах старых вагонов создают эффект движения. Второй вариант, потому что мозг путает движение двух объектов и выбирает один как точку отсчета. И третий, просто от того, что глаза устали, надо физкультурой глазной позаниматься. Что выберем?
1: Альбина. Давайте второй вопрос, второй ответ.
0: Потому что мозг путает движение двух объектов и выбирает один как точку отсчета. Совершенно правильно, так это все устроено. Пассажиру кажется, что движется его поезд из-за относительности движения. Когда один объект начинает двигаться относительно другого, создается зрительная аллюзия движения второго объекта, даже если он находится в состоянии покоя. Физика, там не помню, какой же класс. Вы молодец, Альбина. Привет, кому передадим?
1: Привет. Хочу передать городу Нур-Улат, Альметьевск, Казань, Бимрадио и девочкам из группы «Богини».
0: О, ничего себе. Название группы, да.
1: Да, очень пафосное.
0: Да, очень, да. Вам большое спасибо. Не гадите ручку, сейчас объясню, что, где, да как. Вот так вот все просто. Выигрываются призы на любимом радио.
2: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме прозвучало предложение ввести госнаграду для многодетных отцов. Инициатива предусматривает присвоение звания за воспитание детей мужчинам, которые не только вырастили троих и более детей, но и обеспечили им образование и достойное нравственное воспитание. В Татарстане планируют возвести крупный развлекательный комплекс, который станет татарстанским ответом Диснейленду. Название проекта – Туганленд. Организаторы ставят амбициозную цель – сделать парк точкой притяжения для международных туристов. Пока Татарстан готовится к появлению своего Диснейленда, в Казани готовят взрывную вечеринку. Запускаю сканирование идеальных планов на выходные. Оптимальный выбор найден. 14 августа ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют вечеринку «Расколбас из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов и безумных танцев. Задавать жару будут ведущий Сергей Белов и диджей Айон. Жители Казани, вы готовы к трешовым конкурсам и запредельному отрыву? Начало тусы на танцполе в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Радио. Первое в Казани.
1: А в России тем временем установлен новый рекорд. Ваня Дмитриенко вошел в книгу рекордов России после своего первого сольного концерта на большой спортивной арене Лужники. 2 августа это произошло. Представляете, собрать Лужники. 70 тысяч зрителей пришло на Ваню Дмитриенко. И на момент выступления ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. В этом и заключается рекорд. Он самый молодой артист, выступавший с сольным концертом на главной спортивной арене Олимпийского комплекса Лужники. Ну а до этого этот рекорд принадлежал Егору Криду. Но ему тогда было 31 год. Представляете, 31 год уже. Взрослый состоявшийся мужик и 20 лет. Все-таки продюсер — это в твоей карьере самое главное. А у Вани Дмитриенко продюсер наш земляк Денис Ксатар.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана. Сейчас 1 часов 52 минуты, выставляется 3 балла, привычные для этого времени суток. Самое же большое затруднение по-прежнему журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 9 минут, 900 метров затор, 7 км в час скорость потока. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной улицы 8 минут, 900 метров, 7 км в час скорость потока. Ну и все остальное движется гораздо быстрее. Мосты и дамбы на радость всем зелененькие. Практически нет аварии, одну вижу на улице Емашева, ну, она не создает там перед паркхаусом, вот этим перекрестком Мусина, там всегда небольшая пробочка, будьте предельно внимательны за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ну и у нас всегда гости, это всегда радостно, и это, я так понимаю, вы семья, да?
2: Нет.
1: Нет, не семья. То есть вы просто случайно собрались все. Вот у нас в гостях прекрасная любовь.
3: Рада знакомству.
1: Я всегда рад любви, это всегда
3: вы
1: приятно.
3: Искали, я пришла. Да, сегодня.
1: Да. У Любови очень интересная работа.
3: Мы организуем экскурсии по Республике Татарстан для туристов города и жителей Казани. У нас есть линейка экскурсий, которые знакомят с городом базово тех, кто приезжает к нам в Казань. И, конечно же, какие-то авторские направления специальные, которые интересны именно казанцам.
1: Можно не сказать, а сколько стоит самая дорогая экскурсия в Татарстане? То есть это заложим VIP, допустим, семья из 5 человек, там папа в васильковом пиджаке такой, весь занятой, мама, значит, шикарно выглядит. И пусть будет там невестка, сын и еще вот там ребенок. Вот 5 человек.
3: Если мы используем вертолет до города Болгар,
1: да, вообще не проблема.
3: Вип-шеф-повара, который едет вместе
1: вообще
3: с нами,
1: не проблема.
3: Создаем
1: прекрасную локацию. А там на месте разве нет? Там же отель есть 8-звездочный.
3: Представьте, обрыв реки, вид на реку Каму,
1: все
3: у вас
1: понял,
3: пикник.
1: Все понял, да, шатер.
3: Мебель, да,
1: у нас шатер, этот чувак на гуслях.
3: Обязательно. Нина, татарская гармоника. Ну, мы
1: гармоника,
3: в Татарстане,
1: хорошо.
3: Конечно. Мы будем в Татарстане. Ну, либо на Курае будем играть обязательно.
1: Курай — это Башкирия, не надо нам чужих инструментов.
3: На этом мы тоже играли, тем не менее. Но,
1: и сколько вот это обойдется? Вот вертолет туда-сюда?
3: От полумиллиона в зависимости.
1: Ну, нормально.
3: От комплекса услуг это надеюсь.
1: Сейчас, я думаю, вы богатых людей вообще не удивили.
3: Богатых нет, это на самом деле такой достаточно приятный отдых, который погружает.
1: Ну, а теперь о самой распространенной экскурсии. Что самое вот такое вот? Приезжают люди в Казань, вот это надо обязательно.
3: Классика, честная, это обзорная экскурсия по городу Казани, Казанский Кремль. У нас турист в основном тот, который приезжает впервые, больше 80%. Это единоразовый приезд, повторный турист еще не так часто возвращается.
1: Ребят, это все скучно. Экскурсии по злачным местам, обращайтесь, Махмуд дорогая.
3: Подождите, я добавлю. Тогда приглашаю вас на экскурсию «Тайная жизнь Казани» 18+.
1: Это будет про 18 век, про вот эти все. Знаю, а здесь все реально, друзья мои. Ну ладно, с вами пришел Денис. Здравствуйте, Денис.
4: Здравствуйте.
1: Денис молодой человек, он учится в автотранспортном техникуме на первых горках. Это все. Слушай, а там волейбол ты еще играешь? Там волейбол очень сильная команда.
4: Там
1: была.
4: Волейбол, да, играет. Там есть команда.
1: У меня кроссовки один раз нас перли, блин. Такой осадок остался. Вот кроссовки потом вернули, но осадок остался. Вот. А чем еще занимаешься? Ну, кроме учебы, чем ты интересен?
4: Ну, раньше плаванием занимался непрофессионально.
1: Для себя.
4: Для скажем. Себя, да.
1: Ну, это правильно, себя. Потому что осанка, плавание дает лучшую осанку на планете Земля. Это все, ты все правильно делал. А еще чем?
4: Сейчас пишу рассказы, но в данный момент, то есть я...
1: У тебя девушки нет, да, я так понимаю, да?
4: Нету.
1: Поэтому рассказывай. У меня тоже просто был такой период жизни. Ты прям по моим шагам идешь. Прям. Автотранспортную технику, рассказы, но не стихи. Стихи — это какое-то другое.
4: Стихи тоже пишу.
1: Тоже пишешь? Ну, ты вообще ботаник, с тобой неинтересно. И спасибо. У нас еще Сергей. Сергей, добрый день. Мы
5: добрый
1: специально
5: день.
1: Сергея добрый не день, будем называть. Да. У Сергея такая работа, он не выездной, поэтому он загорелый. Но ездили вы куда вот так? Где были такой загорелый?
5: Ездили мы в отпуске в город Ростов-на-Дону и в Астрахань.
1: Астрахань — это рыбалка?
5: Нет, теплоход. У нас был именно круиз.
1: Уже мошки не было? Это когда ездили? Июль?
5: Июль.
1: Июль. Ну, уже мошки не было. Мошка... Никогда в июне не ездите на пароходе в Астрахань. Вас сожрет мошка. Просто сожрет. Нужно ехать. Вот июль-август. Самый. На рынок ходили.
5: На рынке не были, но зато были в Астрахани на лотосах.
1: Ну, да, лотосы.
5: Очень понравилось.
1: Рыба. На рынок идешь, рыба, открываешь бутылочку, и тебе каждый продавец, они же отрезают на пробу. Самое главное в конце купить хотя бы маленький кусочек балыка, но ты зато пошел, попробовал все виды балыков. Вот это самая вкусная экскурсия на планете Земля. Я еще поесть люблю. Ты где загорел, Денис? Скажи нам, пожалуйста.
4: Тоже в Ростове-на-Дону.
1: То, ты, вы вместе ездили? Вы кто? Брат, сестра?
5: Ну, в смысле, братья.
1: Братья. То есть он старший, ты получается, младший.
4: Да.
1: Понравился тебе на пароходе?
4: Да.
1: Ну, та же дискотека, вот это вечно нетрезвые люди.
4: Нет, там такого нет.
1: Не самый мой любимый. Я просто, знаете, в свое время, там же диджей был же у вас на пароходе, дискотека?
4: Ну, была.
1: Вот я 4 навигации ходил на пароходах. Максим Горький, Лев Толстой, флагманский корабль Нижегородского пароходства, Горьковского пароходства. То есть вот на таких кораблях еще там что-то какой-то был. Не вспомню сейчас уже. Вот. Интересная работа, но короткие рейсы ненавидел. Длинный еще нормально, потому что все семьи с детьми как-то экскурсии планируют длинный отдых, а короткий — это просто пьянство. Ну и еще раз, вот почему в Казань не приезжают вторично? Что это за проблема такая?
3: Город не дает пока тех объектов, которые можно посещать. То есть у нас Казань, город одного дня посещения, дальше турист уезжает.
1: Ну почему? Свияжск-Болгар.
3: У нас далее программа насыщена только музеями, а гости все-таки любят погулять, более такие эпичные, хорошие, красивые
1: нам
3: локации.
1: Нам парк развлекательный нужен. Не канатная дорога, а именно парк развлекательный.
3: Что-то масштабное, хорошее, которое как точка притяжения послужит в городе. Потому что турист, он за город, за день осваивает город. И в целом дальше исследует республику.
1: Ну да, еще же есть Альметьевск. Тоже интересная локация.
3: Вы были в музее нефти? Он шикарен. Вот если не были, прям советую.
1: Я в Альметьевске был везде.
3: Там прекрасно.
1: Вот в Альметьевске был везде. Из всех диджеев, вот что работает у нас, я самый известный в Альметьевске человек. Вот. Да-да. Я, ну, хоккеем очень, нет-нет, иногда просто мотаюсь на нефтяник поболеть, за спутник поболеть.
3: Альметьевск хороший, честно.
1: Вообще красиво. Здесь с вами соглашусь на 350%. Почему туда вот нет? Ну, потому что, наверное, все-таки поезд какой-то нужен, либо самолетик.
3: Мы, на самом деле, просто не знакомы, наши же местные жители, с тем, что можно сделать в Альметьевске. Я для себя несколько лет назад только открыла музей нефти, была в полном восторге, в Казани нет аналога.
1: Ну да, барабаны и все прочее. Вот это все.
3: Все чудесно. И
1: там еще музей есть новый музыкальных инструментов.
3: Да, да. А рядом еще можно заехать, если в том направлении следовать, на завод КАМАЗ на Челны. Вы когда-нибудь видели, как производство все происходит? Это впечатляет.
1: Из таких вот автомузеев я в Тольятти был на обоих.
3: КАМАЗ тоже у нас пускает к себе во все цеха, вплоть до соединения уже кабиноконструкции.
1: Ну, грузовые. Такое себе.
3: Выглядит отлично,
1: но там 4 кабины, больше смотреть нечего.
3: Да вы что, там целая производственная линия.
1: Ладно, мы не будем спорить, потому что я сейчас начну рассказывать про автомобильный музей в Екатеринбурге.
3: Так.
1: Мне есть с вами чем померить. Я по России от Владивостока до Калининграда. От Мурманска и до Оренбурга. Вот так вот.
3: Буду рада поделиться опытом вне эфира.
1: Все. Любой город называйте, я вам говорю, да, был. Ну, кроме Иркутска. В Иркутске еще не был. Собираюсь. Жду, когда на Байкале что-нибудь построят такое. Что-нибудь. Они же планировали, там все планировали. Потом распланировали, деньги перепланировали. И вот, ничего не осталось. Ну, спасибо большое. Мы так что-то проболтались. Я проболтался, да? Вы такие сидели, смотрели. Ох, Махмуд болтун, оказывается, какой. Давайте пожелаем нашим слушателям что-нибудь. Начнем. Сергей, давай. Жги.
5: Хочу пожелать всем отличной недели, отличного августа. У нас еще целый месяц впереди.
1: Для загорания.
5: Именно для загорания. Ну и большой привет семье Дегтевых. И вообще всем жителям Казани желаю отличного дня.
1: Молодец. Так, переходим. Денис.
4: Хочу пожелать, наверное, всем хорошего, отличного настроения.
1: Я вот ты скажешь стих.
4: Нет. И, наверное, привет семье Дегтевых также.
1: Хорошо. Ну и самый ответственный человек, Любовь.
3: Дорогие казанцы, вам сегодня самого шикарного, прекрасного настроения, яркого солнышка. И хочу пожелать вам всегда помнить, любовь всегда рядом. Хорошего дня.
1: Как вы себя запозиционировали, да? Вау! Аплодисменты. Спасибо большое. Очень приятно было вас увидеть, пообщаться с веселыми, хорошими, положительными людьми. Приходите на Бим-радио!
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести новую меру поддержки семей – первосентябрьский капитал для школьников. Размер выплаты хотят привязать к средней зарплате по региону. Ученикам первых четвертых классов – 25%, пятых девятых – 30%, старшеклассникам – 35%. Деньги планируют перечислять за месяц до начала учебного года, чтобы родители успели купить все необходимое. С 1 сентября у россиян появится еще один способ купить билет на транспорт с помощью единой биометрической системы. Это не требование, а дополнительная опция, которая сделает оформление и контроль билетов быстрее и удобнее. Особенно полезной она может оказаться для семей с детьми, а также для организованных групп, например, во время школьных экскурсий, туристических поездок или выездов спортивных команд. По данным специалистов, домашние любимцы могут продлить жизнь примерно на десятилетие. Регулярное взаимодействие с животным снижает уровень стресса, укрепляет нервную систему и служит хорошей профилактикой выгорания. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19:00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня, всем хорошего настроения. Это любимое радио, это рабочий полдник, который вот он стартовал, вот он флаг. Все, и поехали, все побежали. Сегодня уже 4 августа, и если вчера был день арбуза, то сегодня такой какой-то невеселый по названию праздник. День одиноких работающих женщин. Большой вам привет, одинокие работающие женщины. Держитесь мысленно, мы с вами, да, поддерживаем вас в желании трудиться. Что делаем? В ближайшее время у нас с вами музыкальный пересказ. Здесь все как обычно. Я вам рассказываю про песню и исполнительницу. Вы ее угадываете, забираете приз. Участвуют два человека традиционно. Побеждает сильнейший. Ну, тот, кто, может быть, быстрее догадается, что это. Вот. Либо тот, кто лучше знает музыкальный материал. Может быть, тот, кто знает историю этой замечательной певицы. Ну и подарок победителю достается — бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилиц». Здесь все просто. Самый главный ваш звонок. 292-102-8. Набирайте, не стесняйтесь, и будет вам счастье. Дальше будем поздравлять, счастье, радости желать. Это программа «Первый тост». Затем послушаем бомбу из нулевых. И завершим час пробочками, как всегда. В рабочем полдень еще сегодня к нам придет наш любимый адвокат. Я вот не знаю, как будет, адвокатесса, если это специалист женского рода. Ольга Викторовна к нам придет, о чем-то интересном обязательно расскажет. Ну и два трека еще в следующем части обязательно послушаем величайших. Ну а сейчас жду вас в музыкальном пересказе. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, музыкальный пересказ, место, где мы угадываем.

0: Давайте знакомимся с ними. Гулия, здравствуйте. Гулия!
1: Да, я
0: вот здесь. Это Гулия. Очень рад, что вы нас слышите. Ну, как у вас сегодня настроение? Лето?
1: Лето, жаришка, красотишка.
0: Ну, это вообще всегда приятно. Вот ходили уже?
1: Ходили, забыли.
0: Куда ездили?
1: Ну, так, на местные моря, полуморя.
0: Ну, тоже хорошо. Куда-то просто на работу не ходить, выспаться. Это всегда приятно. Вам противостоит Анна сегодня. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот, Анна, хвастается, Гуля, в отпуске была. У вас что, как с отпуском?
2: Я тоже уже была. Два раза.
0: Два раза даже уже?
2: Да.
0: Ну, и какой раз был лучше?
2: Первый.
0: Одна, потому что ездили, наверное, да?
2: Нет, с семьей.
0: А, с семьей. Вот когда с семьей лучше, вы считаете? А да. Второй раз поехала без семьи и сама не отдохнула, и другим не дала. Вот это да. Известная история про отдых Анны. Ну что, друзья мои, давайте теперь к песне. Значит, я вам рассказываю про исполнительницу, про песню больше. Вы, ваша задача, слушая вот этот мой бестолковый рассказ, угадать, что это за песня, это самое главное. Ну и, конечно же, исполнительницу. Готовы?
2: Готовы.
0: Это хорошо, меня можно перебивать, не стесняйтесь. Значит, это мега-хит 90-х стал всплеском в карьере, но не отправной точкой. К 1996 году, к моменту выпуска пластинки, певица уже пользовалась огромной популярностью. Но на то время репертуар исполнительницы не изобиловал радостными мотивами. И вообще у нее был такой имидж, ну, такой скучный. Что-то в жизни у нее вечно случается. А все, вот если даже посмотреть на название песен, которые она тогда пела, это «Последний дождь», «Прости меня», «Плачу», «Прощай»,
2: «Буланова»,
0: «Не плачь», «Колыбельная». Как жаль, так с исполнительницей разобрались. Теперь, а кто сказал?
1: Пенка.
0: А кто сказал Буланова-то?
2: Аня.
0: Так, а Аня первый балл зарабатывает. Смотрите сейчас, Гулия, если не отгадаете песню, все, Анна уходит в баварский ресторан. Значит, смотрите, в 1995 году певица обратилась к композитору Олегу Молчанову, известному своими хитами, в исполнении Ирины Салтыковой. Ирины Салтыковой. Музыка, например, такая же, кстати, в этой песне. Текст написал Аркадий Словоросов.
2: Ну, это «Ясный мой свет».
0: Это кто
2: песня.
0: Сказал?
2: Это... Анна.
0: Анна, ты смотри, что все-то она знает. Ну, чего, Гулия, молчали-то?
2: Ну, она у нее самая веселая песня просто от Яны Булановой.
0: Ну, а Гулия что молчит до сих пор? Вот? И сейчас молчит же, главное. Она плачет?
1: Да, да.
0: Ты ревешь, что
1: ли? Я радуюсь за Анну.
0: Ну, это слезы радости, то есть. Там уже вторая жилетка сейчас пошла, что-то. А, ну, хорошо, давайте будем до свидания с Гулией. Привет, кому передадим Гулия?
1: Передаю всей большой своей семье и городу Альметьев.
0: Ну, альметьевскую респект, уважуха. Любим. Сегодня не забудьте в 16.00. Собираемся все. Давайте с победительницей. Анна, вот она. Все аплодисменты мира достаются вам. Вот, и там и цветы сейчас размечтался. Да, подумала Анна. Приветы ваши кому будут?
2: Привет передаю коллегам своим по работе, семье передаю. Огромный привет всем жителям Казани.
0: О, спасибо большое. Я же тоже житель Казани, значит, и мне.
2: Да.
0: Да. Трубочки не кладите, сейчас объясню, что где-то как забирается, но давайте с вами слушать. Песня, которая совсем недавно, благодаря всяким вот этим соцсетям, а самое главное, шоу-балету, который после вот того, как о них заговорили, пришли к Татьяне Булановой и говорят, мы денег хотим. На что Татьяна Булановна ответила так, как обычно отвечает Российская Федерация, она их уволила. Теперь работает с новым шоу-балетом. А шоу-балет работает теперь самостоятельно. Вот тоже ведь история. We'll be right back.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести новую меру поддержки семей – первосентябрьский капитал для школьников. Размер выплаты хотят привязать к средней зарплате по региону. Ученикам первых-четвертых классов – 25%, пятых-девятых – 30%, старшеклассникам – 35%. Деньги планируют перечислять за месяц до начала учебного года, чтобы родители успели купить все необходимое. С 1 сентября у россиян появится еще один способ купить билет на транспорт с помощью единой биометрической системы. Это не требование, а дополнительная опция, которая сделает оформление и контроль билетов быстрее и удобнее. Особенно полезной она может оказаться для семей с детьми, а также для организованных групп, например, во время школьных экскурсий, туристических поездок или выездов спортивных команд. По данным специалистов, домашние любимцы могут продлить жизнь примерно на десятилетие. Регулярное взаимодействие с животным снижает уровень стресса, укрепляет нервную систему и служит хорошей профилактикой выгорания. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что, давайте поздравлять часть радости желать. Начнем с наших слушателей, стоящих в группе любимого радио в социальной сети ВКонтакте. Федор Горянов справляет день рождения Маркина. Он где-то со своей любимой, где-то в горах, похоже, на Грузии. Светлана Леонтьева, она же Камонина, справляет сегодня день рождения. Денис Паренкин из Лениногорска. Медведь почему-то на аватарке. Может, разводит. Эльвира Сираева, она же Глимзянова. Сегодня самый лучший день моей жизни. Ну, мы вас поздравляем. Всегда рады за тех, у кого лучший день. Юлия Архипова, у нее на аватарке. На набережной, это Васильевский остров, да. Санкт-Петербург. Евгения Кожного, тоже где-то на море. О, красота-то какая. Варвара Гужвий. Ну, это Анталия. Это стопудово Анталия. Ну, тоже отдыхает ведь человек. Не то, что мы. Рафаэль Ахмедзян справляет сегодня день рождения из Альметьевска. Расул Гамзатов. Услуги тонирования авто, балконов, лоджий. Вот такие люди у нас есть. Лиса Ахмедшина. У нее тут швейная машинка. Не знаю, чем это вызвано. Может быть, она шьет шикарные женские платья во время работы. Также родился Хисамуддинов Марат Нагимович, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Андрей Абдреева Юлия Ивановна, заместитель министра занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Также в этот день родились Рауль Густав Валенберг, дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. Луи Амстронг, джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Один из величайших джазовых музыкантов в истории. Билли Боб Тортон, актер, сценарист, режиссер и певец. У него своя группа. И что-то там 14 альбомов выпускал, между прочим. Глеб Рудольфович Самойлов, музыкант, певец, композитор, бывший участник группы Агата Кристи. Нина Владиславовна Кирсо, певица, солистка группы «Фристайл». Геннадий Эдуардович Бурбули, спортивный, государственный и политический деятель, ближайший соратник Бориса Ельцина. Именно он в 1991 году подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации. Ну, котел уже ждет его, он уже разогрелся, кипит. Антон Федорович Андросов, актер, режиссер, исполнитель роли Плюмбума в фильме «Плюмбум» или «Опасная игра». Ну и также Анастасия, в миру Анастасия Владимировна Минцковская, эстрадная певица такая была, если помните, композитор, автор песен, актрис театра, кино, телеведущий. Вот такие люди родились в этот прекрасный день, 4 августа. Я думаю, что 4 августа всегда прекрасный день, шикарный погода и отличная возможность отпраздновать это событие. Сейчас уже 25 градусов в столице.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Ну что, будем слушать действительно популярную песню.

наигрыш серф-гитара из болливудской песни 1981 года. Ну что придумать, если все придумано? Здесь все правильно. Продюсеры и сочинители песни Кэти Дэнис, это очень известная исполнительница, а потом автор песен, и Блучи и Эвент, это два человека, Ником Лемон и Кэти Дэнис. Нет, второго не вспомню. Кэти Дэнис это... Ну, не вспомню второго. Они швецы, они напридумывали очень много песен, делали для Дженнифер Лопес, для...

жевательная резинка для мозгов. В общем, есть все. Одна из самых успешных узнаваемых песен в карьере Бритни Спирс. Выпущенный в 2004 году в качестве второго сингла. «In the Zone» назывался альбом. Песня прислала Бритни Спирс ее первую и единственную статуэтку Грэмми. Да-да, у Бритни Спирс за творчество нет Грэмми. Одна всего. Трек писался для Джанет Джексон. Она посчитала, что это не ее вообще формат, ей это не надо. Предложили Кайли Минок, а мы в тот четверг рассказывали про песню, которую Кайли Минок взяла и спела, которая для Дженнифер Лопес предназначалась. Но здесь Кайли Минок тоже не увидел для себя нужных интонаций, тоже отказался. И параллельно сняли замечательный клип. Джефф Кан, не самый дешевый режиссер. Клип стал культовым. В нем Бритни Спирс, вы можете этого не помнить, но она там, у нее 4 имиджа там. Бортпроводница, такой голубой костюмчик обтягивающий. Она там рыжеволосая шпионка на мотоцикле. Она там брюнетка, проникающая в секретную лабораторию. Финальная сцена, стразы, которые наклеивали прям на тело. Прям на тело, на кожу. Смысл, что она стырила какое-то токсическое вещество и опоила им своего любимого. Все как всегда, давайте слушать. Бритни Спирс, это «Токсик 2.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Традиционно давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Сейчас Яндекс.Карта выставляет 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых – это улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 14 минут, 900 метров и 4 км в час скорость движения. Также Сибирский тракт от улицы Журналистов до улицы Мира – 12 минут, здесь 1,5 км и 9 км в час скорость движения. На Чернышевского от улицы Бурхана Шкиди до Профсоюзной улицы также затруднение, 7 минут, 800 метров, 7 км в час. Ну, все остальное, включая дамбы и мосты, все казанские едут прекрасно, движутся. Всем приятных эмоций за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минтранс России утвердил новые правила перевозок пассажиров и багажа. Они распространяются на автомобильный и городской наземный электрический транспорт, в том числе на такси. С 1 сентября 2026 года перевозчики при разных тарифах должны заранее сообщать о комфорте транспорта до покупки билета. Правила сохраняют право на бесплатный провоз мелких животных и птиц в контейнере. При этом перевозчики смогут по своему усмотрению увеличивать допустимый размер переноски. В России могут разрешить применять дроны для фиксации нарушений ПДД и автоматического оформления штрафов. Их планируют задействовать, чтобы фиксировать выезд на встречную полосу, движение по обочине и иные нарушения без привлечения инспектора. Аналитики выявили главные препятствия для встреч казанцев с друзьями. 43% назвали главной проблемой долгие поездки, по этому показателю Казань вошла в топ-3 вместе с Санкт-Петербургом. Еще один барьер – несовпадение рабочих графиков. 67% горожан планируют досуг заранее, а спонтанно готовы встречаться лишь 14%. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
4: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго всем дня, хорошего настроения. Жара стоит в столице Татарстана. 25 градусов сейчас, будет 26 к 14. Хотя через час успеет ли? Надеемся, что успеет. Осадков не ожидается, что, естественно, радует. День одиноких работающих женщин отмечается сегодня во всем мире. Ну и сразу мы понимаем, что скоро выборы. Не моглось обойтись без общественных деятелей. Вот общественные деятели певицы Екатерина Шульгина, КМБУ, значит, она предложила одиноких женщин освободить от работы по пятницам. Ну, дескать, чтобы они искали себе новых, там, вот это все, новую семью, там, детьми занимались. Интересно, в конце месяца, когда вот нужно будет подсчитывать общий баланс денег, придет ли Екатерина Шульгина намазывать что-то на хлеб этим одиноким женщинам? Вот это самое интересное. Или им нужно будет заводить все-таки собачку, шарика все-таки этим одиноким женщинам, чтобы был... было чем. Открыть первый в мире цирк в 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант, я нисколько не сомневался, что это военный человек делал. Старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Эсли основал в Лондоне школу верховой езды, и потом они стали выступать, собственно говоря, за деньги. В этом смысл цирка был. Тогда только кони были, больше ничего. Ну, а что, таков цирк? 4 августа 1783 года в Георгиевске на Северном Кавказе был заключен дружественный договор России с грузинским царством Картли-Кахети, Восточной Грузии. И по этому трактату грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России, отказывался от самостоятельной внешней политики, а также обязывался своими войсками служить российской императрица. Ну, Грузия тогда была разбита на множество всяческих кусков, опасностей было много, ну, а Российская империя увеличила свою территорию знатно хорошими, красивыми местами. В 1806 году шлюп Нева под командованием Лисянского бросил якорь на Кроштанском рейде, завершив первое русское кругосветное путешествие, которое длилось 3 года. Представляете, 3 года, ты на кораблике. Не, ну в порты, конечно, заходили. Вода, питание, девушки, куда без этого-то? Все по расписанию, но все-таки 3 года. 3 года.
4: Реклама на Бим-радио.
6: Тики-вики. Веселые каникулы, только стики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
8: Six Seven.
0: Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
5: Это они девушки, куда без этого-то? Все по расписанию, но все-таки три года.
4: Реклама на БИМ-радио.
6: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики, родители и дети, приходите в Тики-вики.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
0: для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.

0: Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, традиционное время послушать два трека, будем слушать именинников сегодняшнего дня. Ну, первым оказался Глеб Самойлов, прошедший, конечно, через многое убивал себя, потом взялся за ум, ну, хотя бы жив остался. Ну, а так известный российский рок-музыкант, поэт, композитор, один из главных авторов и солистов группы Агата Кристи, основал затем после расхода с братом группу The Matrix. В детстве он рисовал, представляете, рокеров и гитары. Вот что в детстве мальчики рисуют? Танки, войнушку. Вот. А он рокеров и гитары. Может быть, это и способствовало тому, что он создал свой уникальный такой вот мрачный музыкальный стиль. Ну, а первую свою песню он начал сочинять, когда еще учился в школе. Да, что в школе мы делали? На партах рисовали. А он вот песни сочинял. Затем уже присоединился к коллективу. Коллектив Агата Кристи уже существовал. Он присоединился в конце 80-х годов. Ну, а большинство самых известных хитов, такие как «На войне», «Опиум для никого», «Скажешь тайга», написаны именно им. В музыкальной школе он не учился, овладел гитарой самостоятельно. Вот, фортепиано самостоятельно. В шестом классе уже играл на бас-гитаре в школьном ансамбле. Ну, а после окончания неудачно пытался поступить на исторический факультет. Проработал лаборантом в своей собственной же школе. Ну, а в 1988 году поступил в музыкальное училище по классу бас-гитара. Но там уже начались гастроли. Ему стало некогда. И бросил обучение. Но все-таки карьера была блестящей. Главное, беречь себя от соблазна, конечно, в его случае. Ну и второй человек известный, это Луи Армстронг. Луи Дэниел Сэтчмо Армстронг. Джазовый трубач, вокалист, руководитель ансамбля, человек, развивший джаз, сделал его популярной музыкой. Луи рано начал петь в небольшом уличном вокальном ансамбле, играл на барабанах. Первое музыкальное образование получил в исправительном лагере-интернате для цветных подростков. В лагерном духовом оркестре он научился играть на тамбурине и, главное, альтгорне. Освободившись, начал ходить по клубам, играть на инструментах, которые брал в долг у друзей. Да, за доллар на вечер. История примерно была такая. Небогато жили. В 1959 году Армстронг перенес инфаркт и уже не выступал в том объеме, как до того. И общеизвестная история, когда он с Барбарой Стрейзен участвовал в мюзикле «Hello, Dolly». Песня «Hello, Dolly» попала под номером один в американские хит-парады и сдвинула с первого места «Битлз», между прочим. Ну, а последним хитом Армстронга стала жизнеутверждающая песня «What a Wonderful World». Мы ее обязательно послушаем. Еще несколько фактов про Армстронга. На его счету 60 альбомов. Большую часть он написал за 3 года, с 25 по 28. Он был женат 4 раза, но у него не было детей. Ни от одной жены, хотя детей он очень любил. Были периоды, когда он давал в год более 300 концертов. Представляете, практически каждый день. Ну и он не только замечательный музыкант, он еще и актер. 30 фильмов его фильмографии. Ну, в основном играл, естественно, себя. Так что давайте начнем с Луи Армстронга, а потом еще и Агату Кристи послушаем.

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минтранс России утвердил новые правила перевозок пассажиров и багажа. Они распространяются на автомобильный и городской наземный электрический транспорт, в том числе на такси. С 1 сентября 2026 года перевозчики при разных тарифах должны заранее сообщать о комфорте транспорта до покупки билета. Правила сохраняют право на бесплатный провоз мелких животных и птиц в контейнере. При этом перевозчики смогут по своему усмотрению увеличивать допустимый размер переноски. В России могут разрешить применять дроны для фиксации нарушений ПДД и автоматического оформления штрафов. Их планируют задействовать, чтобы фиксировать выезд на встречную полосу, движение по обочине и иные нарушения без привлечения инспектора. Аналитики выявили главные препятствия для встреч казанцев с друзьями. 43% назвали главной проблемой долгие поездки, по этому показателю Казань вошла в топ-3 вместе с Санкт-Петербургом. Еще один барьер – несовпадение рабочих графиков. 67% горожан планируют досуг заранее, а спонтанно готовы встречаться лишь 14%. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Им-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, друзья мои, мы писали, мы устали вот, слушать музыку. И традиционное время к нам пришла Ольга Викторовна. Ура! Ура! Ура! Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Что, как ваши, вам не приходить, если вы так встречаете?
1: Как ваши судебные практики
2: движутся? Идут, движутся.
1: С успехом,
2: да, я надеюсь. Делюсь иногда опытом.
1: Что, отмазываем людей от уголовной ответственности?
2: Неправильная постановка вопроса.
1: Да? Ну ладно.
2: Помогаем, оказываем квалифицированную юридическую помощь.
1: Вон оно что как. Будет на заднем фоне свистеть, не обращайте внимания, это у нас тут под окошком ремонт крыши ведется.
2: Ну, замечательно.
1: Ну да, народ готовится к зиме.
2: Да.
1: Не дрова же заготавливать. Ну что, о чем сегодня поговорим? Что-то интересненькое, я так понимаю.
2: Об актуальных больных темах, оплата ЖКУ, задолженности.
1: А, ЖКУ, что, это факел готовить?
2: Что по этому поводу? Что по этому поводу сказал Верховный суд?
1: Ого.
2: Из последнего.
1: До Верховного суда мое
2: Верховного
1: дело дошло.
2: До Верховного суда Российской Федерации. То есть о чем...
1: Шиш вам, а не денег от Махмуда Аракаева.
2: Ну, в пределах срока исковой давности.
1: Сейчас ничего не понятно, но...
2: Это я права, деньги от вас в пределах срока. Вот разберемся сегодня с такой ситуацией. Значит, в счет-фактурах, в платежках указывается задолженность, которая образовалась у плательщика, у собственника жилья,
1: ну,
2: например,
1: допустим,
2: за определенные...
1: Да, уехал в отпуск, за... один месяц не заплатил.
2: Ну, это другое.
1: А потом стал платить дальше, допустим.
2: Да.
1: И
2: предположим.
1: Месяц...
2: Хорошо,
1: да,
2: давайте
1: вот
2: разберем. А что делает... А что делает у нас управляющая компания,
1: она,
2: как правило?
1: Она пени не включает, хотя это не банковская структура. Так.
2: Совершенно верно. Вы все
1: какого
2: знаете.
1: Этого?
2: Откуда вы все знаете?
1: Вы пени топите, какого
2: а?
1: Это?
2: Махнуть.
1: А у них, кстати, есть лицензия
2: откуда?
1: На то, чтобы вот вести... Это же банковская деятельность.
2: У кого?
1: Ну, то они...
2: Ну, они же не банк... Пени же это не обязательно только банковская деятельность.
1: Как? Ну, это же
2: прибыль. Контрагент. Ну, это мы... Не, она,
1: ну,
2: не,
1: ладно,
2: не об этом сейчас.
1: Вернемся
2: давайте.
1: Это исковой...
2: Срок исковой давности.
1: Пока мы не
2: то
1: сорвались есть, на
2: итак,
1: мат.
2: Итак, управляющая компания включает вот эту задолженность, да, считает пени. И вот это может продолжаться...
1: До бесконечности.
2: Свыше срока исковой давности. Общий срок исковой давности у нас 3 года.
1: 3 года, да. То есть через 3 года они, по идее, должны
2: одной.
1: Забыть про этот неоплаченный месяц.
2: Вот. Если они не обратились за взысканием этой задолженности, они не имеют права включать ее, когда истек срок исковой давности. 3 года. То есть иногда же еще делается так. Текущий платеж прошел, а они гасят задолженность, да, считают предыдущую, и опять у человека образуется
1: задолженность. Как будто ты не заплатил за это.
2: Да. Этим они тоже грешили.
1: Ну, а ты живешь своим временем.
2: Одной из управляющих компаний выдали предписание об исключении из платежек вот этой задолженности. Она дошла до Верховного суда Российской Федерации с тем, что
1: какой
2: это...
1: Какой упертый был.
2: Да, управляющая компания. Что,
1: а, управляющая
2: что
1: компания...
2: Это управляющая компания, потому что изначально было ей предписание.
1: Ну, наглые они такие, а?
2: Вот, и Верховный сказал, что это неправомерно. Включение образовавшейся задолженности, которая составляет свыше 3 лет в пределах срока исковой давности, это неправомерно. Но только в том случае, если... управляющей компании, либо ТСЖ не обращались за взысканием в судебном порядке. Если они обратились, то, соответственно, эта задолженность существует, она легитимна, и ее взыскивают. У нас управляющие компании каким образом взыскивают? Напомню радиослушателям, мы уже как-то об этом говорили. Это судебные приказы путем выдачи судебного приказа через мировой суд. Если владелец, собственник не согласен с этим судебным приказом, он вправе подать возражение на судебный приказ и мировой суд при наличии спора.
1: Еще есть
2: говорит,
1: кусачковый метод, они приходят, перекусывают провода.
2: Есть, но это тоже можно оспорить, конечно, да. Я знаю, что в некоторых ТСЖ вообще напрямую заключаются договоры с ресурсоснабжающими организациями
1: у каждого, так и
2: да, да, не через управляющую компанию. Вот, то есть судебный приказ.
1: Но для этого нужен ТСЖ.
2: и хороший председатель ТСЖ, председатель, управляющий.
1: Толковый.
2: То есть судебный приказ вас не устроил. Нет, я не согласен с этой суммой задолженности, которая там указана. Тем более, может быть, и за пределами срока. Тогда он отменяется, подаются возражения на судебный приказ, мировой суд его отменяет. При наличии уважительных причин, что вы не знали, предположим, да, о вынесенном судебном приказе. И тогда уже в исковом порядке взыскивается эта сумма. Не все ведь позиции, которые включены в платежку, устраивают.
1: Да, иногда вообще они непонятны.
2: Да, например, вот
1: и все возьмем, больше и больше они.
2: Возьмем тоже ТСЖ, предположим, где протокольно собранием собственников жилья включаются какие-то. Какая-то оплата на содержание общего имущества,
1: да, предположим, что.
2: Ну, вот, да, да. Опять-таки, легитимность таких позиций ко взысканию это, безусловно, протокол общего собрания, чтобы был кворум, обязательно собраны все подписи.
1: Повезло, что они ТСЖ успели. Сейчас попробуй ТСЖ сделай-ка.
2: Да.
1: Сейчас это же нереально, там сделано все, чтобы ты
2: что? Определенные сложности, безусловно, есть. Поэтому
1: из дерьма вылезать?
2: Очень внимательно. Если сейчас радиослушатели могут посмотреть свои платежки, счета, фактуры, предположим, да, если они знают, что они не платили.
1: Да легко, за... Короб телефон посмотрел.
2: Да, за что-то, предположим, не платили, принципиально не платили. Говорили, нет, я эту услугу не получал, я ее оплачивать не буду. И за какой период времени они это не платили, и включено ли это в нынешнюю счет-фактуру. То есть, если это за пределами срока исковой давности, то смело можно говорить об исключении. Обратиться с заявлением в управляющую компанию с тем, чтобы они исключили.
1: Либо
2: если
1: в жилинспекцию.
2: Конечно,
1: вот
2: конечно.
1: Они мне ответили, у меня не было в июне в кране грушевого сока. Пересчитали.
2: Видите, то есть работает.
1: Четыре раза пересчитали.
2: Работает. Главное, не лениться. Ведь это все сделано... Одна бабушка рубль, две бабушки два рубля,
1: ну,
2: как
1: да,
2: говорится, да?
1: Раскольников кто-то, я угадал в викторине, пока я побеждаю.
2: Кто-то заплатит,
1: ну,
2: и
1: да,
2: будет выяснять, а кто-то принципиально будет разбираться. Таких дел очень много.
1: Ну, сейчас все больше народ за каждую копейку уже удавится. Это уже прошли времена,
2: ну,
1: когда
2: наверное,
1: можно в лихую там...
2: Экономно втопить,
1: там,
2: и рачительно
1: и по 10 тысяч с каждого жильца за уборку снега.
2: Хорошо, если это... Есть согласие между жильцами, предположим, они согласны, и это,
1: ну,
2: действительно...
1: сейчас сложно, вы же помните, там надо сейчас 100%, чтобы все были согласны. Сделано все, чтобы это, вот, никто ничего не дергает. Грабят вас, сидите, не дергайтесь.
2: Но в любом случае, если это направлено на благоустройство, если это направлено на...
1: Чьего, чьей-то усадьбы?
2: Ну, почему обязательно усадьбы? Дома, при
1: на
2: домовой территории.
1: На покупку Land Cruiser Limited Edition с позолоченным шильдиком.
2: Ну, это вы уже берете слишком такие примеры.
1: У нас до
2: примеры,
1: этого просто выплатили, посадили его уже.
2: Такой
1: там
2: тоже
1: народ
2: бывает.
1: Начал писать и посадили.
2: Такой тоже бывает. Но при должной осмотрительности собственников жилья...
1: Председателя.
2: Председатель должен быть кристально чист.
1: Ну, это да,
2: как
1: потому что у него тоже возможности.
2: Как же на Цезаре. Потому что он работает ведь с людьми, он работает с гражданами и с деньгами, собственно говоря, да, если мы говорим о ТСЖ, например. Потому что сейчас уже прошли те времена, когда в ТСЖ была неучтенка. Сейчас все это строго, и все знают, куда обращаться. Вот вы же знаете, что нужно в жилинспекцию обращаться?
1: Конечно.
2: Жилинспекция выносит предписание.
1: Она их всех... Они там Камасутру знаете, как знают?
2: Вот. Поэтому...
1: Они их все...
2: Поэтому хорошо, наверное, если в ТСЖ, либо, ну, в многоквартирном доме любом, есть
1: адвокат.
2: Такой...
1: Ольга Викторовна.
2: В том числе. Есть такой жилец.
1: Купите,
2: да,
1: квартиру в нашем доме, Ольга Викторовна. Будете сдавать. Выгодно, там скоро метро откроется у нас рядышком.
2: Мы обсудим это с вами, Махмуд, за пределами радиоэфира. То есть, если есть какой-то принципиальный жилец, который все это знает, как это начисляется.
1: Ну, где такого же лица? Потому что это юридическое образование, но если у кого-то есть, то бестолково какое-то.
2: Но в любом случае, вот этот момент, о котором мы сегодня говорили, вот эта ситуация, то есть она имеет место быть, она действительно жизнеспособная, и нужно быть очень внимательно относиться к тому, что к вам приходит в платежках, потому что иногда люди начинают удивляться, почему такая сумма.
1: Ну да.
2: Большая, очень сильно удивляюсь. Завышенная. И не всегда идут разбираться с этой суммой.
1: Три недели назад был чернявым парнем. Увидел платежку за июнь, посидел же. Блондином стал.
2: Но если это неправомерное начисление, Махмуд, я могу вам предложить, что мало того, что обратиться в суд и оспорить эти начисления, вы можете еще моральный вред взыскать. И если покрасите волосы в черный цвет, то, безусловно,
1: деньги,
2: ваши затраты...
1: Чеки собрать,
2: ваши затраты, да, конечно.
1: Вот с этого же все и начинается с них. Где-то что-то увидел, испугался, и все. И началось.
2: В любом случае, если информация полезная, да, она подготовит наших радиослушателей
1: организм к
2: каким-то
1: стрессу,
2: к неприятным ситуациям, которые могут возникнуть.
1: Да там одни стрессовые. У вас просто чата нет, где вы с этот сидит этот Джек этот сидит, и все жители эти сидят.
2: Ну вот это не добавляет психического здоровья, я хочу сказать. И если обратились, допустим, управляющая компания обращается с иском о взыскании, можно воспользоваться правом на подачу встречного иска, если вы не согласны с теми начислениями, с теми суммами, которые указаны в платежном документе, в счет-фактуре, то есть и обязать управляющую компанию произвести перерасчет при условии, если, безусловно, докажете, что это необоснованное начисление либо задолженность, которая там указывается.
1: И не забудьте проверять дату окончания действия счетчиков. Да, не забывайте.
2: Иначе быстро считают по тарифу.
1: Им только дай что-нибудь посчитать.
2: Суммы, да.
1: Вам большое традиционно спасибо.
2: Спасибо вам.
1: На следующей неделе. Видите, какие интересные у нас беседы проходят. Поэтому слушайте обязательно. Ольга Викторовна у нас была в гостях. Человек. Если вот делать ее страничку в Википедии, то...
2: Она будет очень короткая.
1: Нет, только вот где она состоит и что она... Где она? Какие почетные звания? Это нужно будет скроллить минуту, ровно крутить колесико, палец устанет.
2: Вот. Шутите.
1: Вам большое
2: всего
1: спасибо.
2: Доброго, всего хорошего.
0: Помощь адвоката. На БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на БИМ-радио.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Все это позволяет делать Яндекс.Карты. Прямо сейчас 3 балла, как и час назад. Все то же самое, ничего не меняется. Ну а сильнейшие затруднения, 3 балла к местам затруднения. Сильнейшие из них, так же, как и час назад, на журналистах от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 9 минут потребуется, чтобы проехать 900 метров. Скорость потока 6 километров в час. Вот такая дорожная обстановка на Сибирском тракте. Все остальное едет гораздо быстрее. Мосты, дамбы, также все зеленого приятного цвета. Радует, конечно, большое количество ремонтных работ на дорогах столицы. Ну и не радует, вот авария есть на Болотниково. Ну, надеюсь, она никаких проблем при движении не создает.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение возродить профессию лесника. Функционал таких специалистов хотят включить не только патрулирование территорий и профилактику пожаров, но и работы по восстановлению леса, в частности, посадку новых деревьев на месте утраченных. Инициатива призвана одновременно решить две задачи – создать рабочие места в сельской местности и сберечь лесные ресурсы для потомков. В России появятся новые памятные монеты. 4 августа Банк России вводит в оборот 3 серебряные монеты номиналом 2 рубля. Они продолжат серию «Красная книга» и будут посвящены редким животным кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Выпуск монет этой серии ведется с 1922 года. По словам стилистов, в новом учебном году школьная мода делает шаг от жесткой униформы к более свободному и интеллектуальному образу. При условии соблюдения школьных правил одежда превращается в инструмент самовыражения. В числе ключевых трендов – многослойность, стиль преппи, качественные базовые вещи и спортшик. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
4: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, доброго дня, всем хорошего настроения. Здесь голос Елены Махмуда Аракаев. Здесь вы и ваше хорошее настроение. О температуре, наверное, нужно сказать. Ну, осадков сегодня не ожидается, это главное. 25 градусов уже. Ну, на солнце, я думаю, там и поболее. Так что наслаждаемся летними деньками. Говорят, последняя жаркая неделя, друзья мои. Все, вот и лето прошло. Что происходило в этот день? 1326 год в Москве заложен первый каменный храм. В этот день митрополит Киевской Всея Руси Петр и князь Иван Данилович Калита заложили соборную церковь Успения Божией Матери. Первый каменный собор в Москве в 1472 году был разобран. Да, потому что государь Иван III приказал разобрать каменный собор и на его месте возвести новый Успенский собор. И для этого из Италии был приглашен архитектор Аристотель Фиорафанти. Он же, собственно говоря, Кремлем потом и занялся. Что еще? В 1774 году, сражаясь с турецким десантом на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал, поселок Верхняя Кутузовка, это севернее Алушты, красивые места, полковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. Пуля через левый песок вышла у правого глаза, и, к удивлению всех врачей, Кутузов выжил. Ну, потому что у него еще были впереди великие дела. В 1941 году срыв сроков по захвату Ленинграда вызвал приступ ярости у фюрера. Он лично приперся, собак сутулы, на фронт в группу армий «Центр». Обещал, ходил там всем. Ну, понятное дело, им нужно было максимально быстро забрать экономический район, побережье Балтики, уничтожить наш флот на Балтийском море. И на 7 ноября назначили парад немецких войск на фашистских войск на Дворцовской площади, а в ресторане «Астория» уже банкет планировали, уже сделали меню, список приглашенных. А знал бы он, собака, чем это кончится, может быть, и религию бы нашу принял. Что еще? В 1938 году путем переименования Казанского района был образован Юдинский, а его административным центром стал рабочий поселок Юдина. Вот такие события происходили еще. Сколько всего будет происходить на наших глазах тоже. Ну и впереди у нас тоже интересная историческая страница о нашем городе. Однажды в Казани разыграем приз среди наших слушателей.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко.
0: но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить.
0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. августа официально разрешено чудить.

будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Это «Однажды в Казани» – место, где вы, уважаемые радиослушатели, можете выиграть приз. Это сертификат в картинг на 1000 рублей, 1500 рублей. Ого, погонять на картинге – это всегда здорово. Новые ощущения, да еще какие. В шлеме, в очках. Обожаю картинг. Ну так вот, вопрос будет, с одной стороны, непрост, с другой стороны, прост. Значит, смотрите. В 1798 году Казань посетил Павел I, император. И для проживания он выбрал домик, который располагался на окраине сквера. Тогда это даже, наверное, лес еще был. Который сейчас называется Ляцкий сад. Да, красивое место в Казани. И, кстати, когда он уезжал, он был так доволен вот тем, что выбрал именно эту локацию тогда в Казани, в губернском центре. И посмотрел город, выделил 200 тысяч рублей на его развитие и благоустройство. На эти деньги, смотрите, был построен гостиный двор, это там, где краеведческий музей сейчас, исторический, публичный театр, возведены соборы, лазареты, дома презрения и многое другое. 200 тысяч рублей, насколько хватило. Представляете, как встретили человека? Ну, а район вокруг Ляцкого садика, он стал престижным. Здесь селились самые состоятельные, именитые люди. Городской глава, командующий военным округом, главный архитектор города, богатые купцы и прочие помещики и барыги. Вот, а вопрос-то вот, и он уезжает, вот надо, чтобы назвали Ляцкой садик. А в честь кого назвали? Что это за Ляцкой такой? Что это за люди такие, в честь которых, вот, давайте назовем это все Ляцким местом. Кто, собственно говоря, в честь кого назван Ляцкой сквер, садик, как хотите называйте. Ваши ответы мы традиционно принимаем. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. У вас будет две песни. Ну-ка, Асти, вернись на место. Две песни, в течение которых я жду ваших. Если не будет 10-го правильно, рассчитываю, что будет, то первый правильно приславший, собственно говоря, в честь кого назвали это все, тот и заберет 1500 сертификат в картинг.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

покидая Казань, он сказал, давайте назовите в честь вот, хозяина дома, где он становился, генерал Лицкой, давайте в честь него улицу назовите-ка. Лицкой же больно хороший. Я чем прославился генерал-майор Александр Петрович Лицкой, он во время восстания Пугачева, он был обер-комендантом Казанской крепости и отстоял ее от войск Пугачева. То есть он был очень уважаемый человек. И улица поначалу называлась имени Лицкого. Ну, потом мы любим вот все немножко, чтобы благозвучно было. Улица этой уже название не осталось, а садик остался Лицкой в честь генерал-майора Александра Петровича Лицкого. Ну, и 10-го мы дождались. 10-м оказался Эдуард. Эдуард, я вам сейчас все напишу. Поздравляю вас. Вы молодец. Да, вот так вот все просто этот сундучок и открывался. Был человек, достойный человек, отстоял город, и в честь него, собственно говоря, и назвали. Желаю вам тоже совершать поступки впоследствии, чтобы в честь вас тоже называли улицы. Ну, историю про Альберта Камалеева лучше забыть и не вспоминать. Я думаю, придет время, и справедливость восторжествует.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

Еще одна добрая традиция — встречаться в любимых песнях в 14.30. Что я рекомендую сделать. Если у вас какая-то любимая песня, которую вы хотите послушать прямо сейчас, рекомендую набрать 292-102-8. Ну и параллельно не только песню послушать, но еще и приветы передадим. 292-102-8 жду прямо сейчас.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение возродить профессию лесника. Функционал таких специалистов хотят включить не только патрулирование территорий и профилактику пожаров, но и работы по восстановлению леса, в частности, посадку новых деревьев на месте утраченных. Инициатива призвана одновременно решить две задачи – создать рабочие места в сельской местности и сберечь лесные ресурсы для потомков. В России появятся новые памятные монеты. 4 августа Банк России вводит в оборот 3 серебряные монеты номиналом 2 рубля. Они продолжат серию «Красная книга» и будут посвящены редким животным – кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Выпуск монет этой серии ведется с 1922 года. По словам стилистов, в новом учебном году школьная мода делает шаг от жесткой униформы к более свободному и интеллектуальному образу. При условии соблюдения школьных правил одежда превращается в инструмент самовыражения. В числе ключевых трендов – многослойность, стиль преппи, качественные базовые вещи и спортшик. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: Моя любимая песня.
1: Время любимых песен. До нас Ильнар дозвонился, и значит, ему есть что. Был. Был Ильнар. Ильнар, вернись. Вернись. Вот прямо сейчас вернись. Все прощу. Да. Вместе с тобой пойду в банк и скажу: простите, Ильнару. Все, хороший молодой человек. Нет, не перезвоню. Деньги на телефоне, наверное, кончились. Ну, так мы и не узнаем, кому он хотел передать приветы. Этот Ильнар, злодей, оставил нас сигналами. Но песню знаю. Песня вот эта.

0: представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас» 14 августа. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилис». Осторожно, но уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilis.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Как всегда, нам в этом помогает Яндекс.Карты. Сейчас выставляется 3 балла, как и час назад. И сильнейшее затруднение испытывает Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. 16 минут нужно, чтобы проехать этот 1 километр со средней скоростью 4 километра в час. Значка аварии там нет. Есть восклицательный знак. Прочее, денджер. Что за денджер, не знаю. Кто знает, напишите нам. Мы расскажем. Напомню, это на Большая Крыловка от Серова до Вахитова. 16 минут. Ну и все остальное движется гораздо быстрее. Мосты и дамбы также в отличном зеленом состоянии. Что, согласитесь, радует особенно всех тех, кто сейчас находится за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Закончилась моя трудовая смена. Всем желаю замечательно завершить свою плодотворно. Услышимся обязательно на волнах любимого радио «Голос Лены».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Минтруде подтвердили, семейная выплата сохраняется, даже если человек сменил работу. Подать заявление можно и в период, пока новая работа еще не найдена. Главное условие – ранее был официальный доход, с которого уплачивался НДФЛ. Выплата доступна родителям, воспитывающим двоих и более детей, при условии, что доход на каждого члена семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов, а объем имущества отвечает установленным требованиям. Татарстан вошел в 20-ку лучших регионов России по качеству автодорог. Республика заняла 19-ю строчку рейтинга. Доля нормативных дорог общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения в Татарстане составляет почти 66%. Пока инфраструктура развивается, не стоит упускать шанс зарядиться эмоциями. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Песня о вашей танцевальной молодости от Армина Ван Бюрена только что на Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Ну и продолжим танцевальную молодость. Когда она заканчивается? Никогда. Альберт Батанин был в студии Бим-радио. Всем отличного настроения, всякого разного. В этом часе нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Она прямо очень близко на подходе. Ну и, конечно же, полный расколбас. Еще какой-нибудь счастливчик вместе с нами отправится 14 числа на нашу крутейшую вечеринку. В общем, будет чем развлечься в этом музыкально-развлекательном часе. Всем прекраснейшего и танцевального настроения.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
1: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс». В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс». В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован.

0: августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. BIM-радио. Первое в Казани.

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немножечко новостей вам забавных в ленту сегодняшнего дня. Ну вот, например, про моду поговорим. Девушки, сейчас будет для вас забавно, а для мужчин, ну, мужчины скажут, ну и что, собственно говоря. В России выросли продажи узких джинсов. Мужчины начали скупать так называемые скини-джинсы. Ну, это, в общем, такие, в облипочку. Вот. Если у вас такие мощные атлетичные ноги и все остальное, ну, в целом, наверное, это выглядит более-менее еще. Но если вы худой, то, конечно, видок. Продажи в России выросли в 2.5 раза за полгода. Еще популярные леггинсы, приталенные рубашки и жилеты. В общем, все. Мода же циклично возвращается. Отходим от оверсайза, так скажем. Скини вернулись. В общем, прячьте широкие джинсы. Девчонки, что думаете по этому поводу? Как вам мужчины в обтягивающем? Нравится, не нравится? Напишите нам, пожалуйста. 92 72 42 102 8. Нужно ваше экспертное мнение, дамы.

А вот и время немножечко взбодриться. Прямо сейчас можно позвонить 292-102-8 и поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас 292-102-8. На кону пригласительный в развлекательный центр.

0: Сбим Радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Динар. Динар, день добрый.
2: Добрый, добрый.
1: Бодрый день. Динар, у вас как со зрением? Хорошо ли? Плохо?
2: Да, не так давно сделал операцию.
1: О, и как вот сейчас весь мир в ярких красках, прям все четко, да?
2: Всем советую.
1: Завидую.
2: Всем советую сделать.
1: Это да. Не отказывайте себе в удовольствии, что называется, увидеть мир вокруг ярко и четко. Динар, ну вот вы, наверное, припоминаете, у вас когда вот плохое зрение было, вы что-то вдалеке... А у вас близорукость, наверное, была, да?
2: Да, нет, у меня дальнозоркость.
1: А, дальнозоркость. Ну, вот вы наверняка замечали, что близорукие люди, такие как я, вот что-то вдалеке, если там где-то цифры какие-то, номер автобуса, нужно посмотреть. Мы прищуриваем вот так вот глаза, чтобы что-то там рассмотреть. Так вот, почему, прищуриваясь, мы видим предметы четче? В чем секрет? Варианты от этого следующие. Первый. Потому что сужаем поле зрения и убираем лишнее. Это первый вариант. Второй вариант. Потому что... прищуривание уменьшает оптическое искажение хрусталика или роговицы. Или третий вариант, потому что так мозгу легче фокусироваться, как думаете? Сложный вопрос.
2: Потому что уменьшается площадь обзора?
1: Не-не, не было такого варианта. Еще раз, смотрите, еще раз варианты. Потому что вот мы когда прищуриваемся, нам легче видеть предметы четче. Первый вариант. Потому что сужаем поле зрения, убираем лишнее. Это первый вариант. Второй. Потому что прищуривание уменьшает оптические искажения хрусталика или роговицы. Или третий вариант. Потому что мозгу так легче фокусироваться.
2: Ну, мне кажется...
1: Кажется, брюки превращаются брюки в элегантные шорты.
2: Мне кажется, первый вариант.
1: Потому что поле зрения мы сужаем, и вот ничего лишнего больше не видим, только вот прищуренное там точно как орлы, да?
2: Нет, да, правда, звучит как-то не очень. Давайте второй.
1: Второй вариант. Потому что прищуривание уменьшает оптическое искажение, да?
2: Да.
1: Ну и правильно, конечно, прищуривание работает как диафрагма в фотоаппарате. Уменьшается световой пучок, и вот хрусталик создает более четкое изображение. Динар, молодец, справился с заданием. Поздравляю с победой. В качестве приза подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну и сейчас на правах победителя будут приветы в стихах. Или с песней, или частушки.
2: Даже не знаю.
1: Надо что-то выбрать.
2: Даже не вспомню ни одного стиха, ни частушки, ни песни.
1: Ну привет-то есть?
2: Приветы, конечно, есть. Конечно, есть. Всегда, когда звоню вам, всегда передаю привет маме. Надеюсь, что она меня услышит, потому что именно она всегда советовала слушать Бим-радио и выигрывать вам всякие прикольные подарки.
1: Какие советы от мамы. Круто. Барышне какой-нибудь симпатичный привет, нет?
2: К сожалению, она пока меня не услышит. Она сейчас совсем далеко, поэтому я ей сам передам.
1: Ну ладно, мы потом проверим. Динар, молодец, поздравляю с победой. Трубочку не кладите, за эфир расскажу подробнее по поводу приза. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное, ничего не пропустить.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим-радио.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Минтруде подтвердили, семейная выплата сохраняется, даже если человек сменил работу. Подать заявление можно и в период, пока новая работа еще не найдена. Главное условие – ранее был официальный доход, с которого уплачивался НДФЛ. Выплата доступна родителям, воспитывающим двоих и более детей, при условии, что доход на каждого члена семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов, а объем имущества отвечает установленным требованиям. Татарстан вошел в 20-ку лучших регионов России по качеству автодорог. Республика заняла 19-ю строчку рейтинга. Доля нормативных дорог общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения в Татарстане составляет почти 66%. Пока инфраструктура развивается, не стоит упускать шанс зарядиться эмоциями. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Так, ну, во-первых, по поводу обтягивающих джинсов. Тут барышни нам написали, что никому не нравится. Это про новость о том, что сейчас возвращается в моду вот эта вся история. Мужские скини-джинсы. Тут, в общем, барышни нам написали всякого разного. Рина написала: «Привет, у нас на работе мужчина в джинсах женских ходит. Не скажу, что нравится». Ну, да, понимаю. Ладно, все, давайте о чем-нибудь автомобильном. Итак, смотрите, значит, владельцы BMW устали от Человека-паука. Спросите вы меня, чего? Это тут при чем? Ну, в общем, рассказываю. Миллионы машин показывают рекламу. Вот, начиная с 2020 года, у них там вот на этом огромном табло при каждом запуске двигателя есть некоторые рекламные ролики появляются. Не знаю, у нас эта штука работает или не работает, но во всем мире, оказывается, есть. И вот при каждом запуске двигателя почти все модели с 2020 года в 70 странах показывают рекламу Человека-паука. Это часть самой дорогой рекламной кампании в истории Голливуда. 165 брендов и 309 миллионов долларов на продвижение у них там. Ну, а бюджет фильма, кстати, 225 миллионов. Ну, ладно, в общем, напишите нам, пожалуйста, владельцы BMW, есть ли у вас реклама при запуске автомобиля? Показывают ли вам рекламу Человека-паука? Ну, вот, это называется премиальный пользовательский опыт.

0: Бим Радио.
1: Так, водители BMW написали, сказали, что нет у них никакой рекламы, все нормально, ездим спокойно. Все, мы за вас спокойные. Теперь давайте к спортивным новостям. Значит, тут скандал. Выяснилось, что большая грудь ускоряет велосипедисток. Такой заголовок. А оказывается, ну вот, большая грудь помогает велосипедисткам ехать быстрее. На Тур де Франс разгорелся скандал из-за подозрений, что некоторые спортсменки во время гонок используют накладки, которые искусственно увеличивают грудь. И по данным исследований, такие вставки могут менять поток воздуха и давать преимущество на 0,78 секунды на каждом километре. Вот. Теперь от организаторов требуют проверять грудь спортсменок перед соревнованиями. Вот такая вот новая аэродинамическая особенность женского организма. Я не буду, пожалуй, ничего комментировать.

0: findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Мировая экономика в... А Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: По поводу скандала на Tour de France и улучшенных аэродинамических способностях у некоторых велосипедисток, тут Сергей говорит, вакансию еще не открыли для проверки велосипедисток, я готов. Сергей, я записал вас в очередь, вы 4228 будете, хорошо? Вот. Мы вам позвоним, когда ваша очередь дойдет.
1: Полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
0: Ну, а теперь давайте-ка немножечко разомнемся и разыграемся. У нас тут полный расколбас из 90-х на BIM-радио. Итак, во-первых, по порядку давайте. Но информация о правах рекламы. BIM-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х» 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты и безудержные танцы. Ну и он, этот самый полный расколбас 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Ну и осторожно, будьте осторожны. Уровень расколбаса, говорят, будет просто запредельный. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну и теперь, естественно, есть у меня задание для вас, мои дорогие любители расколбаса. Куда присылать свои правильные ответы? Напомню, на всякий случай. 9272 42128 – цифры для ваших мессенджеров. И туда можно писать, все, что я читаю. Задание сегодня простое. Давайте повспоминаем легендарные игры из 90-х. Помните такую игру? Супер Марио. Все в нее играли. Так вот, кого же пытались спасти братья Марио в этой известной игре? Варианты ответа следующие. Принцессу, королеву или своего пропавшего дядю-водопроводчика. Жду ваши правильные ответы на 92-72, 42-102-8. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. И вот оно самое первое сообщение, оно прилетело от... Сейчас, погодите. От Михаила. Михаил, мы вас поздравляем. А, нет, подождите. Да, Михаил, мы вас поздравляем. Тут несколько Михаилов просто. Тут важно попасть в нужного Михаила. Михаил, я вот вам сейчас отправлю смайлик развеселый, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Ну и, собственно говоря, отправляйтесь вместе с нами на вечеринку. Полнейший расколбас, я бы даже сказал. Состоится все это великолепие, напомню, 14 августа. Уже совсем скоро, меньше, чем через 2 недели. Так что будьте наготове. Ну и это не последняя возможность заполучить пригласительные на нашу вечеринку. Полный расколбас еще ожидается в эфире BIM-радио. За.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России активно обсуждают идею учительского капитала. Предлагается поощрять тех, кто отдал в школе не менее 25 лет. В качестве награды им могут предоставить либо денежную выплату, либо жилье. Такая мера должна стать надежной социальной гарантией для учителей. Татарстан ждет возвращения тепла. По данным Гидрометцентра Республики, к выходным температура местами достигнет 32 градусов после периода дождей и похолодания. Ученые выяснили, какие черты характера помогают легче справляться со стрессом. Наибольшую психологическую устойчивость показали люди, отличающиеся ответственностью, вежливостью, эмоциональной стабильностью и открытостью. При этом важно учитывать индивидуальность. Эффективные способы борьбы со стрессом у всех разные. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Я, как всегда, с новостями. Тут, значит, отпуск для одиноких россиянок 28 лет старше по пятницам предлагают. Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на уход за собой и личную жизнь, ну, чтобы на свиданку могли сходить. Автор инициативы считает, что дополнительный выходной поможет женщинам лучше себя чувствовать и с большим желанием ходить на свидание. Вот такая новость. Как вам такое, барышни? Напишите, пожалуйста. А вот единственное, я только не согласен, почему только женщин старше 28 лет по пятницам. А мы что? Мы одинокие россияне старше 28 лет. Нас тоже надо по пятницам освобождать. Мы тоже пойдем на свидание. А то вы освободите девушек. Они что, друг с другом будут ходить на свидание? А мы на работе, да, будем? Неправильно. В общем, девушки, напишите. Кстати говоря, девушки, напишите. А где вам нравится, чтобы куда вас пригласили на свидание? Или где лучше знакомиться с девушками? Девчонки, напишите, мы хотим знать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Я еду на колбасу.
3: Клиенту нужен путь. Путь. Специально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Я еду на колбасу.
3: Клиенту нужен путь. Путь.

0: Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: BIM-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг. Все у запилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Если хочешь танцевать.

И поехали. 5, 6, 7. Ну, уже потанцевали, да, под эту песню? Я лично потанцевал. Не могу сидеть под яркие и танцевальные ритмы. Ну что, впереди. Что тут у нас впереди? Немножечко новостей еще накидаем. Ну, во-первых, так мы не узнали от девушек, где с ними лучше знакомиться, что они как-то стесняются, что ли, не говорят. Ну, значит, как-то опытным путем будем разбираться. У меня тут для вас другая новость. У нас появился ГОСТ на нормальное отношение к сотрудникам. Значит, ГОСТ для начальников. Этот ГОСТ собирается принять в России. По новому ГОСТу стандарты людей надо мотивировать, значит, и заставлять, и не заставлять работать. Так вот, а, понятно вам, начальники? Еще по стандарту нельзя булить, ну, то есть, как бы говорить ай-яй-яй, ой-ой-ой, вот это все такое. Какой бы эквивалент слову булить? Унижать, давайте вот так вот. И перегружать коллег. Нужно чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Вот такой вот новый ГОСТ для общения с подчиненными для начальников собирается принять в России. Вот объявление в рабочий чатик. Сразу отправьте, если вдруг кто не видел из начальников. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: кстати, о ромашках. Тут мне недавно попадался некий список любимых цветов, которые нравятся вот девушкам, чтобы им их дарили. Ну, понятно, там розы всякие, пионы и прочее такое. И там в этом списке, кстати говоря, не на последнем месте были ромашки, между прочим. По-моему, очень миленький такой весенний-летний букет из ромашек. А главное, дешево.
1: Бим-радио.
0: Ну и хочу рассказать вам, что на подходе у нас уникальный проект «Выбирай Сочи». Очень близко. Вы тоже можете поучаствовать. В наших социальных сетях есть специальные формы для того, чтобы оставить свои заявки на участие. Кому-то скоро позвоню и осчастливлю.
1: Реклама на Бим-радио. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.

0: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
1: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России активно обсуждают идею учительского капитала. Предлагается поощрять тех, кто отдал в школе не менее 25 лет. В качестве награды им могут предоставить либо денежную выплату, либо жилье. Такая мера должна стать надежной социальной гарантией для учителей. Татарстан ждет возвращения тепла. По данным Гидрометцентра Республики, к выходным температура местами достигнет 32 градусов после периода дождей и похолодания. Ученые выяснили, какие черты характера помогают легче справляться со стрессом. Наибольшую психологическую устойчивость показали люди, отличающиеся ответственностью, вежливостью, эмоциональной стабильностью и открытостью. При этом важно учитывать индивидуальность. Эффективные способы борьбы со стрессом у всех разные. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Бимрадио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Ну что, господа, а вот и игра «Выбирай Сочи». С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бимрадио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бимрадио» и жди звонка в прямом эфире на вопрос ведущего. Вопрос будет такой: а куда мы едем? Куда мы едем? Нужно ответить в Сочи. И получай гарантированный подарок из Сочи. Ну а если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на bimradio.ru 18+. Ну и, естественно, информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов в Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а прямо сейчас, как обещано, я предлагаю узнать, кто же у нас из тех, кто оставлял свои заявки в этом невероятном... Так, сейчас расскажу, где оставлять заявки. В наших социальных сетях, естественно, есть вся вот эта информация. Заходите, оставляйте эти заявки. Ну, а я пока наберу первому первому оставившему. Самый первый вот у нас кто был. Так, сейчас не спугнить, столько гудочки идут. Убавим музычку. Вопрос, главный ответ.
1: Алло.
0: Куда едем? Ну, куда?
1: Что?
0: Куда?
1: Забыл.
0: Давай, куда едем? Ну,
1: так.
0: Куда едем-то? Ну, это же очевидно. Это же очень просто. Алло? Алло? Ну вот, потерялся человек. Видите, даже не успел сообразить, что, где, как, куда. Куда едем? Итак, давайте посмотрим, кто у нас тут еще из оставлявших заявки. Ну, пусть, например, вот этот вот человек. Попробуем ему позвонить.
2: Извините, номер не существует.
0: Номер не существует. Ничего себе, номер не существует. Ладно, тогда мы пойдем вот на этот номер, попытка номер 3. Ну, кто-то же должен взять уже трубку и ответить правильно, да?
3: Здравствуйте. Линия абонента занята. И я голосовой ассистент.
0: Эх, голосовой ассистент. Ребят, ну что такое? Сейчас я попробую набрать еще четвертому претенденту на победу. Так, ну-ка, вот здесь. Так, главное не спугнуть. Человек должен правильно ответить на вопрос, куда едем. О, звонок.
1: Алло,
0: куда едем?
1: Ой, я так и это забыл же уже.
0: Ну, была же возможность, еще раз звоню человеку. Ну, надо было заглянуть, посмотреть.
1: Куда едем? В Сочи.
0: Ну, наконец-то. Фу, я уже начал нервничать, думал, все, без победителя в этот раз. Ну, ладно, хотя бы здесь уже легче, уже гарантированные подарки имеются. Ну что, уважаемый наш радиослушатель, как зовут, кстати? Я тут уже запутался просто в именах.
1: Рушан.
0: Ну что, есть у меня для вас вопрос. Если на него отвечаете правильно, то 31 числа будет розыгрыш, финальный розыгрыш подарков там будет. Ух, чего там будет. Сейчас тоже нужно собраться, сконцентрироваться, ответить на этот вопрос правильно. Итак, смотрите. На территории санатория Заполярье находится объект культурного наследия, здание дачи петербургского доктора медицины Федора Константиновича Трапезникова. Оно было построено в начале 20 века и выполнено в экзотическом для Сочи мавританском стиле. А вот что сейчас находится в этом здании? Варианты ответов следующие. Там находится кафе, там находится питьевой бювет или там находится библиотека, как вы думаете?
1: Ну, тут да. А можно повторить еще раз вопрос?
0: Ну, смотрите, там на территории санатория Заполярье находится объект культурного наследия, здание дачи петербургского доктора медицины Федора Константиновича Трапезникова. Оно было построено в начале 20 века и выполнено в экзотическом для Сочи мавританском стиле. Красивое такое здание. Что сейчас находится в этом здании? Что? Когда-то была дача, а вот что сейчас? Кафе, питьевой бювет или библиотека, как вы думаете?
1: Питьевой бювет, наверное.
0: Питьевой... А что такое бювет, знаете?
1: Получается... Где разливают минеральные воды.
0: Итак, давайте еще раз я спрошу, а вы мне еще раз ответите. Кафе, питьевой бювет или библиотека?
1: Неправильно, да, ответил?
0: Ну, я не знаю, я просто вот решать только вам. Может, действительно будет. А может, кафе, а может, библиотека.
1: Пускай бивет будет.
0: Эх, Рушан. Нет, библиотека. Я же специально подсказывал. Ну ладно, ничего страшного. Гарантированный призыв все равно вам достается. Кому привет передадим?
1: Привет всем, кто узнал. Жене, детям. Лисан, Диляре, Ниязов.
0: Прекрасно. Ну, призы в любом случае вам достаются гарантированные. Чуть подробнее расскажу о них за эфиром. Ну, а вот, видите, во-первых, нужно брать трубочку вовремя, чтобы не было вот это «абонент временно недоступен» или вот эти ваши голосовые помощники, типа из серии, что «в данный момент абонент не может с вами поговорить, но я вам, я обязательно передам все, что...» Нет, мы на это не подписываемся. Ну, естественно, самый главный вопрос, куда едем, нужно ответить строго «в Сочи», и тогда будет возможность отправиться в полуфинал. А дальше уже дело техники. Справитесь вы с конкурсным заданием или нет. Тут же как получится. Ну вот у Рушана сегодня не получилось. Бывает.
4: Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Where did you go? Так, наверное, будем спрашивать у хорошей погоды, потому что вот тут новости прилетели. Летняя жара покинет Казань к концу уже этой недели. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температуры воздуха будут опускаться до плюс 14 градусов. Ну и на протяжении двух недель обещают дожди. Ну, что здесь можно сказать? Ждем теперь, вся надежда теперь только на бабье лето.
1: Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
6: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
7: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну и в завершение еще одну новостюшечку вам закину. На День города в Казани потратят 45 миллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Главный концерт пройдет, как всегда, у чаши артистов, приглашенной звездой из Москвы. Пока имя не раскрывается, что там за звездная такая персона. Также запланированы программы в ратуше и 4-минутный салют над Казанкой в 22:00, как всегда. Вот. О том, где будет лучше видно этот салют, расскажу, как только узнаю. А зато вот точно знаю, что совсем скоро нас ожидает вечерний Трубим. Ярослав уже здесь ходит, чего-то тут туда-сюда, туда-сюда, что-то задумала. Ладно, я не прощаюсь. Вот такой у нас сегодня будет состав экспериментальный.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: И раз, и два, и раз, два, три.
2: Восемь.
3: Тучки в небе.

0: улице. Альберт сегодня здесь, а Петра сегодня нет. Вот это
1: да,
0: еще в рифму будет.
1: Ты рифм придумал. Молодец, даже рифм придумал.
0: Да,
1: ты
0: я,
1: смотри,
0: кстати,
1: что.
0: Сентября думаю устраивать конкурсы на рифму. И
1: о,
0: все будет очень
1: это
0: прилично.
1: Опасно.
0: Нет,
1: это будет... опасно.
0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Альберт Ботанин сегодня
1: и
0: здесь.
1: И Ярославушка здесь тоже с нами.
0: С нами есть еще ребенок, конечно.
1: Ребенок?
0: Ну, это мой ребенок, да.
1: Твой ребенок?
0: Да.
1: Кто ребенка
0: сейчас
1: потерял?
0: Подожди.
1: Чей ребенок?
0: Подожди, Юна, голос.
1: Юна.
0: Голос.
2: Голос.
0: Все, она послушная.
1: Какой у тебя
0: такая.
1: Хороший, какой у тебя ребенок.
0: Она послушная. Очень послушная, да.
1: Ну, ладно.
0: Тема сегодня эфира с Альбертик. Альберт, пожалуйста.
1: Слушай, ну, про любовь, наверное, хочется поговорить-то в такую... Ты мне наушники прибавила, что ли? Зачем?
0: А я по ошибке хотела себе прибавить.
1: Вот ты мне лучше... Нет, ты меня совсем так выключила. Вот так.
0: Качели, обожаю.
1: Вот она... Пусти человека за пульт, она будет баловаться. Слушай, про любовь, пока август еще не закончился. У тебя было такое, чтобы тебе сердечко разбивали?
0: В детстве был мальчик Женя Бондаренко.
1: Ты даже помнишь, как его зовут?
0: Конечно, запомнила. Такое всегда запоминается. Ага. Вот Женя Бондаренко разбил мне сердце, когда мне было 6.
1: Единственный, да, кто
0: вот
1: смог...
0: Вот, дочь, когда мне было, как тебе, мне пацан сердце разбил. Представляешь, с тех пор у меня травмы.
1: Так что вы поаккуратнее, сударыня, с вашем возрасте. Она прям негодует, смотри.
0: Тебе есть что сказать? Представь, что тебе Марк сердце разобьет.
1: Ты
0: вот
1: микрофон к себе придвинь, чуть-чуть поближе.
0: Вот если тебе Марк сердце разобьет, что ты будешь делать, дочь?
2: Прививать его.
1: Прививать?
0: Прививку для любви будешь делать, да?
1: Это так не работает.
3: Как муху.
1: Как муху.
0: А,
1: прибивать. Препарировать можно.
0: Прибивать она его будет, как муху.
1: А ты добрая, да, отзывчивая. Ну ладно, слушай, ты кому-нибудь разбивал сердечко?
0: Ну, думаю, что да.
1: Да, думаю, что да, надеюсь.
0: Но, простите, без обид.
1: Это происходит, ну, то есть ты это не осознанно делал,
0: ну,
1: да?
0: Ты прям думаешь, разобью-ка я ему сердце.
1: Да, пойду-ка я вот и натворю каких-нибудь
0: дел. Что-то скучно
1: стало, да,
0: пойду-ка я сердце ему
1: разобью.
0: А не
1: разобью. Так это разве у женщин происходит?
0: Ну, бывает, да.
1: Ну, хочется какой-то вот драмы, да, в жизни?
0: Нет, все, что касается любви, это всегда как-то оно само складывается. В общем, тема эта была, разбивали ли вам сердце, разбивали ли вы сердце кому-либо, может быть, чему-либо. Вот я козу доила, может, она меня ждет, а я больше к ней не приду в ближайшее время. Может, я ей тоже сердце разбила, козлиное ее.
1: Не факт, мне кажется, коза. Там, кроме тебя, знаешь ли, или у нее только одна единственная доярка была?
0: Доярка, ну ярко, доярка. Такая одна.
1: Заметьте, не я придумал эту рифму. Не запоминайте.
0: Ее давно придумали, еще со времен Жени Бондаренко как раз, да. А, кстати, Женя Бондаренко, если ты меня слышишь, я симпатичная стала. Напиши +7 9 2 7 2 42 102 8. Он где-то на улице Новатор.
1: А что мужское, что сердце легче разбить, женское или мужское, как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, женское. Потому что женщины, мы же более... Ну, я считаю, что не то, что влюбчивым, более эмоциональные, чем мужчины. Но я считаю, что мы взрослые люди, и разбитое сердце, оно как-то уже не разбитым сердцем должно называться, а просто опытом.
1: А
0: что
1: вот так.
0: Такое жужжит?
1: Это жужжит у кого-то кардиостимулятор после разбивания сердца, наверное, как-то так.
0: В общем, всем здрасте. Вечернее шоу «Трубим» +7 9 2 7 2 42 102 8. Сегодня у нас будет очень насыщенная программа. В третьем часе будем разыгрывать билеты на «Она танцует под
1: шаде».
0: Под шафе, да. Представляешь, вот на это мы будем...
1: Под любое.
0: Под любое. Это я. Всем здравствуйте.
4: Это вечерний «Трубим». Реклама на «Бим-радио». Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бим-радио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бим-радио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41. 16+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
0: Мы сегодня будем такие песни слушать.
1: Какие?
11: Были ночи, были дни, оставались мы одни.
1: Про разбитое сердечко?
0: Разбитое сердечко. Ладно, подожди, рано. Если вы, радиослушатели, знаете такие песни, скидывайте.
11: То краснело,
0: может, веселые
11: то бледнело.
0: Есть?

эфиром. Альберт, громче! И давайте все вместе отпускать разбитое сердечко. Дверь закрой! У меня теперь... Ты будешь выть что-нибудь, нет?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
6: Это вечерний Трубим.

0: Вечерний Трубин.
1: Да, надо голос беречь, я аж сегодня туда до 10 часов.
2: Сорвал тут.
1: Сейчас спою.
2: Сейчас спою.
1: Хорошо, что петь не наша с тобой.
3: Да, у нас же медведь на ухо наступил тогда.
1: Ты сказал, что мне медведь, а тебе?
3: Мне динозавр вообще ходил там. Спал на моей мухе.
1: Отплясывал. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер. Альберт Батанин, Ярослав. Вечернее шоу Трубим. Добрый вечер, хорошего эфира. Всем здравствуйте. Сегодня Альберт предложил такую тему: разбитое сердце. Разбивали ли вам когда-либо сердце?
3: Или под какую песню вам разбивали сердце, или, кстати говоря, да?
1: Да, или вот вам разбили сердце, вы такие сели, вам грустно, вы какую-то музыку слушаете.
3: А, точно. Любимая музыка, под которой вы сидите, страдаете.
1: Ну, вообще, кстати, главное, чтобы страдания не затягивались. Ну, да? Чуть-чуть, как бы, можно.
3: А сколько можно? Вот сколько?
1: Ну смотри, проходит 2 года, а ты все о нем плачешь, такая вот.
4: Ты знаешь, мама, он какой. Он не такой, как все.
2: Не такой.
4: Он не такой другой.
2: Он другой, точно я тебе говорю.
1: Надежный. Такой надежный, что бросил меня.
4: Он только мой.
1: Он же не мой. Нет, нет. Он не мой. Не мой, да.
3: Он мой, да.
1: Вот буквально, знаешь, сколько этот отрезок длится?
3: Ну-ка, давай он.
1: Ну, минуту, наверное. Вот минуту надо погрустить и дальше идти.
3: Максимум минуту?
1: Максимум.
3: Ты какая непостоянная, слушай, ветреная. Ты за 1 минуту успеваешь погрустить о человеке?
1: У меня 3 детей, мне грустить вообще.
3: А, ну да,
1: вообще.
3: Все, согласен. Тогда да, не до грусти.
1: Вообще некогда. Нет, и что-то там где-то я видела умную мысль какую-то. А, может быть, я вчера говорила, если вы что-то потеряли, значит, это не ваше.
3: Ну, ладно, пусть
1: логично
3: так и будет,
1: же.
3: Да.
1: Ну, вот. Да, поэтому давайте мы сегодня на эту тему с вами общаемся.
2: Ты что там пишешь?
1: Привет, в 2009 году парень разбил сердце. В 2019 году встретили снова. В 2021 году отомстила, вышла за него замуж.
3: Ай,
1: нормально!
3: Ай, коварная! И как он страдает? Расскажите, да. Насколько он...
1: Мы хотим знать прям в подробностях, как он страдает, чем вы его не кормите, как часто вы его не кормите. Кстати, Альберт Батанин, первый вопрос, который задал моей дочери, которая тоже сидит в студии, Юна. Юна, голос.
5: Голос.
1: Она себе в нос дала, миленькая. А он спросил, а у тебя мама вкусно готовит?
3: Она не призналась, говорит, мама вкусно готовит.
1: Юна, мама
3: готовит,
1: вкусно,
3: да?
1: Готовит?
5: Вкусно.
3: Ну, естественно, мама рядом, чего, как ты...
1: Дочь, я отвернулась, мама вкусно готовит?
5: Вкусно.
1: Понятно тебе?
3: Ну, ладно, верю.
1: Спасибо, дочь, мы тебя еще пригласим. Так, руки вверх, песня «Уходи».
3: Уходи. А, ну подожди, это что за песня-то? Я не знаю, уходи. У них 250, там 300 песен.
1: Уходи, главное, что она уходит в короткой юбке, ей 18.
3: Уходи.
1: Ну это же руки вверх.
3: И наклонись, да. Что еще из сообщений? Добрый вечерочка, любимое радио. Разбивали сердце 1.5 года назад, заменив меня на другого человека, толком не поговорив со мной, написала Ирина.
1: Да ладно, она пройдет тот же путь, что и вы.
3: Но мне, говорит, помогла группа The Hitters, «Сильная женщина». У нас есть такая интересная?
1: Я здесь.
3: Сильная женщина. Нет, это настолько сильная не надо. Нам чуть-чуть послабже надо.
1: Так. Сильная девочка есть. Вот тут
3: сильная
1: какая-то песня.
3: Девочка.
1: Надо знакомиться
3: надо,
1: с ней.
3: Надо, да. Вдруг там что-то
1: это
3: такое.
1: Это Плетнева Анна, поэтому тут...
3: Да?
1: Это, да, это которая... Ну, Анна Плетнева, винтаж.
3: Нет, это я ее знаю.
1: Конечно, ты ее знаешь. Визуально так ты ее просто
3: визуально я ее запомнил, да.
1: Альберт, Ярослава. Mm-hmm. Тут вот Аркадий, как Аркадия с иллюзией любви. Не знаю, относится она или нет. Да, мы тут и про разбивали ли вам сердце, вы разбивали ли кому-либо сердце, может быть, сейчас до сих пор с разбитым, давайте мы вас подлатаем как-нибудь, как колпачок гномик свой подлатает когда-то.
3: Да у тебя фантазия. Тут Марат нам пишет: добрый вечер, Бим, немного юмора от Стэтхэма, классического, так сказать, юмора.
1: О, давайте, да. Я убавлю.
3: Не теребите сердце девушки, оно у нее одно, теребить... О, господи, их две. Ну, в общем, он про то, что надо, так сказать...
1: Кого две? Ну, у меня нет двух. У меня 3 дочери, и все на то.
3: У тебя, да, уже?
1: Да. И даже общем, после да. них нет 2, представляешь?
3: Я, Марат, извините, не смог дочитать ваше сообщение, но я думаю, в принципе, все поняли смысл. Не надо теребить, кстати говоря, надо нежно, ласково. С женщиной во всех местах. Катрин написала: привет, я потерял ключи, термометр... из бассейна и недовязанную салфетку с крючком. Они были мои. Мне кажется, у нас завелась дома белка, и все эти сокровища я когда-то найду в ее дупле. У меня 2 детей. А, Катрин, мы сейчас про потерянные вещи к чему? Мы же вроде про разбитое сердце. И про песни, которые вы любите.
1: Ну, видишь,
3: слушать.
1: Катрин некогда думать о разбитом сердце, потому что у нее дома все теряется, и у нее дома 2 детей.
3: Это хорошо, что только двое. А, так, Лола пишет. Привет, в 2009 году...
1: Это мы читали.
3: А, это уже ты читал,
1: но она,
3: да,
1: пониже пишет. Теперь точно не разобьет, очень мягонький стал. А в чем вы его размакиваете, Лола?
3: Размягчаете.
1: Размакиваете.
3: Не, она его откармливает его. Он сейчас такой
1: чем?
3: Стал. Ну, едой вкусной.
1: Юночка,
3: разный.
1: Тут напомню, моя дочь Юнона, которая 6 лет исполнилась. Юна, как ты думаешь, чем нужно кормить мужчину, чтобы он никогда не ушел от женщины?
5: Пельмени.
3: О, поддерживаю. Нормально. Правильно. Здесь сейчас с тобой,
1: Юна,
3: согласен.
1: А покупные пельмени или самой лепить мучиться?
5: Самой.
3: Естественно.
1: Так, естественно. Надо поговорить с дочерью, надо решать как-то эти вопросы.
3: А но... пельмени с майонезом?
5: А я вообще перемечи делала.
3: Да ты что?
1: Ты смотри, цену себе тут набивает.
3: Реклама, понял, да, вот так. А, так, Дим пишет. Осколки сердца тихо падают во тьму. Боль шепчет в тишине, я не уйду. Но рассвет придет, я снова оживу. Это либо из личного сочинения, либо это строчка из песни какой-то, Дим. Да, напишите нам, пожалуйста. Так, что тут у нас еще из непрочитанного? У меня вот только Макс читается.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы сегодня говорим про разбитое сердечко. Сегодня мы с Альбертом Батаниным. Тему предложил тоже Альберт. Про разбитое сердце, которое, наверное, тебе вообще неведомо. Тебе когда-нибудь разбивали сердце, Альберт?
3: Конечно, конечно. Ну, я его склеиваю всегда.
1: Скотч обыкновенный.
3: Скотч обыкновенный. Клей-момент, да-да-да.
1: В общем, и песни, под которые можно грустить, когда вам разбили сердце, тоже все скидывайте. Будем слушать сегодня в эфире.
0: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Bro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас в Казани. Пока лето, и это радует, 24 градуса, сегодня осадков не ожидается. Шикарная погода, чтобы выйти и погулять. Но только не забудьте наушники
3: чтобы
6: надеть.
3: Чтобы выйти и влюбиться.
6: Да, можно и так тоже сделать. Так, значит, что у нас на завтра? Завтра, 5 августа, облачно уже, но без осадков.
3: А на завтрак что?
6: А на завтрак и ишенка. Плюс 25 завтра,
3: что
6: обещают.
3: Будет делать и ишка?
6: Слушай, если и ишка сделает ишенку, ну, посмотреть можно, съесть нет.
3: Ну что там с погодой на завтра?
6: 6 августа 27 градусов без осадков, пятница 7 августа 29
3: да
6: градусов без осадков, суббота 27,
3: ну,
6: воскресенье 23 уже. Вот со следующей недели будет холодно.
3: Минорная песня.
6: Холодно будет. Все сведения о погоде получены электронным средством
7: связи. Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
3: Всем еще раз здравствуйте. Вечернее шоу «ТРУ-БИМ», Альберт Батанин, Ярослава. Тут моя дочь Юнона. Юнона, голос.
8: Здравствуйте.
3: Да, она тут с нами, да, оставить было не с кем на самом-то деле. В общем, мы говорим про разбитое сердечко. Разбивали ли вам когда-либо сердце? Может быть, вы? Под какую песню лучше всего переживать этот сложный, неповторимый момент в своей жизни? Ладно, кому мы врем?
6: Скидывайте страдальческие песни.
3: Повторимый. Потому что, ну, действительно, вот так вот. Еще днем ты ходишь такая, думаешь, у меня парень есть. А к вечеру он разбивает тебе сердце.
6: И оно осыпается осколками тебе в...
3: Оно по асфальту, по новому, кстати, выложенному, свежевыложенному асфальту.

0: нормально, нормально.
1: Тут, кстати, статистика подоспела. 60.
2: Подожди, сообщение.
1: Что, сообщение?
2: Подожди, давай, давай сообщение, давай, потом сообщение. Статистика. Вы пока пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Сообщений много-много.
2: Жара, ребятки, что со мной произошло 3 года назад? Это...
1: Ну-ка, ну-ка. Сейчас будет бразильский сериал.
2: Думал, такое только в кино. Подожди, тут может быть подложка реально нужна. Нет, какая-нибудь?
1: Такое только
2: найду.
1: В кино. Санта-Барбару включи.
2: Санта-Барбару?
1: Да.
2: Нет, ну тут же такое произошло.
1: Ну-ка.
2: Подождите. Тут экшен.
1: Экшен.
2: Мне было 41. Счастливый второй брак. Ребенок. 11 лет брака. Нашла мальчика на 10 лет младше.
1: Воу.
2: На побегушках, считайте.
1: Воу.
2: Мой знакомый был итог. Клиническая депрессия. Психологи, психотерапевты, препараты. Было вообще не смешно. И в тот момент, когда дошел до ручки... А где остался карандаш с ластиком? Вопрос. Ребенок изъявил желание жить со мной. И это было чудо. Чудеса существуют. Вот это опыт. Вот так вот мы...
1: Что-то я запутался. Кто там с кем должен был остаться? Этот,
2: ребенок да? захотел остаться с папой.
1: А, ага.
2: Ну, потому что мама нашла себе нового ребенка на 10 лет младше, чем муж.
1: Вон оно,
2: да. Вот. И вот человек, который это написал, он нашел счастье. И воспитывает, я так понимаю, вы сейчас, Адель, одиноки. И воспитываете дочь один. Правильно я понимаю? Напишите. Добрый вечер, Альберт Ярослав.
1: Драма, да.
2: Ребенок?
1: Наушники упали.
2: Сядь на место.
1: Подожди, она запуталась.
2: Альберта Ярослава в школе, я тоже в этой жизни бывает путаюсь, дочь, садись, ничего страшного. В школе разбил Кате Слабко сердце, надеюсь, не из-за фамилии.
1: Катя, Катя.
2: Слабко.
1: Ладно, что ты?
2: Подожди. А,
1: давай, дочитывай.
2: Там как будто буква какая-то недописанная. Например, В. Добился и бросил. Бог защитил ее, и она удачно вышла замуж. У нее 3 детей. А у меня Бог наказал 2 брака, и все неудачные.
1: Ну, видите, как бывает.
2: Получается, дело вас, Александр.
1: Кто? Человек... Слабое звено.
2: Гармошка.
1: Так, Артамонстр нам написал. Мое сердце никогда не разбивали. Пока что. Вот украсть украли, любимая моя жена Эльвирочка, люблю ее. А из песен предлагаю Агату Кристи. Каменное сердце вроде называется. Надо поискать. Вряд ли у нас
2: такое.
1: Еще
2: там читаешь, нет?
1: Да, читаю. Рустам пишет. Привет, Бим. Ария «Осколок льда». Поддерживаю этот. Потом Андрей Алексин «Крик журавлей». И так,
2: а если вот это
1: и запрещен.
2: Шелковое сердце.
1: Шелковое сердце, огонь, вообще классная песня.
2: Ой, обожаю, сейчас подожди. А кто
1: Паскаль,
2: поет?
1: Паскаль.
2: Паскаль. Угу. Так, читай там дальше.
1: Приветик, Бимки. Разбивали разочек, смачно так было. Давно ехал на пазике и зазвучала песня Киркорова со словами «Если хочешь идти, иди!
2: Иди!
1: Если хочешь бежать, беги!»
2: Нет, хочешь забыть, забудь.
1: От нее то и было плоховато. А вообще, считаю, каждый человек нам дан не просто так. Кому-то для опыта, а кому-то для жизни. Вот, видите, как.
2: Да нам все для опыта даны. Нас учат, учителя вот эти вот приходят, которые в нашу жизнь.
1: Ага.
2: Они нас учат чему-то. Ну, это 100%. И вот ты идешь весь такой уже на опыте дальше.
1: Глаз дергается, такой идешь.
2: Ничего не дергается. Ну, хотя, если ты уже в возрасте... Кстати, ну, вот если я всегда хромала, а теперь не хромаю, просто одна нога вылечилась. Это очень вот дико так. Ужасное чувство, когда предают, пишет нам молодой человек. Особенно, когда доверял человеку и доверял больше, чем себе.
1: Mm-hmm. Так, добрый вечер, пишет нам Ксения, Ярославушка и Альберт. Однажды ехал... Ну, главное, Ярославушка почему? И Альберт.
2: Это Ксения пишет.
1: А почему не Альбертушка?
2: Потому что это Ксенюшка, да.
1: Однажды ехал на мероприятие и созвонились с уже бывшим молодым человеком, расстались по телефону. Это ужасно, честно говоря. Включила я песню «Фогеле мальчик», грустила, а плакать было нельзя. Макияж же, естественно, понимаю. Поэтому припарковала автомобиль, наклонила голову так, чтобы слезки сразу капали на асфальт. Не промочить, так сказать, макияж, дабы... Сейчас даже вспомнить смешно. Я представил эту картину.
2: Ну, тебе вот смешно. А действительно, вот если девушка наращивает ресницы, ну, как бы постоянно ходить, они же потом слипшиеся, эти ресницы.
1: Никогда не наращивай, не знаю.
2: Не расчесывай. В общем, мы из этого не плачем.
1: Да?
2: Да.
1: Нифига себе.
2: Это мотивирует не плакать.
1: Какой?
2: Так-то я тоже плакса, между прочим, редкостная.
1: Ты любишь поплакать, да, прям?
2: Ну, бывает. Вот сегодня мы слушали какую-то грустную песенку, и я поплакала.
1: А что слушали?
2: А дочь тоже плакала.
1: Булат вот предлагает. Максим, знаешь ли ты, расстаюсь и плачу, пишет Булат. Булат, а мы вам сейчас включим, знаешь ли ты, будете плакать? Запишите нам на видео, Булат, как вы. Нам нужны мужские слезы, редкие.
2: Да, давай, вот мы под эту песню сегодня плакали. Хочешь послушать быстренько?
1: Какую песню? Давай, ага.
2: Ну, я как-то ставила.
3: Синий глубокого моря, большая акула.
1: Так она же веселая.
3: Жизнь любила поплавать в душе одиноко.
1: Сейчас будет многоголосие.
3: Дружить, сардины кричали, ты нам не
2: подумал. Сейчас буду ее отпевать.

0: плачет, сидит. Ты что плачешь?
1: Акулу жалко.
0: А?
2: Акулу жалко.
1: Вот.
2: Ничего маленького.
0: Все, я тоже плачу. Альберт, читай дальше сообщение пока.
3: Так, Адель пишет. Вообще, говорит, не смешная тема. Ну, я понимаю, что тема не смешная, но... А что вы смайлики тогда ставите, Адель, раз тема не смешная? Дима пишет. Плачу на техно.
0: Смотри, какая слеза.
3: Смотрите, ребенок плачет. Все нормально, не переживай. С акулой все в порядке. Плачу на техно.
0: Вот смотри, знаешь ли ты вдоль... Слушайте, мы обязательно послушаем эту песню. У нас платки в студии есть.
3: Платочки? А вот занавески есть.
0: Да у тебя рубашка есть.
3: Нормально, да.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть еще ваши сообщения. И статистику тоже еще... Ну, давай быстренько статистику. Интересно.
3: Ну, а что тут? 64% россиян, подавляющее большинство, признались, что была у них вот неразделенная любовь.
0: Иди сюда,
3: мальчик. Сколько тут провели этот... Сейчас, погодите, ребенка тут успокаивают. Для большинства россиян, испытавших неразделенные чувства к другим или подруге, такой опыт был болезненный. Отмечается, что 12% опрошенных сумели добиться взаимности. 12%. А 22% им все-таки удалось сохранить дружбу после расставания. Представляешь? У тебя есть вот с кем ты вот рассталась и дружишь до сих пор?
0: С кем рассталась и дружу? Ну, бывший муж, да. Мы дружим.
3: Ну, то да, без вариантов.
0: Ну, нет, не так дружим.
3: Ну, я понял, да.
0: Ну, просто дружим, да.
3: Че по музыке?
4: Вечерний Трубим.
0: Вы готовы? Ты готов?
3: Сейчас, погоди. Можно я не буду петь, можно я буду просто плакать?
0: Где-нибудь ближе к концу мы подпоем.

0: «Вечерний Трубим». Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фанат, приходи. Звони 5-174-174.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А BIM Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Вечерний Трубим.
1: Всем добрый вечер.
2: Добрейшую вечерочку, да.
1: Прибавить. Итак, мы сегодня говорим здесь, Альберт Батанин, не Петр, здесь написали Петр, не плачь. Может, он где-то и плачет, конечно. Петр, не плачь.
2: Не, он сейчас нормально, он там сейчас, у него там все хорошо, не переживай. Так, значит, мы о чем говорим? О разбитом сердечке. Как вам разбили сердечко? Может быть, вы кому-то разбили сердечко, рассказывать ваши истории. Самое главное, под какую музыку лучше всего вот сидеть
1: переживать
2: и
1: этот
2: слезы
1: момент.
2: В подушку. Да,
1: и сколько вот это вообще можно тратить на это времени, там, год,
2: Ярослава
1: день.
2: Говорит, одну минуту вообще, у него больше времени нет.
1: Ну, не одну минуту. Представляешь, всю свою энергию сливать на то, чтобы по кому-то там страдать. Ты же за этой энергией можешь сделать вообще все, что угодно, там, не знаю. Еще ребенка родить успеешь, например.
2: Да?
1: Конечно.
2: Нет, тебе хватит уже все.
1: А ты, я вообще-то про тебя
2: сейчас
1: говорю.
2: Я, да, я с удовольствием, я только за. Александр, так, «Жуки Тиндербай». Это песня такая? Что-то я не знаю, надо будет поискать.
1: Может, и Киркорова поставить? А что там у Киркорова?
2: Ну, у него много про любовь-то. Снег — это то, как там, лед — это тоже вода.
1: Я тебя не люблю.
2: Лепс, я тебя не люблю, да, тоже неплохо. Видеосообщение от Булата. Он обещал, что будет плакать под песню «Максим». У меня не грузится пока, Булат. Сейчас, как только загрузится...
1: А ты Павла читал?
2: Нет, Павла не читал.
1: Я думаю, у Павла сто пудов есть какая-то травма. И, скорее всего, накроется вот сообщение. Конечно же, эта женщина разбивали сердце не раз и не два. Но сейчас стержень мой закален. Отношусь к этому очень просто, не очаровываюсь. И если что-то не складывается в отношениях, отпускаю. Отпускаю, Максим.
3: Отпускаю их небо.
1: С легкостью иду дальше по жизни. Свято место, пусто не бывает. Я сам лично, возможно, один раз разбил сердце в юности девочке по имени Элеонора. Прости меня, Эля. Вот да, можете попросить прощения у того, кому разбили сердце когда-то.
2: Так, Булат, ваш кружочек загрузился. Слез не вижу на ваших глазах. Мы вам Максим поставили, понимаете ли. Знаешь ли ты, мы тут так песни пели. А где слезы?
1: Буланова Танечка, не плачь. Еще одна осталась ночь.
2: Не плачь, это что ли?
1: Не плачь, еще
2: все,
1: одна осталась ночь.
2: А Катя Лель, я по тебе скучаю. Что-то я не помню такую.
1: Я помню вот «Долетай, тай».
2: А, тоже. Так, добрый вечер, Ярослав, Альберт и доча. Песня Татьяны Булановой, еще одна стала. А, ты тоже прочитал, да?
1: Ой, дочь-то я не видела. Доча, с тобой поздоровались.
4: Здравствуйте.
1: Все. В общем-то, тут она с этой целью сидит.
2: Периодически появляться в эфире.
1: Плю-плю-плю-плю-плю. Мы подзачитаем сообщение, у нас впереди дорожная информация. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Разбивали ли вы сердце? Разбивали ли сердце вам? На эту тему мы сегодня общаемся. Альберт Батанин нам ее предложил, решает свои личные вопросики.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ситуация на казанских дорогах по данным Яндекс.Карты на данный момент. Итак, 5 баллов движения плотное. Крупнейшие пробки. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 17 минут. И там, кстати говоря. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 14 минут. Мамадышский тракт от улицы Натана Рахлина до проспекта Победы. Время проезда 14 минут. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 13 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 1 балл. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 4 балла, из центра 0 баллов. Вам есть что добавить, Альберт?
2: Да вроде с ударениями во всех улицах ты правильно, все нормально, ничего добавить не могу, да. Молодец, ты старалась.
1: Я способна,
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Вечерний Трубим.
1: Дочь, твой выход.
2: Громче, громче.
1: Ну?
2: Ну, стесняется.
1: А дальше слова знаешь ты?
3: Hello, girl. Hi, what's your name?
4: My name is Polly.
1: My name is Yuna. Нормально. What's your
2: number? Че, она прям все слова наизусть знает?
1: Ну-ка.
2: Ну, ты громче, микрофон к себе подвинь.
3: Стоп.
2: Громче.
3: Seven.
2: И.
1: Второй час вечернего шоу Трубим. Альберт Батанин, Ярослава и моя дочь Юнона сегодня сидит здесь. Поставила, чтобы она немножко кайфанула от того, что она у мамки на работе. Всем добрый вечер. В этом часе будем с вами играть в игру. Сегодня у нас будет необычный формат игры «Ты мне зубы не заговаривай». Кстати,
2: чё-то
1: в следующем...
2: я переживаю.
1: Да?
2: Чё-то я очко.
1: Я сказала, что этот... Славик, да ты успокойся.
2: Эстерас, ты где?
1: На самом-то деле, да, у нас... Ну, потому что, ну, короче, я решила разнообразие внести в нашу жизнь.
2: Ну, конечно, потому что, короче, чего? Чего?
1: Да, а в следующем часе хочу сразу сказать, что у нас будет игра за бабушка. И на кону... И на кону у нас будут билетики на «Она танцует под Любе».
2: Ну да, в общем,
1: да,
2: все правильно. Я, по крайней мере, только так и воспринимаю эту песню. Она танцует под Любе. Так,
1: тема. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 или давай 9-8-2-42-102-8. Mm-hmm. Разбивали ли вы когда-либо кому-либо сердце? Или, быть может быть, вам? И до сих пор не подлатали? Если у вас вот прям какая-то проблема психологическая, вы напишите, мы не факт, что вам поможем. Вот ты знаешь...
2: Ты такая молодец, скажешь, вы напишите, мы вам не поможем, но вы напишите.
1: Ну смотри, я умею поддерживать. Вообще, мне тут листочек принесли, да, и тут столько ошибок. Я вот говорю, почему Ярослава не замужем? Потому что тут я расставила вручную кучу запятых.
2: Потому
1: вот здесь,
2: что ты зануда.
1: На, посмотри. Ну как, это же надо точки писать.
2: Точечки?
1: Да, вот а можно же сердце
2: каждой
1: разбить просто.
2: В каждой строчке только точки после буквы L.
4: Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел.
1: Сказать
3: хотел. И дочки.
1: Дочки.
2: Дочки и точки,
3: дочки.
2: Да. В общем, рассказывайте, как там у вас в любовном в этом плане. Разбивали ли вам сердце, разбивали ли вы сердце? И под что, самое главное, под что страдать? Под какую музыку, под какую вот эту самую трагическую какую-нибудь слезливую мелодию?
1: Зачем топтать мою любовь?
2: Да, отличная песня, да, прекрасно, согласен.
1: Еще это «Жуки разлюбила». Ой, слушайте, у нас вообще весь час уже будет забит. Привет, Бимульки. Я шефу разбил сердце, сообщив ему, что я ухожу работать. Конкурентом.
2: Вот это, конечно.
1: Условия ЗП лучшее выше. Он со мной теперь даже не разговаривает. Удивительный человек, конечно, у вас шеф.
2: Бедный шеф.
1: Как уж он
2: страдает, бедолага.
1: Мне в 16 лет парень сказал, что мы не подходим друг к другу. Я плакала под песню «Стрелки». Ты бросил меня,
2: ты бросил меня.
1: Когда ты ушел, я осталась одна. А дальше что было?
2: Об этом историю молчу.
1: У меня тоже первая любовь, 16 лет, кстати, была.
2: Ну, 16-летняя любовь, она, знаешь, как бы, мне кажется, это все-таки детская любовь.
1: Но она зато первая и самая настоящая. Она такая искренняя, потому что там не за какие-то ковришки, а просто потому что человек стоит под дождем, ждет, чтобы отдать тебе шоколадку.
2: Это понятно. Но вот я просто вспоминаю свою какую-то вот эту юношескую любовь. Им вспомнить не могу. Ну, в смысле, я помню, что была какая-то девушка, которая мне нравилась, которая мне там что-то отказала или там разбилась сердце, даже не одна, может быть. Но я сейчас это вспоминаю, у меня абсолютно не йог. Я даже не помню, как зовут ее.
1: Юночка, вот тебе 6 лет, у тебя есть первая любовь?
3: Есть.
1: Как зовут?
3: Три человека.
2: Три человека?
1: Да, не в мать, конечно.
2: Ты заранее решил, ты кастинг устраиваешь там?
1: Давай, дочь, как их зовут и кто, как ты выбираешь вообще?
3: Один Марк, один Карим, другой Скар.
1: А кому приоритет ты отдаешь?
2: Кто в топе?
1: Я в топе.
3: Один мне изменил.
2: Изменил, ты посмотри, что!
1: Ага.
2: Как он мог?
3: Ну, второй не изменил пока, но они о всех друг друга не знают.
2: А, это самое главное, чтобы они друг о друге не знали.
1: Надо,
2: да. Это ты
1: беседу,
2: ее научила,
1: да,
2: этому, да?
1: Это, походу, она меня скоро будет учить этой жизни. Напомню, в студии Альберт Батанин, Ярослава и моя дочь Юнона. И мы...
2: Все, она заговорилась уже.
1: Я уже все, да.
2: Давай рекламу запускай.
1: Ну, потому что ей там, понимаешь, парни уже изменяют. Дочь, пойдем поговорим.
0: Это вечерний Трубим.
5: Реклама на Бим-радио. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
8: детей. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Я ротель!

0: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по хуану сомбреро. Соус и пилявы.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Это вечерний Трубим.
5: +7 92 72 42 102.
6: Она что-то уронила, да?
5: Я просто успокаиваю себя, когда считаю это, да. Эх,
6: ладно, тут смотри, меня упрекают в том, что я как-то несерьезно отношусь к теме разбитого сердца. Говорят, что это ты веселишься?
5: А к тебе это все вернется бумерангом.
6: Это моя, у меня защитная реакция такая.
5: А, да?
6: Да, конечно.
5: Ну, это как у меня, да, я вот плакса-вакса, вот никогда не плачу в эфире, а домой как прихожу, только все подушки сменила.
6: Вы не представляете, как она переживает по поводу комментариев, которые ей оставляют? Особенно, что и медведь на ухо.
5: Да-да-да, это самый лучший вообще. Даже дочь моя сказала: мама, ну это же Диляра написал, не Антон Михаил, там, Роберт Роман.
6: Подумаешь.
5: А Диляра, что ты говорит?

0: Расстраиваешься. Плюс 7-9-8-2-42-102-8 на тему разбитого сердечка. Разбивали ли вам сердце? Разбивали ли вы? Добрый вечер, я диспетчер. Ни разу не разбивал никому сердце, и мне не разбивали так, что не знаю, что это такое, чему я очень рад. Кстати, вот мне мальчишка, который разбил сердце, когда мне было 6, забыла, как его зовут,
1: я сказала. Я не помню уже. Ты думаешь,
0: Женя Бондаренко, вот, это твоя память.
1: Что?
0: В общем, знаешь, как он мне его разбил? Он мне каждый тихий час говорил: Ярослава, ты такая красивая, Ярослава, ты лучшая девочка в группе.
1: И я такая... это вентилятор, да? Воздухан.
0: И я уснул, ну, он думал, что я сплю в тихий час. И слышу, он говорит ровно то же самое моей сестре-двойняшке.
1: Подлец.
0: А мы не похожи, я светленькая, она темненькая. И вот он ей: Даша, ты самая лучшая, ты самая красивая девочка в группе. И вот тогда я поняла...
1: На два фронта, да?
0: Что есть еще животные в мире.
1: Ты бросил меня, ты бросил меня.
0: Ну, слушай, мне как отрезало. Мне кажется, до разбитого сердца, ну, оно разбивается, потому что человек тебе не успел ничем разочаровать. Когда тебя человек разочаровывает, там ничего не остается. Ну, не должно, по крайней мере, ничего оставаться.
1: Ну, вот смотри, история такая. Привет, Бим. У меня в юности была ситуация. Встречались с девушкой, мне было 19, ей 17. Любил ее очень за 2 года. В общем, ну, все нормально, все как обычно. Не намекал ни на
0: часто
1: что, ни на все. Ничего там, говорит, не было. Вот, да, даже не думал об этом. Так ее ценил и дорожил. В итоге она меня бросила. Было больно. Но это все в прошлом. Вот такое.
0: Потому что я считаю, ну, вот это я считаю, что чувство, когда любовь, там все дела, оно по этапам. Когда нет никакого развития отношений, все равно один другого бросает. Ну, там, не знаю, вместе съехаться, пожениться. Ну, вообще лучше пожениться, потом уже съехаться. Иначе это потом все в привычку. С другой стороны, в бытовухе, вот как человек окажется?
1: Вот поэтому надо все
0: как
1: спрашивать.
0: Окажется, как
1: список,
0: я сделала,
1: список, значит, так, храпишь, да. Не храпишь. Значит,
0: нет, он не храпит, ему снятся мотоциклы.
1: Холодно,
0: погнали
1: не
0: дальше.
1: Холодно тебе ночью укрываться.
0: Ну, пусть будет не холодно во время вот близости, а дальше уже плевать.
1: Значит, справка от врача, вот это все. Там,
0: свежее, чтобы не двухнедельной давности.
1: Всякие разные там, что там, пищеварение, сердцебиение. Чтобы...
0: Пищеварение, таблеточки, да.
1: Ну, ты знаешь,
0: и
1: кому
0: дорогие,
1: как.
0: Дорогие, недорогие, чтобы уж это бюджет потом...
1: Любимые хобби, чем он увлекается. Увлекается, не увлекается.
0: Ну, мне кажется, это так мило, когда люди только знакомятся, они друг друга изучают, и в этом что-то есть. Это
1: да,
0: такое,
1: а потом...
0: Такое трепетное. Такое все трепетное.
1: Как в меме. Я хороший, на самом деле я... Это самое. Добрый вечер, Альберт, Ярослава.
0: Подожди, давай вот еще раз.
1: Что?
0: Нет, мы с тобой, давай. Вот это все так миленько, все так трепетно, а потом что?
1: На самом деле я...
0: Я разбрасываю носки! Я не мою посуду, у меня отрыжка! Что там еще может
1: ужас
0: быть?
1: Ужас какой все, наверное, достаточно этого.
0: Но нет, еще что-нибудь должно быть такое прям гаденькое.
1: Гаденькое. Я забываю про твой день рождения. Это ужасно.
0: Это нарциссы.
1: Это да?
0: Это нарциссы, да.
1: Никогда не встречал таких.
0: А это знаешь, почему люди забывают про твой день рождения?
1: Ну-ка.
0: Потому что есть категория людей, лично знаю таких, у меня тоже такие были. Это когда человеку не нравится, что не он в центре внимания, а ты. Ему сама мысль настолько, это нарциссы называются, НРЛ, НРЛ-чики. Им настолько не нравится, что в центре внимания не они, поэтому они забывают про твой день рождения. Потому что им сама мысль, что они на втором месте, им не очень нравится. Продолжай.
1: Без объязия. Добрый вечер, Альберт, Ярослава. Когда мне однажды в молодости разбил сердце один мальчик по имени Саша, написала Светлана.
0: Саня, ты пришел вчера
1: да.
0: ко мне.
1: Я грустила под песню Юрия Шатунова «Забудь его, забудь».
0: О май гад, мы ее поставим.
1: О май гад был.
0: Боже мой,
1: оставим,
0: я
1: да.
0: тоже.
1: Эта песня до сих пор ассоциируется у меня именно с этим периодом моей жизни. Было бы здорово услышать ее на Бим-радио.
0: Услышим обязательно.
1: Светлана сейчас будет.
0: Светлана?
1: Да, Светлана.
0: Светочка миленькая тоже как-то депровал под эту песню, но это было года...
1: «Забудь его,
0: ну,
1: забудь».
0: Ну, было, короче, это было года 3 назад, возможно.
1: Любовь, как дым.
0: Я ее слушала по кругу раз 25, потом отдыхала, там просыхала. Да, был период такой у меня в жизни.
1: Так, приветик, Ярослава и Петр. Спасибо, я сегодня за Петра. И хорошего вам эфира, Альбина написала. Что тут еще?
0: 16 лет — это, наверное, не любовь, а влюбленность в мальчика, старшеклассника. Нет, кстати, у меня вот первая любовь, которая, ну, прям настоящая такая. Ладно уж, детский садик Женя Бондаренко. Потом я любила, кстати, мальчика Петя звали.
1: Мы все выучим всех мужчин, да, в которых ты была влюблена?
0: Нет, их мало, я не влюбчивая, вообще очень мало. В общем, это был Петя, и он был младше меня на 2 года. Я поступала в институт, а он учился в школе, представляете?
1: Ах, ты развратница.
0: Нет, так что петлюра, дождь.
1: Так, а осень вроде пел, кстати, осень вроде пел, плачет девушка в автомате. А, это же, да, про разбитое сердце, на губной помаде,
0: перепачканное лицо.
1: Так, еще Нэнси дым сигарет с ментолом. Это мы тоже помним такое. Ага. А вообще, все и всем разбивал сердца. Просто каждый по-разному воспринимает расставание. Это вот такая философская мысль от Рустама. Может, ты даже и не знаешь, что ты кому-то разбил сердце, понимаешь? Кто-то ходил, воздыхал, влюбленный в тебя, писал в ночи стихи, но а вот ты даже не в курсе.
0: Вот, ты представляешь, что ты даже можешь не подозревать. Вот я тоже могу не подозревать, что кому-то сердечко разбило.
1: А напишите, радиослушатели, есть кто, кому разбило сердце Ярослава?
0: А
1: есть такие?
0: Да? Ну
1: не я же. Кому я могу разбить сердце, я вас умоляю?
0: Доченька, ты здесь?
2: Я тут.
0: Как ты думаешь, твоя мама разбивала кому-нибудь сердце?
2: Нет.
0: Видишь, она меня знает с утробы.
1: Ладно,
0: она
1: ладно.
0: За мной наблюдала еще оттуда.
3: Это надо еще проверить, узнать. Я тут в этом не согласен. Тут нужны доказательства. Экспериментальный метод.
1: Так, напишите, пожалуйста, кому разбило сердце Ярослава. Есть такие?
0: Прямо сейчас тебе все и написали.
1: Ну, конечно, напишут. Ну, не я же. Ну, кому я могу разбить сердце? Ну, ты что, перестань. Кому я нужен? Гульнарод пишет. В 16 лет, наверное, это не любовь, а влюбленность в мальчика-старшеклассника. Понимаешь? Я тоже думаю, что 16, вот 17 лет, это все-таки, ну, такая юношеская, конечно.
0: Но она юношеская, да. Самое искреннее, настоящее, потому что там у вас еще ничего нет. Это вот ты любишь человека, говорит, просто романтика. Он говорит, вот дождик там, а он с этой розой стоит, и он еще так уважает меня, что она в полиэтилене, эта роза, понимаешь?
1: Молодец какой.
0: Ну, это давно было. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Разбивали ли вы кому-либо сердце когда-либо или, может быть, вам? Под какую песню лучше всего переживать этот период своей жизни? А у нас впереди Юрий Шатунов «Забудь ее». Почему
1: будем
0: ее?
1: Плакать.
0: Его, ее.
1: Ну, ты будешь
0: их.
1: Его, я ее буду забывать. Все правильно.
0: Бессердечный какой.
4: Это вечерний Трубим.

0: Вечерний Трубим.
1: Вот эта песня, кстати, тоже про разбитое сердце.
2: Ну, веселенькая она такая.
1: Да, ну вот послушайте, как она поет. Никто не депрует, просто говорит, у меня сердце разбито. Врач, ставьте новое, пожалуйста. Врач, я стерся, поменяйте.

0: информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущим вечеринки Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
11: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
12: Спасибо.
11: Начало программы в 19.00.
13: Билеты на официальном сайте клуба.
14: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
15: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К».
16: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
17: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
18: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
19: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: 2-92-102-8. Приглашаем поиграть в игру «Ты мне зубы не заговаривай».

0: вам.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что, лето пока в Казани, это не радует. Нет, это не может не радовать. Плюс 20. Ну-ка, сейчас обновлю еще раз страничку на всякий случай. Не 24 сейчас в Казани. А нет, все-таки 24. Осадка сегодня не ожидается. Ясная погода. Завтра, 5 августа, 25. Но уже облачка небольшие, без осадков. В четверг 27. В пятницу 29. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации. Дальше зубы.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор «Ты мне зубы не заговаривай» о Канавто 5 Тенет Канавто. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Будь здоров. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробности по телефону 2-30-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Итак, «Ты мне зубы не заговаривай», Альберт.
6: Итак,
8: Альберт напомнит правила, а я скажу про сегодняшнее спецзадание. Пожалуйста, Альберт.
6: Итак, очень простые правила. Мы, значит, составили тут 10 слов на заданную тему. Вот про любовь, вот про расставание, грусть, вот это все такое, то, что мы, значит, обсуждали с вами полтора часа. Все слова разные, и нужно будет как-то попытаться их объяснить участнику, не используя однокоренные слова. Вот такое вот задание простое. Что там с каким-то надо этим
8: оттенком? Нет, мы сначала познакомимся с Ниязом, который прямо сейчас уберет громкую связь или закроет окно, или что там, приемник у вас включен.
9: Все, выключил. Здравствуйте.
8: Видите, как я быстро.
6: Молодец,
8: вас, да?
6: Молодец, а вас слушаются?
8: Да, здравствуйте, Нияз.
9: Добрый вечер всем, здравствуйте.
8: Нияз, расскажите, пожалуйста, вам до АСЛУ разбивали сердечко?
9: Да, было.
6: Неправильный ответ. Надо было говорить, дай Слу, я никого не любил, только ее, и все.
8: Вообще, да.
6: Вы что? Она же служит.
8: Да, и Слу, большой привет. Ну, давно это было и неправда, да? Не яс.
6: Это приснилось,
9: буквально 25 тому лет назад, наверное,
6: если не тысяч лет назад, наверное.
9: Да.
6: Вот, да, ага.
9: Плюс-минус.
8: В прошлой вашей жизни, в общем, мы так и поняли. Сегодня против вас будет играть Венера. Венера, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Вам тот же вопрос, вам разбивали сердечко или, быть может, вы разбивали сердце кому-то?
10: Ой, я уже так долго замужем, что я уже, наверное, не помню даже.
6: Вот.
8: Ну и не помните.
6: Правильный ответ, это правильный ответ.
8: Страшно.
6: Все так и нужно.
8: Задание вам ясно, да, что нужно будет делать, Венера?
10: Да.
8: Итак, смотрите, сегодня у нас будут такие зубы, нам нужно будет показывать определенным типом людей. У меня здесь две карточки, это психопат и томная женщина. Альберт, сейчас я их перемешаю.
6: Можно я буду томная женщина?
8: Ну, ты можешь, ну давайте там просто томная женщина.
6: Я даже просто не знаю, как психопат будет объяснять. Это к тебе, да?
8: Да, у меня опыт есть. В общем, так, давайте, будем с вами играть. Первым до нас дозвонился Нияз. С кем будете играть, с томной женщиной или с психопатом?
9: Ну, с Ярославой. Я не знаю, кто.
8: Я психопат! Я нормальная. В общем, карточка мне досталась. Вот, психопат.
6: Может, не психопат, а псих тогда?
8: Ну, псих, да.
6: Псих, да. Вот так. Ку-ку.
8: Смотрите, так, если мы вам можем также помочь принести один балл, если показываем, ну, выполняем условия своей карточки. То есть Альберт у нас томная женщина, все 10 слов нужно объяснять будет мне вот как псих. Вы готовы, Ниес?
9: Да, конечно, поехали.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Его разбивают!
9: Сердце?
8: Да, они катятся, по щекам!
9: Слезы?
0: Да, а еще бывает у льдинки или у стакана, когда он разбивается.
9: Грань?
0: Нет, он...
9: Осколки,
0: да,
9: осколки.
0: Молодец, да. А еще, когда люди, они ругаются, это по-другому как называются?
9: Ссора.
0: Да, а еще есть начало, есть. Ну!
9: Еще раз?
0: Есть начало, есть он.
9: Конец.
0: Да, а еще бывает первое романтическое.
9: Свидание.
0: Молодец. А еще бывает поезда с него отходят.
9: Рельсы?
0: Нет, с него отходят поезда.
9: А, перрон, перрон.
0: Да нет, ну, в целом там РЖД.
9: А, вокзал,
0: да,
9: вокзал.
0: Да, а еще говорят, видно нет, видно нет.
9: Не судьба, не судьба.
0: Да. А еще бывает время года, когда листья падают, зачем?
9: Осень.
0: Да, а еще вот это мое обострение тоже осенью. А еще бывает, они по телу бегают и бегают, когда я влюблена.
9: Мурашки.
0: Да.
7: Ты мне зубы не заговаривай.
6: Ну, в общем,
8: мне
6: честно
8: даже
6: говоря,
8: отыгрывать.
6: Даже ничего не пришлось, да.
8: Не пришлось.
6: Ты в целом так и объясняешь обычно.
8: Не я, вы молодец.
9: Я очень сильно старался.
8: Вам сложно было, да, как будто я вас отвлекала, да?
6: А на вас жена кричит, не
0: я,
6: бывает такое?
0: Я сказала, батон или кирпич! Да-да-да. Вы молодец, на самом деле. Мне самому было непросто на вас постоянно орать.
6: Она такая красная сидит.
8: Ну да, у меня давление поднялось. Тонометр, дочь, принеси тонометр. Давайте посмотрим, как будет играть Венера с томной женщиной. Венерочка, вы готовы?
6: Венера, вы готовы?
10: Ну, Альберт, я надеюсь, мы уложимся.
6: Ой, а Венерочка, у нас все получится.
8: Нет, томная женщина. Это вот это.
6: А, вот это ты. Вот это женщина. Хорошо, ладно.
8: Давайте так, у нас есть 10 слов и 1 балл. У нас 11, вам надо столько же.
6: Мы все сделаем.
8: Еще более томно.
10: Поехали.
6: Да, поехали.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вы знаете, Венера, их обычно пишут поэты.
8: Томная женщина.
6: Поэты. Стихи. Я вот когда сплю, у меня, значит, мне это вот привидится. Вот это как это называется? А в единственном числе. Отлично. А знаете, я обычно его пишу.
8: Томная женщина.
6: Я такая томная женщина, отстань. Значит, я пишу это, значит, я отправляю это на почту. Вот это что отправляю я? Ага. Я беру прекрасную девушку своими губами, к ее губам. Это как это называется? Отлично. Это, говорят, когда вот между мужчиной и женщиной возникает некое...
10: чувство.
6: А еще предмет такой в школе есть, биология и...
10: химия.
6: Отлично. Это вот такое чувство, песня такая, та-та-та-та, в самолетах, та-та-та-та, на татара.
10: Самолеты.
6: Не-не, песня такая, ладно, я не знаю, как это слово объяснить, пропускаем. Когда муж ушел и, в общем, с другой, с любовницей, как это называется?
10: Измена.
6: Ага. Что я это сейчас делаю?
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Ну, ты вообще есть атомная женщина?
6: Фиговая из меня женщина,
8: да,
6: согласен.
8: Да вообще никакая просто. Все желания, наоборот, отбил. Планы на вечер даже строить не буду. Ну, сколько у вас там?
6: Да не 10.
8: И даже не 11?
6: Нет,
8: не 10. И даже не 11? И даже не 11?
6: Ну, тебе легче было. Ты же просто... Ты давила,
8: мне
6: ты давила, давила на человека,
8: представляешь,
6: понимаешь?
8: Не я же, как тяжело было. Я на него
6: вот
8: ору,
6: именно,
8: а он еще и правильно
6: ответит. Вот именно,
8: ответить.
6: Ты прям из него выдрала
8: так
6: это
8: он
6: все.
8: Он молодец.
6: А я не хотел человека мучить. Я, наоборот,
8: почему мучить?
6: Стихи, солнце,
8: наоборот, расслабить
6: приятно,
8: ее, да?
6: Да?
8: Вот так вот взять и расслабить.
6: Да,
8: просто я томная женщина.
6: Нет, слишком сильно нельзя расслаблять. Этот человек может это совсем уснуть, да, храпака дать.
8: Ну, в общем, у вас...
10: Так что вы делали в конце, Альберт?
6: Я пел. Песня, это была песня. Ну, я и пою тоже плохо, судя по всему.
8: Зато вы хорошо сыграли. Да. Венера, вы можете передать привет и прямо сейчас. Вы большая умничка.
10: Да, хочу передать привет своей семье. У нас сегодня с мужем нефритовая свадьба.
6: О, круто.
10: Да.
6: А это сколько? Это сколько?
10: 26.
6: О, ничего себе.
0: Это... Сколько, сколько?
6: Сколько?
8: Да-да, ага, мы вас поздравляем.
10: Люблю всех своих девчонок, Карину и Арину, и любимого мужа Сергея.
8: Спасибо огромное, мы вас поздравляем, дай бог вам еще столько же, чтобы вы так вот как-нибудь позвонили нам еще через 26 лет и сказали, что у вас уже какая там свадьба-то?
6: Я не знаю, 52 года это какая свадьба? Ну, 50 это золотая.
0: Старческая какая?
6: Что старческая? Не выбирайте томную женщину, если что, у меня не очень хорошо получается.
8: Венерочка, вам хорошего вечера в кругу семьи. Звоните еще, обязательно участвуйте в наших розыгрышах и конкурсах. До свидания.
10: Огромное спасибо, всего хорошего.
8: До свидания. Нияз.
11: Да, я здесь.
6: Хотите, чтобы она еще покричала на вас? Нияз.
8: Скажите нет.
11: Нет.
6: Да!
8: Нет, да.
6: Нет!
8: Нияз, я вас поздравляю, вы молодец, отлично справились, задача была непростая у вас сегодня, но вы прям стойко, и можете привет передать.
11: Да, в первую очередь, конечно же, всегда я передаю привет радиоведущим, которые поднимают нам настроение, всем
6: спасибо.
11: Слушателям.
8: Поэтому... И давление.
6: И давление.
11: Да, выражаем огромную вам благодарность за... хорошее настроение, за позитив, который вы дарите всем людям, которые вас слушают. Поэтому, а в первую очередь, конечно же, вам, а мои люди сейчас не слышат, потому что они находятся в деревне, но все равно я думаю, то, что будет приятно. Ну и всем, кто меня узнал, всем хорошего вечера, слушайте БИМ-радио. Самое крутое радио на городе Казани. Это и...
8: Нияз, на самом-то деле, на самом интересном месте, когда вы передавали семье привет. Да, связь пропала, я продублирую. А? Любимые супруги Айсылу, привет. Азамату, Данияру, двум сыновьям тоже передаете приветик. Они сейчас в деревне.
11: Да.
8: Все правильно?
11: Да-да-да.
8: А
11: да,
8: вы
11: да,
8: отдыхаете, да?
11: Ну,
8: я на вас наорала за Айсылу вперед на неделю, поэтому я думаю, все у вас сложится хорошо.
6: Он работает? Почему отдыхает? На работе человек, наверное.
8: Трубочку не кладите. Ладно? Ладно?
11: Хорошо.
8: Все, давайте тогда, давайте тогда. Это расскажу, как забрать подарок, посмотрю, что вы там выиграли. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». В таком же формате завтра обещаю без психопата.
6: Завтра!
8: Но сегодня... Сегодня!
6: Хорошо,
8: тут, кстати, у людей паника началась. Да, с этого.
6: Все закончилось.
8: Слушайте, я сама, я больше не буду выбирать эту женщину.
6: Выдыхаем.
8: Давайте.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
12: Реклама на БИМ-радио.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800.
4: Песня про, к теме сегодняшнего эфира привязанной, про разбитое сердце. Разбивали ли вы кому-нибудь сердечко, или, быть может быть, вам? В этом часе обсуждения будем заканчивать, поэтому еще успевайте поучаствовать. А пока Жуки с песни «Разлюбила».

0: Трубим.
1: Да, всем еще раз добрый вечер. Юночка, садись давай в эфир. Будем двигаться в следующий час. В этом теме я немножко запыхаюсь. Мне тут цветочки вручили. Спасибо огромное. Сегодня под такую тему очень-очень необычно. Так, не знаю, да, ты Ярославу не разбила сердце, когда по радио сообщила о своем парне. Так долго я горевал, что даже жена начала утешать. Вот так вот.
2: Утешила жена в итоге?
1: Да, как утешала? Расскажите, какие там сейчас женщины
2: что
1: применяют.
2: Что там в утешениях нового нынче?
1: Да, расскажите нам. Так, идем дальше. Салют лучший. Эх, помню свою первую любовь в садике. Влюбился в девочку, которая впоследствии еще одноклассница была. Так вот, нарвал ей 5-летние цветов в школьном дворе и понес. Дома ее не оказалось, оставил под воротами, у них был частный дом. Так вот, родители ее подумали, что цветы отравленные, выкинули их. Я вот тоже, кстати, тут сейчас какой прислали игрушку. Я говорю, а игрушки сейчас вообще безопасно брать?
2: Ну, надеюсь, что да.
1: Сейчас вообще ничего, в принципе,
2: слушай,
1: не безопасно.
2: Слушай, я, знаешь, какую вспомнил песню про медлячок Басты. Он же там прям рассказывал про вот эту...
1: Юлию.
2: Юля, рассудит это самое.
1: Так вот, родители подумали, что это и выкинули их. Потом уж, когда постарше был, тоже была любовь. После расставания с ней до дыр слушал многоточие «Последняя встреча». А чё ж нет, в жизни так бывает.
2: А у нас есть эта песня. Так, медлячок поставь обязательно от Басты.
1: Не хочу.
2: Да ладно, чё
1: да
2: тебе не нравится?
1: Да не хочу я.
2: Тебе не нравится Баста? Мне тоже. Так, а еще тут сообщение у нас есть.
1: Дай пять.
2: Пятюню, дай дотянуться.
1: Хоть какой-то пятюнь у нас сегодня в этой студии.
2: У меня паника от этих криков, как Нияз еще отвечает. Марс. Ну, Нияз же, он же человек женатый, он же опытный в этом деле.
1: Встречались 2 года, потом он сменил род деятельности и стал пропадать на 1-2 недели, хотя жили в одном подъезде. Стал говорить, что ему на машине больше хочется кататься, чем со мной время провести.
2: Ой,
1: расстались.
2: Отмазки.
1: По моей. Да я точно считаю, что когда мужчина хочет, он делает. Он...
2: Вот именно.
1: Так-так-так, он расстались по моей инициативе, прошло уже, вынудил вас, да, расстаться. Вот это тоже, кстати, есть такой тип людей. Прошло почти 20 лет, до сих пор считает, что это я ему разбила сердце. Там еще история номер 2.
2: Так еще и вас оставил виноватый?
1: Есть такие мужчины, представляешь?
2: Безобразие.
1: Есть, да, ужас, девчонки? Но ужас. Мы такие сильные, мы вообще все вынесем. Даже дорожную информацию сейчас посмотрим.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, по данным Яндекс.Карты, ситуация на казанских дорогах 4 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки рассмотрим. Малая Заречная улица, Песочная улица, Тутарная улица до Пихтовой улицы. Время проезда 23 минуты. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 17 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 13 минут. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 9 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 9 минут. Так, ситуация на мостах и дамбах. Вообще все везде чисто, везде зеленые нолики. Так же, как ран на сердце Альберта Ботанина.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Это «Вечерний Трубин».

0: Вечерний Трубим.
1: Пять, шесть, семь, восемь, пять.

0: не знаю, да.
1: Так, все, успокойтесь, пожалуйста.
0: Да! Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим третий час». Альберт Ботанин по-прежнему здесь.
1: Ярослава тоже здесь с нами.
0: С нами еще Юнона сидит и вся в пельменями обмазанная.
1: Довольная, поела такая, да? Вкусно?
0: Это когда медведь танцует.
1: Когда его трясут. На качельках катают.
0: На эмоциональных причем.
1: А, эмоциональные качели, да, это очень актуально нынче.
0: Да, и тема у нас
1: про любовь.
0: Вот, давайте быстренько дочитаем, потому что у нас впереди будет игра за бабушка, которую вы давно просите. Классный подарок сегодня на кону. Итак, разбитое сердце. Был парень, в которого я была влюблена с первого курса. А он зажигал с другими девчонками. Страдала, грустила, потом смирилась, нашла в нем красного... Ну, видимо, классного друга. Вот спустя 5 лет, день, когда я со своим нынешним мужем подала заявление в ЗАГС, он со мной встречается и говорит: я тебя люблю уже 5 лет, но не решался сказать, вот сейчас решился.
1: Да-да-да, если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж.
0: Так я потеряла лучшего друга, а он надежду на жизнь со мной. До сих пор грущу, когда вспоминаю, как меня последний раз обнял. Это плохо. Надо все-таки как-то, ну... Все-таки...
1: Не надо обниматься, когда вам уже предложение сделали с чужими мужиками. Что это?
0: Еще можно.
1: А, еще можно?
0: Еще можно. Нет, после все, брака уже нельзя.
1: Если Ярослава разрешила, то ну, я бы не стал. Так, еще смотри. Привет, задумался над этой темой. Понял, что у меня с этим как... Что ты? Подожди, хватит смеяться.
0: Ой, извини.
1: Задумался над этой темой. Понял, что у меня с этим как сапожник без сапог. С супругой не проявляю заботу и любовь, а у других женщин всех обожаю. Буду рад работать над этим. Спасибо. Супруги не изменяют. Написал Владимир.
0: Прекрасная молодец, молодая Владимир. Семья сегодня ведет эфир. Да, дочь? Это очень смешно.
1: Жестко.
0: Василий.
1: Не-не-не, я не готов. Ярослава, это же вы что это?
0: Ой, так говоришь, как будто я прям готова.
1: Ну, это же прекрасно. Это же прекрасно.
0: Ну, ты симпатичный, кстати, нормально,
1: да. Ну, ты тоже ничего, пойдет на любителя.
0: Песня для грусти. Камина в 6 утра. У меня 20 раз на прокрутке была песня в юности «Нелюбимая ждет меня у окна». Кстати, да, давайте эту песню тоже в этом часе.
1: Нелюбимая ждет меня у окна. Что, в терцию попали, что ли?
0: Нет, в грязь какую-то клюхнулись. Но песня прозвучит, песня будем про разбитое сердце еще слушать, а впереди у нас вот чего.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
0: Игра за бабушка здесь на Бим Радио, и сначала у нас информация.
1: Информация на правах рекламы для розыгрыша. У нас 2 билета на кону. Ребята, 7 августа впервые в Казани исполнитель хита 2026. Она танцует под Шаде by India. Ну и, естественно, можно будет заполучить 2 билета. Слаб. Клаб-шоу в ночном клубе «Джангл», «Спартаковская 2», «Корпус 1», начало в 21.00, 18+, естественно. Ну вот, 2 билета разыграем прямо сейчас.
0: Итак, что нужно будет сделать? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Мы вам даем начало фразы, а вы нам присылаете окончание. Самый классный вариант. В конце часа выберем победителя, который получит билетики. Еще информацию обязательно повторим. Фраза сегодня звучит. Так, кстати, до 19.40 принимаем ваши ответы. Фраза звучит так. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому... Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому... В общем, ждем ваши классные варианты, может, даже философские, с юмором. Наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас билеты на...
1: На кону у нас 2 билета на выступление исполнителя хита 26-го года. Она танцует под Шаде by India в клаб-шоу в ночном клубе «Джангл». «Спартаковская 2», «Корпус 1», на всякий случай уже повторю, 21.00, начало, 18+.
0: Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
2: Реклама на Бим Радио. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Начало программы в 19.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. ОГН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
7: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
8: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
2: Она танцует под шадой.
3: Ребятушки, котятушки, напомню, что у нас на кону два билета на крутейшее мероприятие 7 августа. Впервые в Казани исполнитель хита 26 года «Она танцует под шаде» by India. Все это будет в клаб-шоу в ночном клубе «Джангл», «Спартаковская 2», корпус 1, начало 20.00, 17+, естественно. Ну и вам нужно продолжить фразу.
4: Его разбитое сердечко никак не клеилось, поэтому...

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Это вечерний Трубим.

0: погрустили, можно забавляться.
1: Порыдали немножко.
0: Ой, ты прям рыдал, я тут смотрю.
1: Ну, я играл немножко тоже, конечно.
0: Юно развлекал. Смотри, разобьешь ей сердце, потом я тебя
1: разорву. Не-не-не, что вы. Давай, твой ход.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
0: Игра «Забавушка» здесь, на Бим-радио. Альберт, тебе придется отвлечься от игры в телефоны.
1: Сейчас, погоди, я еще телефонные. Раз выиграю. Вот так вот, раз,
0: и
1: я выиграл.
0: И напомню правила. Итак, нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. До 19.40 успевайте принять участие. Фраза сегодня звучит так. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
1: Ну вот поэтому он взял мед, намазал губы и поцеловал ее, Рамиль, вот такое романтичное.
0: Поэтому, да-да-да, поэтому я вот такая, поэтому он заказал новое сердце на Алике. Пришло на 2 размера меньше, зато с бесплатной доставкой и наклейкой Made in China with Love.
1: Ну, тоже
0: это
1: хорошо,
0: классно,
1: да,
0: молодец,
1: неплохо.
0: Елена, супер. А,
1: так, что тут еще? Его разбитое сердце никак не клеилось, он опробовал ее... сочный эчпышмак так склеилось, что... попробовал ее сочный эчпышмак, ну, в смысле, так что склеилось, что пришлось вызывать МЧС. Ничего себе!
0: И вся миссис Харля Киш спрашивает, все, Айбет у нас вообще отлично, спасибо. Его разбитое сердце никак не клеилось, ну и черт с ним! Разобью до конца.
1: Ну, правильно, надо уж как бы. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
0: Сердечко.
1: Так и осталось разбитым от Айратова такое. Еще продолжит он. Его разбитое сердечко никак не клеилось, поэтому широко открылись глаза.
0: Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому она достала клей. Момент. Химия творит чудеса.
1: Это да.
0: Учите химию.
1: Тут смотри, тут прям стихи. И его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому в лед поместил свою душу. Он больше не мог вспоминать ту улыбку, а просто топил свои чувства в бутылке.
0: Это все вредит здоровью, мы все это вообще осуждаем. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он взял гвозди и забил на все. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому матом он не ругался, он разговаривал.
1: Mm-hmm. Поэтому он нашел новую любовь, вот такой от Димы. Ну, правильно, конечно, все действительно.
0: И нашел ту, которую склеит. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он решил со своей новой любовью провести этот замечательный вечер трубим. Василий, все на это, он на тебя намекает. Ты что тут думаешь-то?
1: Что я? Не-не-не-не-не, я... У меня работа.
0: Василий, давайте еще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра «Забавушка», нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому... А на кону у нас
1: 2 билета на невероятное шоу 7 августа впервые в Казани. Она танцует под Шаде, by India. Все это будет в ночном клубе «Джангл», Спартаковская 2, корпус 1. Начало 20.00, 18+, в всяких случаях.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: +7 9272 в номер неправильно назвала.
1: А я думал, к слову, писать будет другая рифма.
0: Какая?
1: Ну, будем ругать тех, кто не участвует, будем ругать.
0: Так сами виноваты, у нас классный подарок сегодня,
1: классный
0: между
1: подарок,
0: прочим.
1: Классный подарок, концерт «Баинди», друзья, она танцует под Шаде уже 7 августа впервые в Казани. Уже совсем скоро, ну и 2 билета на это мероприятие разыграем прямо сейчас. Ну, никак, не прямо сейчас, вот примерно в этом часе. Так, значит...
0: Что нужно сделать? До 19:40 отправляйте ваши варианты на окончание фразы. Мы вам начали. Вы нам конец, его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
1: Поэтому? И поэтому все так произошло, мне говорили в одном комедийном шоу. Значит, поэтому она вызвала мастера. Мастер пришел, посмотрел на сердце, посмотрел на нее и остался. Как тебе
0: удобно,
1: такое?
0: Удобно, что, нормально?
1: Удобно, да.
0: Это жизнь. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он решил собрать его по инструкции. В итоге остались лишние детальки, и теперь его сердце работает в эконом-режиме. Чувства включаются только по пятницам в 21:00.
1: Поэтому вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках. Или ногах.
0: От
1: Эльвира. Все может быть, где угодно. Это сердце не
0: его разбитое сердечко никак не клеилось, поэтому рану пришлось зализывать. Там то, что вредит здоровью.
1: Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому кроме разбитого сердца были порезаны и руки. Это опасно, понимаешь?
0: Не-не-не, так не надо. Жизнь прекрасна, вы что? Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он решил подарить цветы другой девушке.
1: Тоже как вариант, неплохо, да? Че, куда цветы с другой стороны? Куда их не выбрасывать же? Ну, кому-то же надо подарить другой девушке, пожалуйста.
0: Цветы — это прекрасно.
1: Может, там склеится что-нибудь.
0: Его разбитое сердечко никак не клеилось, и он склеил его герметиком.
1: Герметик — вещь. Но в этом случае, смотря какое сердце, там надо смотреть, из какого материала,
0: только
1: понимаешь?
0: Шелковое сердце. Кстати, продолжаем в этом часе ставить песни, которые вы предлагаете про разбитое сердце. Или под какую песню лучше всего переживать момент разбитого сердца. Никому, конечно, мы не желаем. Но ты какое разбитое сердце после 30? Там уже
1: после 30 нет, там сердце уже, оно уже слишком мягкое, не разбивается.
0: Там уже слишком слабое, там уже разбилось сразу на тот свет.
1: Ну да.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио. Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: 21 в Казани, уже немножечко похолодало, облачно с прояснениями, осадка сегодня не ожидается. Завтра, 5 августа, в Казани плюс 25, также облачно с прояснениями, без осадков. В четверг 27, в пятницу 29 градусов летней жаришки. Говорят, что это последняя такая супертеплая неделя этим летом. Дальше будут дожди. Вся дальше надежда уже только на бабье лето. Вот, хотелось бы. Все, на этом все сведения.
7: Тебе лишь бы по бабам.
6: Да, ну не без этого. Все сведения. Погода получена. Электрон средств массации.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
7: Ну что, львятки, поросяточки, у нас есть сладенькие. Кто это сегодня день рождения отмечает? Ну-ка, давайте свои ушки оголеть и будем дергать. Но прежде чем мы будем дергать вас за ваши ушки...
6: Хочется напомнить, да, что да. Вы тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью БИМ-радио. 2-930-800, звоните в будний день с 10 до 6 вечера. Ну или на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Там тоже все просто и понятно. И вот у нас сегодня есть именинница. Сейчас мы ей позвоним, поздравим, попробуем разыграть.
7: Она не знает. Поэтому, ну...
6: Поэтому тихо, не спалитесь.
7: Ты так, мне скажи, когда выводить, я уберу подложку.
6: Все, я вот уже пошел набор. Так, сейчас я буду представляться неким Алексом.
7: Может, что я фантазия какая-то
6: Алекс,
7: самая
6: такая. Алекс, это не я придумал. Ну, а что, почему Алекс? Неплохо, да?
7: Из там Мадагаскар.
6: Куточки-то есть там. О, пошли, тихо. Пока не берет. 19:30.
7: Потому что ей не нравится имя Алекс.
6: День рождения у человека.
9: Привет, очень приятно, спасибо.
6: Давай еще раз. Да.
7: И еще
6: это,
7: раз.
6: Это нам не нравится, что это вот эти всякие автоответчики какие-то.
10: Здравствуйте, с вами говорит электронный секретарь.
7: Звонишь?
10: Вы можете... Да, я уже звоню. Да.
6: Сейчас. Ну, гудки давай. Есть? Гудки есть, все, тихо. Нет.
9: Алло.
6: Марал? Алло, добрый вечер. Алло.
7: Давай еще раз.
6: Электронный помощник.
7: Ты что, не различаешь женщину, это не женщина, что ли? Поэтому ты все еще одинокий.
6: Да, попытка номер три.
7: Ну, смотри, это женщина.
6: Это...
7: Видишь пустоту в стене? Это
6: не женщина.
7: Ну, там
6: все
7: есть
6: понятно,
7: дырки, конечно.
6: Да.
7: Давай еще раз, звонишь?
6: Все, я уже звоню, да. Давай. Сейчас опять гудочки должны быть. Непонятно. А вроде сказал алло, я подумал, что это...
7: Давай, Альберт Батанин звонит, а не Алекс.
6: Ну-ка.
7: Врать, потому что нехорошо.
6: Ну как нехорошо, иногда можно чуть-чуть. Гудки, где гудки?
7: Не знаю.
6: Выведи до конца.
7: Я вывела.
6: Прям до конца?
7: Прям до конца, ты что меня учишь?
6: Нету.
9: Когда вам нужно перезвонить?
7: Когда
6: вам нужно перезвонить, все понятно. Ну что, мы пытались. Ну что, значит, будем поздравлять прекрасную барышню по имени Марал с днем рождения, с 18-летием, с днем рождения, крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний, благ и прочего.
7: Марал работает в барбершопе, она очень хорошо стрижет и бреет.
6: Ну и, собственно говоря...
7: Занята, наверное.
6: Она вряд ли будет работать сегодня в будни, в выходной-то в свой заслуженный, законный выходной в день рождения.
7: Кто знает, там щедрые чаевые.
6: Нет.
7: Там все лохматые
6: 18
7: приходят.
6: 18 лет человеку. Кто 18 лет будет свой день рождения работать?
7: Марал, мы вас поздравляем. Для вас есть музыкальное поздравление. А, между прочим, не сказали от кого, сказали, что Марал сама догадается. В общем, сюрпризы у нас нынче такие. Ура! С днем рождения!

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Холодильник, стоп, морозильник, стоп, и игра.
2: Пришвартовывайтесь.
1: Да, игра за бабушка. Все, будем дочитывать то, что есть. Все, что вы присылаете с этой минуты, уже пойдет вне конкурса. Итак, игра за бабушка. Нужно было продолжить нашу фразу. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
2: Поэтому он перезагрузил систему и обновил прошивку до версии «Пофиг».
1: Пуфик.
2: Пуфик.
1: Пуфик. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он решил подарить ей вилок капусты.
2: Вилок капусты?
1: Вилок капусты.
2: Что значит вилок капусты?
1: Ну, вилок капусты.
2: Ну, качан капусты, наверное.
1: Может, бабки?
2: Не, подожди. А что значит вилок? Я не слышал такое слово.
1: Венок.
2: А, вино. Не надо. Его разбитое сердце никак не склеилось. Но теперь мозг заработал в два раза лучше. Вот такое вот от Альбины прилетело.
1: Поэтому в его глазах, если заглянуть в них глубоко-глубоко, поселилась грусть. Для себя он решил, что больше никогда не доверит свое сердце кому-то, но у судьбы были на него свои планы.
2: В его глазах.
1: Твои глаза.
2: Да-да-да. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он решил заменить сопли на суперклей. Вот. И еще такой вариант. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому он купил пол-литра и устроил перезагрузку. Лимонада, наверное, да, Сергей? Вы же про это имеете? Да. Так, все, как будто у меня все прочитано.
1: Сейчас, минуточку, секундочку.
2: Что там еще?
1: Да,
2: там?
1: Как будто бы все успели прочитать. +7 9 2 7 2 42 102 8. Наши мессенджеры вам на всякий случай. Уже совсем скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры за бабушка.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: здесь прям...
1: Гульнара написала: «Шура, не старье, он кайф».
0: Он кайф, да.
1: Согласна.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: обожаю. В общем, вечернее шоу «Трубим» подходит к концу.
1: И мы готовы объявить победителя.
0: Подожди, еще дослушаем.
1: Да, да, танцует пусть человек, да. Не натанцевалась она на школьной дискотеке.
0: Да, я еще сегодня 2 часа здесь, кстати, я же прощаюсь.
1: Тебя еще будет переть и колбасить?
0: Да, но сначала давайте мы все-таки, да, с победителем. Эфир был напряженный, мы склеивали разбитые сердца, мы плакали вместе с вами под вашу музыку и под нашу музыку тоже. Мы были рядом с теми, мы подавали носовые платки, мы выжимали эти самые платки.
1: Да ты прям речь зачитала, ничего себе, ты как Оптимус Прайм прям.
0: Да?
1: Да, умеешь вдохновлять.
0: Я умею, да.
1: Да,
0: я
1: да, умею, молодец. Да.
0: Вот ты не спросил, кому Ярослава сердце спросил? Лучше бы спросил, кого Ярослава вдохновила в этой жизни.
1: Кого
0: сообщение было бы больше.
1: А кого вы, Ярослава, вдохновили в этой жизни? Мне вот очень
0: вон
1: интересно.
0: Дочь моя,
1: мучает,
0: например.
1: Вопрос. Дочь твоя. Да.
0: Дочь, кого я вдохновила в этой жизни? На создание тебя. Ладно, давай, ты попозже нам на этот вопрос ответишь. А пока с победителем мы все-таки как-то...
1: Да, есть у нас победители. Включайте, пожалуйста.
0: А я ничего там не подготовила.
1: Ты не готова, ты не подготовила.
0: Ну, нет, ну в смысле, я решила, что все ну, у давай, нас будет по-простому.
1: Ты первую часть, а я победителя зачитаю, давай. Мне открыто, все готово, я готов. Итак,
0: подожди.
2: Включайте, пожалуйста.
0: Подожди, сейчас.
1: Сейчас, куда? Сейчас,
0: все, куда? Не так быстро.
1: Не так быстро,
0: думаешь, конечно.
1: Ну, хочется же побыстрее. Всегда хочется побыстрее.
0: В твоем возрасте уже надо.
1: Не-не-не, надо как раз в моем возрасте побыстрее. Мне немного осталось, понимаешь? Надо все успеть. Че, не получается?
0: В какой кошмар. Его разбитое сердце никак не клеилось, поэтому...
1: Поэтому он заказал новое сердце на Алиэкспрессе. Пришло на 2 размера меньше, конечно, зато с бесплатной доставкой и наклейкой «Made in China with love». Вот. От Елены.
0: Все! Елена, мы вас поздравляем, вы выигрываете.
1: Вы выигрываете 2 билета на предстоящее мероприятие. Уже совсем скоро, 7 августа, впервые в Казани исполнитель хита «Она танцует под шаде» по Индии.
0: Прямо на мне.
1: Да, да, да. Все это в клаб-шоу в ночном клубе, с клаб-шоу в ночном клубе «Джангл», «Спартакская 2», «Корпус 1», начало в 21.00, 18+.
0: Альберт, вот. Спасибо большое за эфир. Я знаю, что мы на этой неделе как будто еще раз встретимся с тобой,
1: как
0: да?
1: Будто завтра, как будто завтра.
0: Завтра? Нет, еще какой-то день мы будем вдвоем.
1: Как будто мы будем...
0: Что, дочь брать, что ли, мне в следующий
1: раз? Конечно, чего нет.
0: Да, кстати, тут дочь Юнона с нами все это время сидит, и она какую-то мудрость нам сейчас расскажет про разбитое сердечко.
1: Ну, что с разбитыми
0: дочь
1: сердцами?
0: Дочь Юнона 6 лет и отсидела весь этот эфир ну-ка. Вместе с нами, ела пельмени, играла в телефоне, забивала какие-то, отвлекала
1: подожди,
0: моего коллегу.
1: Подожди, не отвлекай, не сбивай ее.
0: Итак, пожалуйста, мудрость дня про разбитое сердечко.
1: Что
0: Юнона, вам
1: слово. Что с разбитыми сердцами нам делать?
3: Нужно разбивать не сердце, а копилку.
1: О, а что делать
3: и
1: потом?
3: И дарить на это цветы.
1: О-о-о-о-о-о.
0: Понятно.
1: Вот так вот.
0: Молодец, Юночка, тебе понравилось здесь?
3: Да.
0: Маша, не придешь?
3: Я приду.
1: Я приду еще, она сказала. От меня не отвертитесь.
0: Сначала посуду месяц будешь дома мыть, потом я тебя возьму.
3: Вообще-то я ее уже помыла.
1: Понятно тебе?
0: Полы не мыла.
3: Помыла.
1: Подожди, ей 6 лет, какая посуда?
3: Помыла сегодня. Мама, я помыла
0: сегодня. Замуж выходит
1: мне
0: уже.
1: Мне 6 лет ничего,
0: она кроме много ест,
1: ложки,
0: ты видел?
1: Не доверяли железной.
3: Мама, я вообще-то уже помыла полы.
1: Еще и полы помыла?
3: Да.
0: Такая вруня вообще.
3: И пропылесосила, и диван.
1: Может, ты еще и крестиком вышиваешь, и на машинке тоже?
0: А гречку перебрала?
3: Гречку, да, перебрала.
1: А снег убрала?
0: А маме врала?
3: Снег убрала.
1: Снег убрала? Молодец какая.
0: Вот так вот дети врут. Вы видели, как вот это прям наглядный пример? Не досмотрела мать где-то за ней в этой жизни.
1: Вся в мать, вся в мать.
0: Разберемся с этим попозже. Я с вами не прощаюсь. Альберт Батанин, спасибо вам.
1: Пока-пока-пока.
0: Всем хорошего вечера. Это «Вечерний Трубим». Всем классного настроения.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

мыл. На самом-то деле ничего ты не мыл в этой жизни. Руки, дай бог, с мылом. Всех приветствуем в новом часе. Меня зовут Ярослава. Ближайшие 2 часа проведем с вами вместе. Я, вы, хорошая музыка, гости эфира. И, конечно, ваши приветики, которые стартуют уже через час. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда их можете накидывать. Также приложение Бимрадио. Вот Василий сейчас едет и слушает нас через приложение. Удобно, Василий? Ну, скажите же, удобно. Я сейчас не про вашу обувь, но, наверное, тоже удобная, раз... Работайте, потому что за последние 5-6 лет россияне не смогли отдохнуть. Почти половина россиян за последние 5-6 лет так и не отдохнули по-настоящему. Тоже вот что значит по-настоящему? Ладно, разберемся. По данным ВЦИО, многие живут в состоянии хронической усталости. Сказывается трудовая культура, работа становится центром жизни, а пауза для себя роскошью. Ну, наверное, люди так думают, потом отдохну. Та самая пауза наступает уже, ну, один раз, и, знаете... прям наверняка шарахает и с концами. Я вот, кстати, скоро иду в отпуск, если вдруг кто-то забыл. Кто скоро идет в отпуск? Через 5 дней, кстати.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба.
4: ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если...

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

ла-ла-ла, исправляюсь. Передаю привет Ренату, который везет моих детей. А я надеюсь, что они доедут хорошо, детишки. Мамочка на связи, мамочка вас.

тоже вечно орет. Ну, я по-доброму, я к людям, между прочим, вообще не пристаю. Я даже к детям не пристаю. Вырастут, пусть сами ко мне пристают. Мам, дай денег! Мам, дай денег! Ой, кстати, вспомнила историю. Сейчас. Тут вы пишете сообщение, кстати, да, +7 927 242 102.8. Наши мессенджеры для ваших сообщений, потому что уже совсем скоро стартует программа «Привет, приветов». Короче, не могу и найти, но у меня есть для вас новости. Итак, внимание, россияне массово возвращаются к узким джинсам. За первое полугодие мужчины стали покупать облегающие модели в 2.5 раза чаще, а женщины в 1.5 раза чаще. Также вырос спрос на лосины, приталенные рубашки, даже мужские боди. Я представляю, мужчина такой надевает какой-то там боди мужское. Страшно вообще, конечно, представить. Весь думает, я еще как на улицу выйду, как оно все выкатится из меня. Да как девчонки у меня голову посворачивают. А на самом деле, вот это как, знаете, когда человек идет, подпевает какую-то песню в наушниках, думает, что он красиво поет, а по факту он лажает, да, и тут то же самое, он вышел весь такой в облегающих своих лосинках, а по факту со стороны это смотрится как-то примерно вот так вот. Да. А вообще, если я захочу вдруг посмотреть на мужчину в лосинах, я просто пойду на какой-нибудь балет. Посижу там 3 часика, мне на полжизни дальше хватит. Вообще, не хочу.

0: Если облегающие лосины, то это, конечно, он. А?
1: Казанова!
2: Часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова.
0: Но главное, не наклоняйся. Спасибо.
2: Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

знаете, всего чаще всего деньги у родителей просят подростки и студенты, которым нужны карманные расходы, учеба и развлечения. В этом возрасте дети еще не имеют своей работы и зависят от мамы и папы. Так, возраст, значит, 12-16 лет, просят на мелкие покупки кино, сладости и гаджеты. Студенты 17-22 года просят на учебу жилье, еду и транспорт, а также стипендии и подработки им, потому что не хватает.

Старт. Раскаленный асфальт.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: «Подвигу солдата сердцем прикоснись» – это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, помогающим людям в зоне СВО. В рамках проекта в студию приходят волонтеры-благотворители, которые своими руками обустраивают освобожденные территории, поддерживают бойцов СВО. Сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. И сегодня у нас в гостях в нашей студии Гильфанов Фарид Гильфанович. Здравствуйте!
2: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, как называется ваша команда, как называется ваш фонд, или вы сказали не фонд?
2: Я в 23-м году, в марте, организовал коллектив. Он называется «Маск-сети Залесный». Вот. Ну, в 25-м году ко мне, значит, подошли с фонда благотворительного «За мирное небо» и предложили объединиться. И вот мы с ними объединились. И они конкретно говорят: вы уже, говорят, в возрасте, давайте, мы будем молодые ездить.
1: А сколько, если не секрет, вам лет?
2: Ну, мне не секрета такого нет, в ноябре будет 78.
1: Обалдеть, конечно.
2: А начал ездить я в 74 года, один за рулем брал на прокат прицеп и с прицепом ездил. А все началось с того, что, значит, в сентябре мы начали варить буржуйки из дисков автомобильных. У нас сначала фермер Чигаров такой был. С ним у меня сосед Дима созвонился, и вот мы стали втроем это делать.
1: А варить. Что такое буржуйки? Вот,
2: буржуйки – это печки такие, сваренные три диска автомобильных диска. И вот мы из них делали буржуйки, она называется буржуйка так.
1: Сразу вспоминается: ешь ананасы, рябчиков жуй. Хорошо. Да. А что вас вообще вдохновило? То есть понятно, с чего вы начали. А откуда такие мысли пришли, чтобы начать помогать?
2: А все, вот я же говорю, началось с того, что вот мы начали буржуйки делать, и мне вдруг звонок. Звонок, мой товарищ звонит. Ты, говорит, чем занимаешься? Я говорю, буржуйки варю. А можешь мне привезти? Я говорю, а ты где? Я, говорит, в это самое, на СВО. Я говорю, сколько надо? Вот он говорит, столько надо. Вот с этого началось.
1: Это с какого направления вы начали, получается?
2: Белгородское. Там ровеньки такие есть.
1: И вы 3 года, получается, сами туда ездили?
2: Не только туда. Потом я ездил и в Донецкую, и в Северодонецк. Потом в Запорожье. В Запорожье мы, значит, от дрона убегали. Ладно, машина не моя была. Там девушка к своему мужу ездила, и она тоже, она, значит, руководитель «Желаем мирного неба». Резида ее звать. Угу. Вот у ней «Тойота», вот мы на ней на скорости быстренько. Оттуда 3 часа ждали, когда она отмашку дадут. Говорит, все, можно выезжать. Вот мы уехали оттуда.
1: А сейчас в чем заключается ваша помощь фронту?
2: Моя задача — обеспечить заявки. Вот оттуда приходят заявки. Угу. И вот по мере сил мне тоже дают задание, значит, это «За мирное небо». Там Оля есть у нас такая. Она ответственная за все вот это вот. А у нас Тимур, самый главный у нас, он председатель фонда.
1: А как вообще все строится? Вот вы получаете заявку. Как быстро у вас получается собрать эту заявку, отправить ребятам на фронт?
2: Ну, быстро, как сказать быстро? Просто набираем финансы. Ну, кто сколько может присылать. И на эти закупается уже все вот это вот. Но есть спонсоры, которые тоже привозят тоже это самое. Все, и стройматериалы. И...
1: А кто вам помогает?
2: Ну, помогает, ну, есть организации, люди.
1: Простые люди.
2: Простые люди. Они в основном вот... Мне вот, допустим, для меня... А Каин есть такая... ТОС. Товарищество. Они перечисляют по пятницам, у меня день стольника. Вот они там, бабушки все такие вот, присылает. А за мирное небо там тоже и предприятия им присылают, и люди присылают. Заявки очень большие. Стараемся выполнять по мере сил.
1: Вот. Фарид Гильфанович, вы когда ездили туда, вы встречались с парнями, с нашими бойцами. Что они рассказывали интересного? Как вообще у них настрой был? Как вы уезжали? С каким сердцем туда ехали? С каким уезжали? Как вообще на вас, на все это влияло, на ваше состояние?
2: Ну вот я ехал как раз первоначально, как к другу ехал. Он попросил, ну, еду привезти, воды привезти. Ну вот приехал когда туда, встреча с другом. А когда приехал, там уже и солдаты встречают. Ну, сказали, что меня Фарид Абы звать. То, Фарид Абы приехал, все, все, давай. Вы знаете, у них глаза вот такие вот, прям такие радостные, радостно тебя встречают. В то время их пригнали, призвали, как говорится, туда, 10 тысяч солдат. Это, как слово-то из головы вылетело.
1: Мобилизация?
2: Мобилизованных, да, 10 тысяч. Там с питанием плохо было, с водой плохо. Поэтому они вот встречали чуть ли
1: это
2: не...
1: Это была главная потребность, да?
2: Да.
1: А сейчас
2: да.
1: Что нужно больше всего нашим бойцам?
2: Сейчас самое главное им нужна, конечно, маскировочные сети, мавики вот эти вот, оборудование, которое помогает жизни.
1: А ваш коллектив, он плетет сети?
2: Да, плетем мы.
1: Кто у вас там главное?
2: Главный я там.
1: За сети?
2: За сети.
1: Ну,
2: я...
1: наверное, девчонка какая-то.
2: Нет.
1: Бабулечка.
2: Так у меня есть Василя такая, значит, девушка. У меня все девушки там за 70, короче.
1: Ну, молодые, энергичные.
2: Все молодые такие мои девочки. Да, вот. И они у меня плетут. Ну, обо мне узнал, значит, еще Апастова. Не знаю, как они узнали. Позвонили, говорит, вы можете нам тоже сети поставлять, заготовку.
1: Угу.
2: Это основа сети и материал спанбонд, который идет на плетение маскировочных сетей. Ну вот и я с ними стал работать. К ним еще 15 деревень соединились. Помимо этого еще сейчас у нас...
1: То есть вы популярный?
2: Не, наверное, я не знаю как. Потом, значит, еще Большие Ключи там стали плести сети. Василию плетут сети, Зеленодольске плетут сети. Вот мы сейчас сами базируемся в железнодорожный техникум там. Уже это в Залесном.
1: Угу.
2: И сейчас еще в клубе, клуб Залесный.
1: Ну куда без клуба-то, конечно.
2: Вот в клубе там, все у меня началось в 22-м году в клубе Залесном. То есть, да, в 23-м году, не в 22-м, с февраля месяца. Там. Вот я как там организовал, и у меня все пошло, пошло.
1: Вы знаете, Фарид Гильфанович обычно приходит на эту студию, в эту студию фотографируется со мной. Но сегодня тот редкий случай, когда я буду просить фотографию именно с вами. Так, у меня к вам есть еще вопрос. Вы принесли с собой различные грамоты. Немного расскажите, пожалуйста, об этом. За что, когда? Это ваша гордость.
2: Ну, о чем медали, говорит, гордость? Мне самая гордость, вот... Мне боевой охотничий нож.
1: Да, я вижу, он здесь в студии.
2: Мне вручили в 23-м году, значит, в феврале месяце, командир Дмитрий Ульянов. Он так хотел со мной 3 раза встретиться, он не получилось. Прямо на 3-й раз он попал в плен, его, вернее, в окружение, его застрелили. Жалко, конечно. И вот о нем память. И он когда сказал, что вот Фарид Абы приедет, обязательно сделайте, говорит, это снял себя. Это у меня есть, конечно, тут описание, как заснято все.
1: Угу.
2: И сделайте гравировку от меня, говорит, вручите. Вот мне вручили ее.
1: И медаль. А медаль за что вот лежит у вас? Очень красивая.
2: Медаль – это меня Госсовет. Это не медаль, а высший знак Госсовета мне.
1: Коротко о том, как я разбираюсь. Я вижу тут еще благодарственные письма различные. Вы вносите большой, даже, я бы сказала, огромный вклад. А что вам придает сил для помощи, Фарид Гильфанович?
2: Сил придает то, что я там видел, как они там воюют. Вот это вот хочется, вот и по телевизору показывают. Они же, там дождь идет, там грязь, слякоть. И вот все хочет, чтобы быстрее война закончилась, и все, и обеспечить их, чтобы жизненная безопасность была. Из-за этого вот прямо туда вот рвется тело.
1: А кто вас поддерживает? Все-таки возраст не юный, опыт у вас мудрость. Кто вас поддерживает?
2: Ну, меня поддерживает жена, она тоже занимается заготовкой, нарезкой вот этих ленточек для плетения. Зимой она вяжет носки для солдат. В основном у меня жена и вот весь народ. В свое время, значит, я организовался с помощью администрации Кировского района. Тогда был Миронов. Я подошел к ним и говорю, вот хочу организовать. Мне вот нужен то-то, то-то, то-то. Они мне помогли закупить, значит, оборудование, на котором я варил тоже печки, все эти буржуйки. И тут у меня началось, кроме печек, началось, значит, и сетка рабицы нужны, и электростанции нужны, и шуруповерты, гвозди, шурупы, топоры, лопаты. И вот я закрутился вот этим. Все по 25-й год включительно. Каждый месяц я ездил туда, отвозил. За месяц набирали мы. Но теперь уже это мне за мирное небо сказали, Фаритовы, тебе хватит, мы будем молодые ездить. Твое дело сейчас заниматься только сетями, потому что вот сейчас вот у нас 40 точек, нужно 400 сеток. А где их взять? У меня вот я кое-как с трудом набираю денежки.
1: А какие планы вообще у вашего коллектива дальнейшие? Что в планах?
2: Ну, в планах, чтобы была победа. Все делаем для победы.
1: А что вы можете пожелать тем, кто только начинает помогать или не решается по каким-то причинам?
2: Ну, сейчас вот, знаете, я вам что хочу сказать. Очень много ждунов, которые спят. Я вот хотел бы сказать, проснитесь, люди, наконец-то. У них, у этих ребят, у наших, там нет ни выходных, ни проходных.
1: Вот. Отпуска короткие, очень короткие.
2: Да и еще не всех отпускают.
1: Это тоже, да.
2: Поэтому желательно, чтобы пришли здесь, помогали. Пусть не финансово. Вот завтра у нас загружаются 3 фуры.
1: Да-да-да, хотела тоже сказать, то, что, внимание, если вы хотите помочь, завтра, 5 августа, отправляется 3 фуры гуманитарной помощи. И если вы можете, есть желание поддержать в загрузке, обязательно подъезжайте. Нужна мужская помощь. Просим всех представителей сильного пола поддержать. Ибрагимова, 9. Это завтра с 9 часов утра.
2: Вход со стороны дороги. Чаем, кофе обеспечим, перчатками тоже.
1: Хорошим настроением. Обязательно приезжайте. Напомню еще раз, Ибрагимова, 9, завтра с 9 часов утра. Мужская сила очень нужна для погрузки. 3 фуры будут отправлять. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Нашли время, я знаю, что вы издалека к нам приехали.
2: Ну вот я еще не с пустыми руками к вам пришел. Вот я вам принес от нашего коллектива «Маск сети Залесный». Значит, у нас девиз «Боец, сеть наша, безопасность ваша». Вот у нас, как говорится, началось у меня с октября 22-го года, и вот 26-й год.
1: Спасибо большое, это всегда приятно, тем более такой ценный в сегодняшнее время подарочек. Мы его обязательно поставим в студию Бимрадио, он будет стоять, напоминать о вас и приближать победу обязательно. Напомню, что у нас рубрика «К подвигу солдата сердцем прикоснись», и у нас глава коллектива «Маск-сети Залесной» Гильфанов Фарид Гильфанович в гостях. Спасибо, что вы к нам приехали, нашли время, силы, самое главное, и еще и с подарочками.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Ребятам большой привет от нас передавайте и всем тем, кто помогает. Напомню, что завтра вы тоже, дорогие радиослушатели, можете помочь. 9 утра, Ибрагимова, 9. Нужна мужская сила очень-очень. Спасибо большое.

подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Звездная пауза.
2: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды на сегодня. Овны, вам сегодня нельзя вмешиваться в чужие споры, особенно под влиянием неуправляемых бурных эмоций. Тельцы, ваши отношения с друзьями и родственниками в этот день нельзя будет назвать ровными. Близнецы, несмотря на прекрасное логическое мышление, вы можете наделать глупостей, если перестанете контролировать себя и дадите волю случайным эмоциям. Раки, звезды советуют вам направить внимание на короткие задачи, которые могут быть выполнены в течение одного или двух дней. Львы, атмосфера этого дня может вдохновить вас на новый подвиг, но не снабдит необходимой для его совершения твердостью. Девы, в супружеской жизни может появиться повод для взаимной подозрительности, но не спешите ревновать свою вторую половинку, не узнав всю правду. Весы, нежелательно обращаться в медицинское учреждение или в компанию по оказанию каких-либо услуг, и пока не берите в дом животное. Скорпионы, благодаря своей врожденной интуитивности, вы будете прекрасно разбираться в тайных мотивах чужих поступков. Стрельцы, в этот день вас могут часто подводить и обманывать другие люди. Не исключено также, что вы сами начнете сомневаться и колебаться. Козероги, смелее подключайте интуицию и активнее пользуйтесь помощью других людей. Водолеи, проявите в материальной сфере осторожность и предприимчивость. Первое качество убережет вас от неоправданного риска, а второе поможет заработать. Рыбы, не будьте чересчур доверчивы, иначе вас попытаются обмануть или ударить в самое больное место. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры для ваших приветиков. Не тормозите. Пишите, почему не тормозите, потому что следующая песня называется «Газ». Ну, под вечер все мы устаем, хочется прилечь. Те, кто работает, давайте вместе будем дорабатывать, а потом уже вместе будем отдыхать. Вы там, я там, а завтра уже снова увидимся, услышимся. Итак, самым ленивым знаком зодиака на работе часто называют рыб, тельцов и водолеев. Они не любят спешить, быстро устают от скучных задач и часто отвлекаются на свои мысли. Но самое, что интересно, я тут посмотрела, самые трудолюбивые знаки зодиака, вы же помните, да, кто самый ленивый? Рыбы, тельцы и водолеи. Так вот, самые трудолюбивые, если верить статистике, козероги, девы и тельцы. Наверное, тельцы мужчины самые ленивые, а тельцы женщины, они самые трудолюбивые. Где овны? Я что-то не поняла, а овны где? В общем, на самом-то деле... А тут в статистике у нас уже козерог стоит на первом месте. В общем, не верим статистике, просто пашем, газуем и

0: контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Пишите ваши приветы.
0: Я

0: 21.00 на студийных Бимрадио.
1: Казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь БИМ — это ты, это мы.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всем добрый вечер, меня зовут Ярослава, это программа «Привет, приветов», плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры, приложение Beam Radio тоже работает. Итак, давайте начнем с ваших приветиков. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно привет Beam Болталке. Поставьте, пожалуйста, о боже, сегодня донеседает дочь, а Коко Джамбо от Светланы. Светочка, вам доброго вечера, сегодня именно вы открываете программу «Привет, приветов». Так, идем дальше. Гульнарочка пишет, очень будет скучно без Ярославы, когда она уйдет в отпуск. Никто не будет зажигать в 5 вечера. Будут, парни будут зажигать, мужские составы. Мы поужинали вот такими с такими словами. Ушел сын со стола, поблагодарил меня. Передаю привет всем слушателям любимого радио. Болталки, привет. Песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», если можно. Обязательно поставим, Гульнарочка, вам хорошего вечера. Димочка, сынок, нам пишет, здравствуйте. Так, сейчас, минуточку, столько сообщений. Сейчас, минутку. Под другим Маше. Я запуталась на самом-то деле. Давно написали. Передаю привет Исламу, Маше по йоге, Ренату массажисту. Димочка, сынок, ты что, на работу устроился? Подруге Маше, маме Светланы, Азали, Алле, Флюре, Ренате, Альбина Крылья, Альбина Ножки, Альбина Ребрышки, Карине, Ярославе, Павлу, Азале, Аделине, Хафизовой, Саиде, Василисе, Прекрасной, Сабин, у нее сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Надо подумать, что можно поставить, потому что Ирина Аллегрова у нас в этом часе уже будет зажигать. Она женщина у нас, не, девушка, девушка она у нас не молодая, поэтому давайте ее побережем. Добрый вечер, любимка Бимка. Передаю приветик всей болталке. Большой привет Светлане Анатольевне. Король и шут, поставьте, пожалуйста, что-нибудь от Юрьевной. Болталка подтягивается, это всегда. Да, очень рада. Всем бим-болталке личный привет от меня. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите ваши приветики, музыкальные пожелания. Всем классного вечера.
0: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Beam Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всем тем, кто давным-давно не был в караоке, посвящается песня! Гульнара рулит эфиром! Итак, младший лейтенант, поем громче, делаем громче, это Beam Radio. Кто не прибавил, делайте громче, я серьезно.

посвящается. Песня! Гульнара рулит эфиром. Итак, младший лейтенант, поем громче, делаем громче. Это Бим-радио. Кто не прибавил, делайте громче, я серьезно.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 927 242 102 8. Меня зовут Ярослав. Это программа «Привет, приветов», где вы принимаете участие, точнее даже вы и составляете эту программу. Ваши приветы, ваши музыкальные заявки и пожелания. Итак, открываю приложение. Давайте туда сейчас нырнем. Павел, но вы будете сразу после. Я понимаю, вам не нравится, когда вас двигают. Но, Павел, вы мужчина взрослый. Давайте пропустим. Отправляю привет Юле, Диме. Так, подождите. Привет Юле, Диме, папе, маме, Лейле и Ильшат. Я вас люблю. Можно песню? Вы как будто ногой пяткой печатали это сообщение. Мода на песнь. «Песни льда и пламени», 18+, «Игра престолов». От Валерича. Валерич, я как будто все передала. Даже лучше, чем вы написали. Вы считаете, я старею за это энерго. Мы живы, мы делаем свет в конце тоннеля. Можно песню «Скутер» от Валерия. Валерий, вы все висите, что ли, там? У вас когда отпуск уже? Расскажите. Здравствуйте, любимая Бимрадио. Привет, Ярослава. Передай, пожалуйста, привет моему любимому мужу Конову Алексею. Сидим с ним на рыбалке. Рыбалке! И балдеем под Бимрадио. Че поймать? Скиньте фотографию, вы в приложении пишете. Может, мессенджеры наши есть. Я хоть вам по-хорошему позавидую. Если вы ничего не поймаете, это не я виновата. Скажите, что я очень сильно люблю своего мужа Конова Алексея. Поставьте, пожалуйста, песню. Поставлю «Айола» песня. Спасибо большое заранее. Всем большой привет, особенно Бимрадио. Вот Делярочки сообщения. Спасибо большое. Столько любви, на самом деле, вот в том, что только что прочитала. Очень приятно. Здравствуйте, любимки. Здравствуй, Казань. Еще раз здравствуйте, Ярослава. Приветик Бим-болталке, всем девочкам, всем ребятам. Хорошего, позитивного вечера на волне 102.8 FM. Главный приветик Вишенке. У меня такое ощущение, что Вишенка у вас чисто сезонная. Павел, ее никто не видел, только про нее все слышит. Да, так же, как и про мою эту самую. Если можно, трек Митя Фомин, все будет хорошо. Пока ничего не забыла, пошла исполнять ваши музыкальные заявочки. А впереди у нас Король и Шут. Да, Король и Шут у нас впереди. Будем слушать.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну и Скутер почему-то решила поставить именно эту песню. Помню, как в лагере зажигала под нее «Shake that!» Ну, я еще крикну.

Бим-болталка, давайте теперь вы. Shake that, кто-нибудь в кружочке запишите, кто у вас там главный. Ксения, вы главная, я помню, вы староста группы, и погнали!

0: Шик-шик. Ксения меня отшила. Но хотя бы прилично написала, что не будет ничего снимать.
1: Привет, привет на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Также у нас работает приложение Beam Radio. Обязательно скачивайте и пользуйтесь на здоровье. Меня зовут Ярослава, и давайте буду зачитывать ваши приветики. Фаритка нам написала. Добрый вечер, давно не писала. Привет мне и самой лучшей подруге Богдановой Наталье. Кстати, у нее сегодня день рождения. Детка, с твоим днем. Люблю тебя, и для нее, пожалуйста, песня «92 дня». Я так понимаю, что это жмот. Мод. Вот так думала, что скажу жмот. А, мод на самом-то деле. Доброго вечера, Ярослава. Привет тебе, мне и моей семье. Сыну Аделю, жене Риме. Хочется послушать Серегу. А что нам надо? Не забыть бы мне. Сейчас я напишу Серега. Так, спасибо большое. Артур нам написал. Доброго вечера, Ярослава. Нам Ксению пишет. Ну, не знаю, Ксению, как мне теперь с вами разговаривать. Доброго вечера, приятного легкого эфира. Передаю привет всем сотрудникам, слушателям Beam Radio. Замечательный бим-болталки. Огромный привет. Денис Валерьевич, вам огромный привет.
2: А кто это там у нас бух? Такой щеки надул.
0: Вот так надо еще, наверное. Огромный привет всем. Всем прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, группу. Куда вы эти песни вообще берете? Лучше в кружочек записали. Сейчас, дорога. Дорога. Записала. Ярослава, добрый вечер. Тебе огромное спасибо за эфир. Просто огонь. Есть просьба для меня и моих ребят. Не буду плохо. Просто, может, кто-нибудь парней, кто защищает нашу родину. А, давайте просто кое-какую песню я сегодня скачала. Попробую вам ее поставить от дворовых парней. Спасибо большое. Спасибо, Ярослава. Привет. Наверное, вот так, да? Передаю элитному чату такси Казани Шамыч Кировскому привет всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера. Таксиста, песня для вас, для всех. Максим, знаешь ли ты? Мы сегодня ее уже слушали, Виталий Дмитриевич. Надо было Трубим слушать. Сейчас опять у меня платки в студии закончились. Что будем делать, Виталий? С вас платки, Виталий Дмитриевич. Я пока вон у Ботанина футболку возьму.
1: Привет, приветов на Beam Radio.

0: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Программа «Привет, приветов» продолжается. Меня зовут Ярослава. Продолжаю зачитывать ваши приветы в прямом эфире. Музыкальные заявочки. Не обещаю, что в этом часе все уместится. Попробуем в следующий час их обязательно перенести. Супер, Ярослава, привет. Супер, Ярослава, мне еще никто не называл, если честно, Сергей. Привет всей ночной Казани. Кто трудится, тем хорошей смены. Присоединяюсь. А кто отдыхает, хорошего отдыха. Присоединяюсь. Можно песню из репертуара Chemical Brothers. Обязательно прозвучит. Она, конечно, длинная. Я немного ее подрежу, сразу вас предупреждаю. Любимая наша радиоволна. Пишу первый раз. Это так волнительно. Ваш первый раз зачитывать. Сейчас, Лисанчик, подождите, я спину выпрямлю. Очень ответственно. Сейчас тут лямки у меня торчат. Все поправила. Передаю привет всем казанцам и гостям нашей столицы. Отдельно привет ведущим. Вы супер позитивчики. Люблю вас. Ну, здесь она так тянет. И как Якубович. Конечно, привет всем. Привет с огоньком нашей суперболталки. Лисан, молодец, Лисан, красотка. Первое сообщение нам написалось, первый приветик. Всей болталки, бим-болталки, привет, вот Лисанчик. Кстати, вступайте в нашу бим-болталку, кому надо, ссылочку обязательно пришлю. Так, спасибо, Ярослава, вам Света сердечко отправляет. Добрый вечер, Ярослава, привет, болталки. И плиз трек Айова, 140 по встречном направлении ветра. Надо не забыть ваше сообщение, Димочка. Это вы сегодня утром, да, у нас были в гостях? Привет, Ярослава, пожалуйста, передай привет моим родителям и скажи, что я скоро приеду. Песню Рамиля «Здравствуй, мам». Посмотрю ваши музыкальные пожелания, если есть в базе, обязательно прозвучат. Так, ой, ой, Ксения, хорошо, что вы написали, я уже забыла про вашу песню. Так, можно изменить трек? Нет, у меня Максим уже здесь стоит, она уже приехала. У вас что-то по-английски. Терпеть не могу, когда английские песни заказываете. Мне их просто долго набирать. Пока, кстати, у нас мод.

0: Помните сообщение, которое я сказала, было написано пяткой? Так вот, пришел мне ответ. Я думаю, что уже родитель забрал у ребенка телефон. Дорогая ведущая! 3 восклицательных знака. Это вам. Еще раз вам привет. Вообще-то мне 10 лет, и я собираюсь в лагерь. Пяткой я не писала! 3 восклицательных знака. Просила песню одного, Татьяна Куртукова. У нас нет этой песни. Ох, 60-летки моей тоже скоро 10. А пока, кстати, вот...
1: Все ребята говорят на перебор.
0: Обещала песню про ребят.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Не хочешь и не надо. +7 972 42 102 8 наши мессенджеры. Я тут подумала, я вот сейчас веду программу «Привет, приветов», а потом буду вести ее вообще не скоро. И прям начала получать удовольствие. Пишите больше. У нас, кстати, приложение вообще полное, так что буду торопиться. Добрый вечер, Бим Радио. Привет, Казань, Татарстан, Ярослава. Вы суперведущая. Я просто вас люблю. Вы огонь. Спасибо большое. Песня «Руки вверх», когда мы были молодыми. Сейчас, когда мы были... Так записываюсь, а все равно забываю. Но надежда есть от Рамиля Сундугача. И Сямесис, вам хорошего вечера. Кич, там все дела. Так, идем дальше. Привет, Бим, передаю большой привет Амалии Таутовой. Поселок Крутушка. Желаю, чтобы по жизни все было ровно. Песня Губин к Алине. Ой, кстати, недавно ее слушала. У нас, по-моему, ее нет, но я посмотрю. От Алика Вагифовича. Вот так. Так, идем дальше. Добрый вечер, Ярослава. Поставь, пожалуйста, песню «Руки вверх, не бойся, я с тобой». А что не секрет? Секрет красивее, я всегда под нее плачу. Ну, сегодня, значит, не буду плакать. А, сегодня уже плакала. А мы под эту песню покушаем копченую рыбку и шашлык. От Алексея Анатольевича сообщение вам. Приятного аппетита. Я думаю, вам и без этой песни все неплохо влетит. Утром отеком привет передавайте. Привет, Бим. Передай привет моему сыночку Андрею. Ты сегодня герой. Удалил зуб. Твой папа. Это очень милый Евгений Юрьевич. Скорейшего восстановления зубиком. Пусть все будет хорошо. Так, не смотрел мультик. Добрый вечер, Ярослава. Так, классный вечер. Добрый вечер, Бимка. Спасибо за классный эфир. Передай привет семье Арслановых. Поставь, пожалуйста, песню «Салавата». Пошла исполнять ваши музыкальные заявочки. Тут Ксения Сергеевна, которая уже умылась. Очень симпатичная, я верю вам на слово. Но фотку пришлите.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Итак, бим-болталка, я вам прямо сейчас записываю это видео, видеокружочек. Попросили меня, в личку даже написали. Ярослава, с вас кружочек, все, я вам его записываю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Кстати, можно будет посмотреть кружочек бим-болталки. Обязательно вступайте. Все, я нажала на отправить, можно спину согнуть обратно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, наши мессенджеры. Ярослава, спасибо, Гульнарочка пишет. Это мы вас 1 августа, жалко, что не пересеклись. Будет повод прийти еще раз. Под Аллегрову, говорит, я зажгу. Жгла. Да, тут, кстати, дымится до сих пор что-то. Если честно, я не сразу поняла, что это вы. Айова, точно! Айова, конечно, Айова тоже будет. Надо еще песню найти. На самом деле, сегодня очень много ваших музыкальных пожеланий. Поставь что-нибудь 90, 20... Что? Это параметры, может быть, Руслан? Я не очень понимаю. Так, здравствуйте, Ярослав. Вот наша рыбалка. Отдыхаем с мужем Алексеем. Спасибо вам за песни. Спасибо вам большое, Дилярочка, за ваши фотографии. Привет, любимое радио. Огромный привет вам, Ярослава, всей Казани, моим дорогим Ксении, Станиславу и Валерии, моей сестренке Лейле и ее молодому человеку Ильшату. Самый дорогой привет моему любимому мужу Дмитрию. Я очень тебя люблю. Песни на ваше усмотрение. Спасибо от Хатеевой Юлии Викторовны. Вам уютного, классного вечера. Добрый вечер, Ярослав. Слава, поставьте, пожалуйста, песню «Руки вверх». Опять «Руки вверх». У нас много «Руки вверх». Так, давай сейчас будет что-то на английском. Я не очень поняла, что это. Потом я буду искать Айову. Далее у нас будет «Руки вверх». Салават Уфтанма. Влезет, не влезет. Поставь «Феникс». У нас такое началось. В общем, пишите ваши приветики. Еще есть 15 минут на общение. Конечно, хорошую музыку.
0: Привет, приветов на Beam Radio. Реклама на Beam Radio.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio. Привет, приветов на Beam Radio.
1: Айова будет скоро. Она летит к нам 140 по встречной.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: У нас даже есть звоночек, но звонки я пока не готова принять, очень много сообщений. Ярослава, ты успеешь? Я все в этой жизни успею! Просто половина не будут знать о моих планах, и поэтому будет казаться, что я все успею. Меня так и спрашивают: Ярослава, когда вы все успеваете? Я ничего не успеваю. Так, +7 972 42 102 8, вы сюда пишите ваши приветики. Передай еще, пожалуйста, привет нашему другу обломщику Пашукову. А, Пашуков, Ярослав, я правильно понимаю, он работает в такси. Парк, а мы все Ярославы Кидаловы на самом-то деле. Парк, первая линия, он передал, он предал нас и не поехал с нами на рыбалку. Слушайте, я считаю, что он просто хотел, чтобы демография там страны поднималась, дела рыбалка же, вы с супругом. Ну, какой там еще Ярослав? Мы лишние обычно. Спасибо заранее. Так, ой, спасибо, Ярослава, кайф. Я сама кайфанула с вашей песни, если честно. Спасибо огромное вам, Виталий Дмитриевич. Не знаю, откуда я знаю эту старье, но самое страшное, что я его знаю. Здравствуйте, Ярослава. Вас так приятно слышать. Сразу настроение поднимается. Откуда у вас столько энергии? Внимание, сообщение от женщины. Это редкий случай, Наиля. Я вам сердечко поставила. Спасибо огромное. Энергия, если честно, вот вы мне ее сейчас даете. Я надеюсь, что у нас с вами взаимный обмен. Я сегодня был у вас на Биме, видел вашего коллегу по студии у апельсинового постамата. Поздоровался с ним. Павел, зашли бы в гости, поздоровались, сфоткались бы. Я, конечно, не вишенка, но тем не менее. И даже не Дынька. С днем рождения, Ярославль, ты самая лучшая мама, у тебя дочки красивые. Спасибо большое. Так, можно лично... Вот-вот пишет Фаридка, что не нравится мне ваш голос, и эфир, как кричишь, бесит. В тот раз я тоже писала, еще неправильно болтать о своих детях в эфирах и петь, когда хочу слышать песни. Ори в эфире бесит, неприятно слушать. Вот Фаридка нам пишет, это девушка, между прочим. Вот если сообщения от женщин, они всегда такие. Фаридка, вы можете писать приветы, когда их ведут мужчины, чтобы не бесить друг друга. А пока Йова 140 по встречной, хорошего вечера.

0: Букет приветов на Бим Радио.
1: Буду заканчивать сегодняшний эфир. +7 972 72 102 8. Именно сюда вы отправляли ваши сообщения. С удовольствием их зачитывала. И здесь вот пишут: «Жги громче в печь хейтеров, зажигай, я проснулся». Да почему хейтеров? Все мы на любителя, на самом деле, вообще без обид, без обид. Я привыкла. Так, Павел, к нам заходит, иногда фотографируется с ведущими. Вот так вот, это все нормально, никто вас не гонит. Вишенку тоже приносите. Ярослава, удачи тебе добраться до дома. Спасибо огромное. Я сегодня про детей своих говорила что-нибудь. Они у меня такие хорошие, они у меня такие сладенькие, они такие вкусненькие у меня. Пойте, Ярослава, пойте. Всем бы такой харизмы и энергии. Спасибо вам огромное. Привет, Казань, привет, Ярослава. Не слушайте негативные отзывы о вас. Всем не угодишь, вы классные, позитивные. У вас есть изюминка. Я вам больше скажу, Руслан, у меня их две. Всего всем доброго. А нет, всего вам доброго. Нет, давайте тоже всего доброго всем пожелаем. На самом деле главное, чтобы человеку было комфортно самим с собой в тишине. А написать можно все, что угодно. На этом я вам говорю до свидания. Услышимся с вами уже завтра в рамках вечернего шоу «Трубим». И песенки ваши раскидаю в следующем часе, кто ждал. И не могу не закончить после такого сообщения. Фаридка, хорошего вам вечера.
2: Я призрак в ночи, необитаванных врат.
1: Берегите себя, всем пока!

0: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: встречи ты.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.
3: Can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радость моя.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.